как ты там? Слышишь, моя мелодия все еще в соло. Люблю московское лето, но почему-то чувствую холод. Есть тут кто-то живой, я как в пропасть громко кричу в свою душу. Бог дает нам любовь, но мы ее превращаем.

0: Ой, реклама.
1: Реклама на радио Карибу Арт.
0: Радио Карибу.
1: Телефон рекламной службы 65 единиц.
2: Нужна качественная мебель на долгие годы? Загляните в салоны мебели «Уютные Мягков». Здесь вне времени продается лучшая мебель, которая помогает создать интерьер высокого уровня, не раздувая бюджет. Все изделия здесь с душой и прекрасно гармонируют с другой домашней мебелью. Салоны «Уютные Мягков» – место, где мечты становятся реальностью.
3: Здоровая улыбка – наша работа. Dentalux. Протезирование, имплантация, исправление прикуса, лечение и чистка зубов. Даже с брекетами. Записывайтесь. 60 04 99. Вострецова 5. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
4: Скажите, Холмс, вы о чем так задумались? Как всегда, обнаружили что-то важное?
5: Совершенно верно, Ватсон. Я заметил гибкий подход к клиенту, индивидуальное обслуживание и достойный сервис.
4: Я даже знаю, про кого вы говорите.
5: Да, Ватсон, вы читаете мои мысли. Это транспортная компания «Адамант».
4: Холмс, так что же мы ждем? Летим к Баскервилю. А домашние вещи нам доставит «Адамант». Заберет от двери и привезет в любую точку России.
6: Транспортная компания «Адамант». Отправка домашних вещей и груза багажа. Улица Речная, 10. Телефон 6144.
5: «Адамант». Партнер надежный. Я ручаюсь.
7: Внимание, водитель и снабженец! Компания «Штормавто» ждет тебя на своем складе автошин. Предлагаем грузовые и индустриальные автошины, которые находятся в наличии в городе Магадан. Автошины для самосвалов, тягачей, бензовозов, погрузчиков и грейдеров. Компания «Штормавто». Приезжай, покупай! Город Магадан, Транзитная, 20, на территории Комтранс. Телефон 8-909-804-5599.
8: Создайте дома особую атмосферу. Тюль, портьерные ткани, готовые комплекты, пошив штор на заказ, карнизы и все комплектующие к ним вы всегда найдете в магазине «Скарлетт». Карла Маркса, 27/11.
9: Телефон 62-24-31.
10: Российские противопожарные и антивандальные металлические двери. Двери с терморазрывом. Отделка, зеркала, панели, массив натурального дерева. Магазин «Визит» на Рабчатова, 16. Телефон 65-01-10. Склад «Герлеон», база УСИС, Зайцева, 1. Телефон 63-74-78.
11: Удачный шашлык в мясном номер один. Маринаде или уже готовый прямо с мангала. А также колбасы и деликатесы, соусы, салаты, овощи и свежий хлеб. Мясной номер один. Полярная 5, кольцевая 15, пролетарская 77А.
12: Оставьте заботы на материке. Туристическая база «Островная» приглашает отдохнуть вдали от дел на остров Недоразумения. Морской воздух, рыбалка, гриль-домик, уникальная флора и фауна. Эксклюзивное предложение – дневной тур за 8000 рублей. Подробности на сайте база-на-острове.ру и по телефону 8-914-853-08-72.
13: Реклама – это самое увлекательное из того, что можно сделать, не раздеваясь. Джерри Делла Фемина. Реклама на Карибу. Телефон 61-11-11.
14: Первое магаданское радио представляет.
13: Музыка, оставившая след в истории. Высшая проба на Карибу Арт.
15: Карибу Арт. 100

0: Лучшая проба на радио Карибу Арт. Музыка, проверенная миллионами. Погода. Погода. На радио Карибу Арт.
1: Спонсор выпуска — компания «Адамант». По данным синоптиков, 31 мая в Сосумане без осадков, температура около 9, выше нуля, ветер северо-восточный с порывами до 4 метров в секунду. В Балаганном временами дождь, температура до 10 градусов тепла, ветер восточный с порывами до 2 метров в секунду. В Талоне также временами дождь, температура около 9, выше нуля, ветер северо-восточный с порывами до 2 метров в секунду. А в Магадане в воскресенье временами дождь, температура ночью до 4 градусов. Градусов тепла, днем около 6, выше нуля. Ветер северо-восточный с порывами до 8 метров в секунду.
0: Спонсор выпуска — компания «Адамант».
2: Любые грузы в Магадан контейнером сборным доставить возможно. Звоните смело в «Адамант», ведь «Адамант» – перевозчик надежный. «Адамант» – это регулярная отправка сборных контейнеров из Москвы, Владивостока и Новосибирска. Сотрудничество с железной дорогой и пароходствами без посредников. Оптимальные цены и сроки, индивидуальные условия для вас и вашего бизнеса. «Адамант» – партнер надежный, я ручаюсь. Телефон в Магадане – 6144.
3: Неважно, какая погода за окном, пусть в вашем сердце всегда будет солнечно. Вместе с Карибом.

0: Радио Карибу.
1: Фантомный дедлайн. Это чувство тревоги, которое испытываешь, когда у тебя нет срочных дедлайнов, но кажется, что есть. И ты просто забыл, какие.
2: Слушать Карибу не только круто, но и весело.
0: Я люблю Радио Карибу.

0: Реклама.
1: Реклама на радио Карибу Арт.
0: Радио Карибу.
1: Телефон рекламной службы 65 единиц.
2: Магазин «Салют» предлагает более 1000 наименований обоев, ковровые покрытия, линолеум и отделочные материалы по демократичным ценам. Постоянным клиентам дисконтные карты, а предприятиям дополнительные скидки. «Салют» на Ровчатова 21.
3: Мы ценим вас. И теперь это не просто слова. С новой программой лояльности. Бонусы за покупки на сайте и во всех магазинах «Славянский». Единый баланс. Тратьте где удобно. Простые правила и быстрая выгода. Заходите в личный кабинет, открывайте меню «Бонусная система» и тратьте накопленные бонусы по всей сети магазинов. Попробуйте уже сегодня.
4: Дизельные генераторы, мощность и энергия, насосные станции, качество и сила, карьерные шины, надежность и прочность, спецтехника, группа компаний «Норд». Колымское шоссе, 6-й километр, левая сторона, за стеллой при въезде в город.
5: Читаете комиксы? Проводите время за настольными играми? Коллекционируете фигурки и различную атрибутику? А может, ищете подарок для себя или близких? Тогда ждем вас в гик-шопе Bad Moon. Первый специализированный магазин рад предложить большой выбор комиксов и манги, настольных игр и фигурок, постеров и стикеров, дакимакур и другой атрибутики по вашему любимому фандому. Поможем подобрать подарок или предложим подарочный сертификат. Действует постоянная акция «Скидка в день рождения». Также работаем с организациями по безналичному расчету. Ждем вас по адресу: проспект Карла Маркса, 63, отдел номер 2.
6: Магазины «Зоомир» – настоящие друзья человека. Здесь представлен большой выбор товаров для вашего питомца. Наполнители, корма, лакомства, лежанки, домики и многое другое. «Зоомир» – торговый центр «Море Молл», улица Гагарина, 15, проспект Карла Маркса, 65 и улица Пролетарская, 3/2.
7: Добро пожаловать в мебельный салон «Сен-Деко».

0: 12/1.
1: Магазин «Мегавольт». 3 этажа, сотни метров витрин. Инструменты, расходники, товары для охоты и рыбалки, автотовары. Работаем с НДС. У нас действуют бонусные программы для юридических и физических лиц. Работаем по договорам отсрочки платежа. Магазин «Мегавольт». Все от отвертки до моторной лодки вы найдете в нашем магазине. Магазин «Мегавольт» на Пролетарской, 49.
2: Когда аккумулятор подводит, решение должно быть быстрым. АКБ Маркет – это мощное решение для твоего авто. Аккумулятор на любую машину – легковую, грузовую или спецтехнику. Надежные бренды, бесплатная доставка, помощь с установкой и скидка при сдаче старого аккумулятора. Работаем быстро, четко и без выходных. 6-й километр основной трассы, здание 21А/1 и улица Полярная, 21. Звоните 8-914-038-87-78 или 8-914-039-18-18. АКБ Маркет. Максимум заряда, минимум забот.
3: Россия – душа нашей планеты. Здесь люди думают не только рассудком, но и сердцем, верят друг другу. Доверие – одна из основ работы нашей компании. Мы знаем, вы доверяете нам не просто грузы, а нечто более ценное. Счастье ребенка, открывшего посылку точно в день рождения. Надежду на лучшую жизнь в новом доме, в который мы доставим вам вещи. «Адамант» – ваш надежный перевозчик. Ценность вашего груза и партнерских отношений с клиентом – нечто большее для нас, чем просто качество услуги. «Адамант» – партнер надежный, я ручаюсь. Телефон в Магадане 61-44.
4: Делать деньги без рекламы может только «Монетный двор». Томас Макколей. Реклама на Карибу. Телефон 61-11-11. Тотальная свежесть на Карибу.
5: Сэнти.

Музыкальная свежесть. Уже сейчас. На 104.2 FM. Свежесть этой недели представляет компания «Митрал». На заказ корпусная мебель, кухни, шкафы-купе, кухонные фартуки, обработка стекла и зеркала. Звони в «Митрал» 200 800.

0: Ой, реклама.
1: Реклама на радио Карибу Арт.
0: Радио Карибу.
1: Телефон рекламной службы 65 единиц.
2: В магазине «Салют Плюс» огромный выбор ламината от 777 рублей за квадратный метр, большое поступление керамической плитки, мебель и аксессуары для ванной. «Салют Плюс» – построй свой дом с нами. Улица Наровчатова, 21.
3: В чем нуждается твой дом? Это окна и балкон. Остекление помещений – это главный наш закон. Компания «Мир окон» изготавливает и устанавливает окна, двери, лоджии, балконы, колымские холодильники, а также москитные сетки. «Мир окон» – полный комплекс работ по ремонту пластиковых окон и дверей. «Мир окон» – выезд мастера по городу бесплатно ежедневно. Подробности по телефонам 607-404-211-101. «Мир окон», улица Нагаевская, 36.

0: Диспетчерская служба такси «Престиж». Заказы по телефонам 633-333 и 644-444. Требуются диспетчеры и водители на офисные и личные автомобили, заключение договоров с предприятиями. Также автомобили сдаются в аренду. Диспетчерская служба такси «Престиж». Телефоны 633-333 и 644-444.
1: Иди вперед, добивайся, мечтай и наслаждайся жизнью. Семейная поликлиника позаботится о твоем здоровье. Профмедосмотры, анализы, УЗИ, ЭКГ и другие виды диагностики. Запись по телефонам 60-04-99, 62-55-03.
2: Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
3: Компания «Нордтрак» – твой надежный союзник на дороге. Запчасти на любой коммерческий транспорт. Масла и смазки премиум-класса. Современное оборудование и инструменты для гаража. Все, что нужно, чтобы твой бизнес ехал без остановок. Работаем без выходных, чтобы твои машины не простаивали. Приезжай. 6-й километр основной трассы. Здание 21Б/1. Звони. 8-914-038-89-98. «Нордтрак». Качество всегда в комплекте.
4: Внимание! Авиапартнер 18 лет на рынке грузовых перевозок. Нам доверяют свои грузы, и мы оправдываем доверие. В любую точку России и обратно. От двери и до двери. Коммерческие грузы, домашние вещи и документы. Авиапартнер 202-300. Номер в Москве 495-787-74-21. Авиапартнер. Когда цель очевидна.
5: Надоела рутина? Хотите отдохнуть? Тогда вам к нам. Элитная сауна «Чикаго». Современный островок релаксации, место комфорта и расслабления. Просторная парная, глубокий бассейн, уютная зона отдыха и бильярд. Позвольте себе отдохнуть и телом, и душой. Посетите сауну «Чикаго». Работаем круглосуточно. Улица Нагаевская, 36. Телефон 8-914-867-1048. Сауна «Чикаго». Отдохнешь как надо.
6: Устали от текущих кранов и поиска компетентных мастеров? Квалифицированные сантехники с большим стажем выполнят качественную работу любой сложности. От замены смесителя до монтажа отопления. Даем гарантию по договору. Мы не просто сантехники, мы эксперты в водоснабжении и отоплении. Звоните 66 14 49 66 14 49.
7: Чтобы продать товар один раз, нужна хорошая упаковка. Но чтобы продать товар второй раз, нужно, чтобы это был хороший товар. Сильвия Чиз. Реклама на Карибу. Телефон 61 11 11.

0: умирает один заядлый курильщик. А еще исследователи говорят, что те, кто бросил курить в возрасте 35 лет, имеют такую же продолжительность жизни, как никогда не курившие. В России сегодня отмечают День сварщика. Его празднуют с начала 90-х годов прошлого века, но сама профессия появилась еще раньше. В 1802 году, когда русский ученый Василий Петров открыл эффект электрической дуги, при котором между двумя угольными электродами создается высокая температура, позволяющая плавить металл. Вскоре это открытие нашло практическое применение. Так появилась электрическая сварка. Этот день в истории Магадана отмечен несколькими интересными событиями. Например, в 1950 году Колымским комитетом по делам физкультуры и спорта было принято решение о возведении первого в городе стадиона. А в 1965 в Магадане открыли ресторан «Приморский». Впоследствии в этом здании располагался развлекательный центр «Боинг». Последний день весны отмечается Всемирный день блондинок. Его инициаторами выступили американские блондинки-адвокатессы, которых коллеги-мужчины не воспринимали как равных. Им намекали на низкий уровень интеллекта и мешали строить карьеру. И когда блондинкам надоело постоянно терпеть обидные шуточки, они решили бороться за свои права путем основания праздника в свою честь. Кстати, светлый цвет волос – это генетический рецессивный признак, в то время как темный – доминантный. Так что блондинки в меньшинстве, а к 2200 году они рискуют вообще перестать рождаться. На этом все. Спасибо за внимание и до новых праздников!
1: Магазин «Визит». Огромный выбор скобяных изделий. Замки навесные, замки накладные и врезные. Цилиндры для замков, защелки врезные. Проушины для навесных замков. Крючки и цепочки дверные. Дверная и мебельная фурнитура. Эксклюзивные кованые изделия. Мебельные колеса и ролики. Магазин «Визит». Улица Наровчатова, 16. Телефон 650-110. База УСИС, склад компании «Герлеон». Телефон 63-74-78.
2: Машина времени на Карибу.
3: Новый час на Карибу.
4: Новая глава нашей жизни.
3: Слушай Карибу, ведь впереди так много вкусного.
5: Я люблю под вас танцевать.
6: И я.
7: Я тоже.
8: Я вас обожаю.
6: Вы молодцы.
9: Вы правда молодцы.
10: Карибу самая хорошая радио.
11: Танцуй, живи, слушай Карибу.
1: Новый час на Карибу.
11: Карибу Арт 104.2 FM.

хочешь, мы построим дом из лего деталек, как будто мы маленькие, но по-настоящему. Хочешь, будем мы вдвоем петь под гитару. Прости, если парю и слишком навязчивый.

0: Для счастья нужно немного. Для счастья нужно Карибу.
1: Карибу Арт. Пусть хорошей музыки будет больше.

0: Реклама.
1: Реклама на радио Карибу Арт.
0: Радио Карибу.
1: Телефон рекламной службы 65 единиц.
2: Надо ли лечить молочные зубы? Кариес молочных зубов? Лечить надо! Это залог здоровья зачатков постоянных зубов. Залог правильного развития прикуса, дикции и общего здоровья ребенка. Чем раньше начать заботиться о зубах малыша, тем проще и дешевле будет их лечение. Профилактика и современное лечение помогут избежать серьезных проблем в будущем. Клиника Данти Профи приглашает маленьких пациентов на прием к детскому стоматологу. Мы позаботимся о здоровой улыбке вашего малыша. Данти Профи, улица Пролетарская, 17, телефон 20-40-44. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
3: Мечтаете об уютном доме?
4: Вам в Электросвет.
3: Здесь есть все, чтобы сделать ваш дом стильным и функциональным.
4: Люстры и светильники на любой вкус. Современная автоматика для безопасности. Стильные розетки и выключатели, а также все для монтажа и ремонта. На Пролетарской, 19. Телефон 211-213. Электросвет. Электромаркет и светотехника. Без компромиссов.
5: Скажите, Холмс, вы о чем так задумались? Как всегда, обнаружили что-то важное?
6: Совершенно верно, Ватсон. Я заметил гибкий подход к клиенту, индивидуальное обслуживание и достойный сервис.
5: Я даже знаю, про кого вы говорите.
6: Да, Ватсон, вы читаете мои мысли. Это транспортная компания «Адамант».
5: Холмс, так что же мы ждем? Летим к Баскервилю. А домашние вещи нам доставит «Адамант». Заберет от двери и привезет в любую точку России.
7: Транспортная компания «Адамант». Отправка домашних вещей и груза багажа. Улица Речная, 10. Телефон 6144.
6: «Адамант». Партнер надежный. Я ручаюсь.
8: В магазине «Хмель» для вас особый расклад. Шаурма, бургеры, гренки, курица и квас. Все свежее, вкусное у нас для вас. 212-300. И вопрос с едой решен. Приходи в «Хмель», будет то, что надо.
2: Владеете своим бизнесом или планируете открыть его? Центр услуг для бизнеса поможет вам. Регистрация ИП и ООО, изготовление печати и штампов, бухгалтерское сопровождение, обслуживание кассовой техники, электронные подписи и работа в системе «Честный знак». Центр услуг для бизнеса. Город Магадан. Улица Советская, 5. Телефон 608-38.
9: В рыбодобывающую компанию на лососевую путину 2026 года требуются рыбообработчики, заморозчики, рыбаки прибрежного лова, капитан-судоводитель на катер-каже, матрос на катер-каже, механик на катер-каже, шкипер на плашкоут, водитель автомобиля «Урал», рифмеханик-холодильщик. Зарплата от 200 до 500 тысяч рублей в месяц плюс премии. Питание, проживание, а также проезд до места работы оплачивается работодателем. Телефон 8-914-037-5555.
10: В магазин «Салют» требуется продавец-консультант, оформление по трудовому договору, социальные гарантии. Возможно, трудоустройство студентов на летний период. Обращаться в магазин «Салют» по адресу улица Наровчатова, 21 или по телефону 650-409.
11: Мужики, есть разговор. Black Aurum расширяется. Пришла новая техника и нужны крепкие руки. Ищем водителей С, Е, да ПОК. Работа серьезная, отношение человеческое. Приходи, пообщаемся лично. Собеседование каждый вторник и четверг ровно в 10 утра. Найти нас просто. 6-й километр основной трассы, база Black Aurum. Есть вопросы? Звони. Плюс 7-926-650-400. Black Aurum. Работа на совесть.
2: Об идеалах нации можно судить по ее рекламе. Норман Дуглас. Реклама на Карибу. Телефон 61-11-11. Музыка для истинных ценителей. Время эстетов на Карибу. Время эстетов представляет такси «Форсаж». Быстро, выгодно, комфортно. Телефоны 600-500 и 21-11-00.

0: Погода. На радио Карибу Арт.
1: Спонсор выпуска — компания Герлеон. Герлеон. Территория низких цен. По данным синоптиков, 31 мая в Сосумане без осадков, температура около 9, выше нуля, ветер северо-восточный с порывами до 4 метров в секунду. В Балаганном временами дождь, температура до 10 градусов тепла, ветер восточный с порывами до 2 метров в секунду. В Талоне также временами дождь, температура около 9, выше нуля, ветер северо-восточный с порывами до 2 метров в секунду. А в Магадане в воскресенье временами дождь, температура ночью до 4 градусов тепла, днем около 6, выше нуля. Ветер северо-восточный с порывами до 8 метров в секунду.
2: Спонсор выпуска — компания Герлеон. Готовые строительные смеси Террака, Боллерс и Морской конек. От цемента и щебня до клеев, герметика и наливных полов. Магазин «Визит» на Рабчатова, 16. Телефон 65-01-10. Склад «Герлеон», база УСИС, Зайцева, 1. Телефон 63-74-78.
3: Неважно, какая погода за окном, пусть в вашем сердце всегда будет солнечно. Вместе с «Карибу».

0: Десятник на Карибу Арт.
1: Радио Карибу.
2: Бесит. Это когда ты делишься с человеком своими проблемами, а он это воспринимает как соревнование. Кто страдает больше?
0: Слушать Карибу не только круто, но и весело.
1: Я люблю Радио Карибу.
2: Цитатник представляет официальный дилер по оригинальным запчастям Си-Трак, магазин Норд-Трак. 6-й километр основной трассы, строение номер 9. Телефон 8-914-038-89-98.

0: Ой, реклама.
1: Реклама на радио Карибу Арт.
0: Радио Карибу.
1: Телефон рекламной службы 65 единиц.
2: Живешь в Магадане и ни разу не был на озере Джека Лондона? Не катался на лыжах или сноуборде? Просто сидишь дома на диване?
3: Я выбираю комфорт.
2: Сундеко. Комфортный аргумент.
4: Кольцевая 13/1, ТЦ Фабрика и Фреш.
5: Когда аккумулятор подводит, решение должно быть быстрым. Акабамаркет – это мощное решение для твоего авто. Аккумулятор на любую машину – легковую, грузовую или спецтехнику. Надежные бренды, бесплатная доставка, помощь с установкой и скидка при сдаче старого аккумулятора. Работаем быстро, четко и без выходных. 6-й километр основной трассы, здание 21А/1 и улица Полярная, 21. Звоните 8-914-038-87-78 или 8-914-039-18-18. Акабамаркет. Максимум заряда, минимум забот.
4: Сауна «Морская» – место, где можно отдохнуть после быстрого городского ритма и приятно провести время. Жаркая парная, ароматные веники, широкий бассейн и уютная комната для отдыха большой компанией. Сауна «Морская». Расслабься и насладись покоем. Улица «Морская», 19/20. Телефон 8-914-858-66-69.
6: Компания «Армаком» предлагает быструю доставку автомобилей и различной спецтехники морским путем из Владивостока в Магадан. У нас богатый опыт в сфере грузоперевозок по всей России. Компания «Армаком». Звоните 298-66-99.
7: Устали от яркого солнца? Компания «Аланис» вам поможет. Шторы «Блэкаут», день-ночь, вертикальные и горизонтальные жалюзи. Выезд на замер бесплатный. Ждем вас по адресу Берзина, 12. Телефон 210-240.
8: Удачный шашлык в мясном номер один. Маринаде или уже готовый прямо с мангала. А также колбасы и деликатесы, соусы, салаты, овощи и свежий хлеб. Мясной номер один. Полярная 5, Кольцевая 15, Пролетарская 77А.
9: Одна тонна бумаги – это 17 вырубленных деревьев. Каждый второй бумажный документ выбрасывается в день его создания. Сохраните лес, получайте электронные квитанции.
10: На сайте «Магадан Энергосбыта» выберите раздел «Электронные сервисы», потом подраздел «Квитанции на электронную почту». Заполните предложенную форму.
9: Электронная квитанция не потеряется. Доступна везде, где есть интернет. Все просто с «Магадан Энерго».
5: Детская хоровая школа проводит набор учащихся. Приглашаем детей от 7 до 9 лет на программы «Хоровое пение», «Фортепиано» и «Искусство театра», а также детей от 4 до 6 лет для музыкальных занятий. Мы находимся по адресу Пушкина, 8, спорткомплекс «Металлист». Справки по телефонам 200-480 или 8-924-859-56-02.
4: Реклама должна быть новостью. Если она не новость, она бесполезна. Адольф Охс. Реклама на Карибу. Телефон 61-11-11. Тотальная свежесть на Карибу.
11: Сэнти.

Максимальная свежесть. Уже сейчас. На 104.2 FM. Свежесть этой недели представляет авиапартнер.

0: Для счастья нужно немного. Для счастья нужно Карибу.
1: Карибу Арт. Пусть хорошей музыки будет больше.

0: Ой, реклама.
1: Реклама на радио Карибу Арт.
0: Радио Карибу.
1: Телефон рекламной службы 65 единиц.
2: Здоровая улыбка – наша работа. Дентолюкс. Протезирование, имплантация, исправление прикуса, лечение и чистка зубов. Даже с брекетами. Записывайтесь. 60-04-99. Вострецова, 5. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
3: Диспетчерская служба «Такси Престиж». Заказы по телефонам 633-333 и 644-444. Требуются диспетчеры и водители на офисные и личные автомобили, заключение договоров с предприятиями. Также автомобили сдаются в аренду. Диспетчерская служба «Такси Престиж». Телефоны 633-333 и 644-444.
4: Добро пожаловать в магазин сантехники «Сантик». Всегда в наличии инженерная сантехника, смесители, санфаянс, радиатор отопления по привлекательной цене. Работаем с юридическими и физическими лицами. Действуют скидки на весь ассортимент. По субботам действуют акции и увеличенные скидки. «Сантик» – сантехника для вашего дома и не только. Улица Гагарина, 21А/1.
5: Сделать любую вещь именной, например, обручальное кольцо, выгравировать текст или изображение на стекле, металле, дереве, пластике. Быстро и ловко. Лазерная гравировка. Магазин 95-й квартал. Пролетарская, 61.
6: Пришло время сменить знакомую тележку с покупками на онлайн-корзину. «Славянский» открывает интернет-магазин с вашими любимыми товарами. Удобный каталог товаров. Постоянные скидки и акции. Горячие новинки. Выбирайте товары, указывайте адрес и ожидайте доставку прямо до двери, которую также запустил «Славянский». «Славянский экспресс». Интернет-магазин, который рядом. Ждать не придется долго.
4: Где в Магадане всегда есть новые дилерские автомобили? Конечно, в S-Motors. Танк и Хавейл. S-Motors. Топовые модели Cherry. Тоже S-Motors. А также новые флагманские кроссоверы премиум-класса. Amoda и Джейко. В наличии и под заказ. Сервисное и гарантийное обслуживание. Улица Корзаводская, 1. Телефон 66-99-55. S-Motors. Новые автомобили Магадана живут здесь. Потребительские кредиты, а также денежные займы под залог автомобиля. Вам нужен только паспорт СНИЛС и ПТС под залог авто. Автомобиль остается у вас. Работаем ежедневно с 10 до 18 часов. Обед с 14 до 15. По субботам и воскресеньям с 12 до 16. Финансвест. Магадан, проспект Ленина, 3, второй этаж, офис 258. Телефон 8-914-860-1010. Обратись к нам и получи деньги уже сегодня. Услуга займа предоставляется ООО «МКК Финансвест», ИНН 280-124-2502, ОГРН 118-280-166-07. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучайте условия кредита на сайте finansvest.ru.
7: Оставьте заботы на материке. Туристическая база «Островная» приглашает отдохнуть вдали от дел на остров Недоразумения. Морской воздух, рыбалка, гриль-домик, уникальная флора и фауна. Эксклюзивное предложение – дневной тур за 8 тысяч рублей. Подробности на сайте база-на-острове.ру и по телефону 8-914-853-08-72.
8: Вести бизнес без рекламы все равно, что подмигивать девушке в полной темноте. В обоих случаях о своих действиях знаете только вы. Стюарт Хандерсон Брит. Реклама на Карибу. Телефон 61 11 11.

0: свидетельство регистрации СМИ «Радио Карибу Арт». Серия L номер ТУ 4930072 от 9 ноября 2016 года. Выдано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Магаданской области и Чукотскому автономному округу. Информационная продукция СМИ предназначена для прослушивания лицам старше 12 лет.
1: Новый час на Карибу. Слушай Карибу, ведь впереди так много вкусного.
2: Я люблю под вас танцевать.
3: И я.
4: Я тоже.
5: Я вас обожаю.
3: Вы молодцы.
6: Вы правда молодцы.
2: Карибу самое хорошее радио.
7: Танцуй, живи, слушай Карибу.
1: Новый час на Карибу.
7: Карибу Арт 104.2 FM.
8: Взгляните на небо. Следуйте за своей звездой. Магия звезд на Карибу. Категория 12+.
9: 31 мая.
10: Овен.
9: Овны излишне чувствительны к критике и обидчивы. Это, увы, может испортить им день, который мог бы быть удачным и приятным. Вам свойственны искренность и открытость, которые не останутся незамеченными близкими. Трудно подобрать более подходящий день для решения любых личных проблем.
10: Телец.
9: Тельцы преисполнены энтузиазма и целеустремленности. На недостаток энергии жаловаться представителям данного знака тоже не придется. Вы стремитесь к общению, порой не слишком разборчивы. У тех, кто собирается большую часть дня провести в обществе малознакомых людей, могут в связи с этим возникнуть серьезные проблемы.
10: Близнецы.
9: День связан со снижением жизненного потенциала, в связи с чем возможны недомогания и перепады настроения. В остальном же день обещает быть очень приятным. Вы сможете прекрасно отдохнуть, насладиться общением с близкими, порадовать любимого человека.
10: Рак.
9: Не все так сложно, как кажется. Сегодня раки склонны сильно преувеличивать важность стоящих перед ними проблем. Благоприятна финансовая картина, возможны денежные поступления и подарки. Отдыхать звезды советуют поближе к дому.
10: Лев.
9: Очень неплохой, вполне гармоничный день. Единственная сфера, в которой могут возникнуть поводы для беспокойства, это финансы. Удачный день для знакомств. Не стесняйтесь высказать симпатию к понравившемуся вам человеку. Проявите инициативу, вас поймут правильно и наверняка поддержат.
10: Дева.
9: Девы многие события видят в мрачном свете, чем и могут испортить себе этот во всех отношениях неплохой день. Смена обстановки и новые впечатления как раз то, что нужно, чтобы наладить отношения с близкими, избежать мелких разногласий и взаимного недовольства.
10: Весы.
9: Гармоничный, спокойный день, располагающий к приятным размышлениям, задушевным беседам и хорошему отдыху. День связан с маленькими семейными радостями, улучшением родственных отношений. Кроме того, вас наверняка порадуют встречи со старыми друзьями.
10: Скорпион.
9: День довольно сложный и, к сожалению, богатый на неприятные сюрпризы. Однако влияние негативных тенденций выражается скорее в досадных мелочах, чем в действительно серьезных проблемах. Отсутствие взаимопонимания с родственниками расстроит всерьез. Едва ли даже самые простые вопросы сегодня удастся обсудить без споров и разногласий.
10: Стрелец.
9: День непростой, но стрельцы сегодня обладают достаточной силой и энергией для решения всех проблем, так что непреодолимые трудности им

0: едва ли угрожают. Звезды советуют отдать предпочтение делам, которые позволяют получить результат немедленно. Терпения у вас сегодня определенно маловато.
1: Козерог.
0: Этот день нельзя назвать легким и спокойным, но возможность получения желаемого результата все же весьма велика. Будьте осторожнее в расходах, звезды советуют отказаться от дорогостоящих развлечений, отдать предпочтение демократичным, увеселительным заведениям.
1: Водолей.
0: Влияние негативных тенденций сосредоточено в сфере романтических и дружеских отношений. Именно с людьми, которые обычно понимают вас с полуслова, сегодня особенно трудно найти общий язык. Прекрасный день для учебы, легко усваивается любая информация.
1: Рыбы.
0: Рыбам необходимо время на размышления. Происходящие события настолько неоднозначные, что правильно отреагировать на них сразу практически невозможно. Финансовые проблемы кажутся весьма серьезными, однако правильно расставив приоритеты, вы поймете, что картина не столь ужасна.
2: Пусть судьба будет к вам благосклонна. Магия звезд на Карибу.
3: Магия звезд.

0: Ой, реклама.
1: Реклама на радио Карибу Арт.
0: Радио Карибу.
1: Телефон рекламной службы 65 единиц.
2: Магазин «Салют» предлагает более 1000 наименований обоев, ковровые покрытия, линолеум и отделочные материалы по демократичным ценам. Постоянным клиентам дисконтные карты, а предприятиям дополнительные скидки. «Салют» на Ровчатова 21.
3: В медицинском центре «Клин-клиник» возобновил работу врач-отоларинголог Донцов Алексей Александрович. Диагностика и лечение лор-заболеваний. Запись по телефону 21 28 28.
4: Внимание, водитель и снабженец! Компания «Штормавто» ждет тебя на своем складе автошин. Предлагаем грузовые и индустриальные автошины, которые находятся в наличии в городе Магадан. Автошины для самосвалов, тягачей, бензовозов, погрузчиков и грейдеров. Компания «Штормавто». Приезжай, покупай! Город Магадан, Транзитная, 20, на территории Комтранс. Телефон 8-909-804-55-99.
5: Напольные покрытия, декотайл, бытовой и полукоммерческий линолеум, ламинат, керамогранит, алюминиевые и пластиковые плинтусы. Магазин «Визит» на Ровчатова, 16, телефон 65-01-10. Склад «Герлеон», база «УСИС», Зайцева, 1, телефон 63-74-78.
6: Шоурум «Керамикс ДВ» предлагает к заказу и продаже керамогранит от минимального до максимального формата, керамическую плитку от лучших производителей России, Индии и Китая, а также напольное покрытие «Alpine Floor», кварц-виниловая плитка, инженерная доска и каменный ламинат, профессиональные материалы и инструмент. Проводится бесплатный замер и оцифровка помещений для ремонта с предоставлением консультаций грамотных специалистов. «Керамикс ДВ», улица Пролетарская, 19, второй этаж, телефон 8-914-865-2044. 8-914-865-2044.
7: Магазин «Мегавольт». Три этажа, сотни метров витрин. Инструменты, расходники, товары для охоты и рыбалки, автотовары. Работаем с НДС. У нас действуют бонусные программы для юридических и физических лиц. Работаем по договорам отсрочки платежа. Магазин «Мегавольт». Все от отвертки до моторной лодки вы найдете в нашем магазине. Магазин «Мегавольт» на Пролетарской, 49.
8: Бильярд – это философия, спорт и, конечно, особенная атмосфера. Это игра для тех, кто готов рискнуть. А рискнуть можно только в Чикаго.
9: Welcome to Chicago!
8: Чикаго – игра в удовольствие. Улица Нагаевская, 36. Телефон 8-914-867-2969.
10: Иди вперед, добивайся, мечтай и наслаждайся жизнью. Семейная поликлиника позаботится о твоем здоровье. Профмедосмотры, анализы, УЗИ, ЭКГ и другие виды диагностики. Запись по телефонам 60-04-99, 62-55-03.
6: Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
11: Экономить на рекламе, чтобы сберечь деньги, все равно, что останавливать часы, чтобы сберечь время. Эндрю Маккензи. Реклама на Карибу. Телефон 61 11 11.
12: Первое магаданское радио представляет.
13: Музыка, оставившая след в истории. Высшая проба на Карибу Арт.
14: Карибу Арт. 104.2 FM.

0: Перша проба
1: на радіо Карібо Арт.
0: Музика, перевірена мільйонами. Погода. На радіо Карібо Арт.
2: Спонсор випуска – магазини «Домоцентр», торговые центры «Идея» и «Солнце». По данным синоптиков, 31 мая в Сосумане без осадков, температура около 9, выше нуля, ветер северо-восточный с порывами до 4 метров в секунду. В Балаганном временами дождь, температура до 10 градусов тепла, ветер восточный с порывами до 2 метров в секунду. В Талоне также временами дождь, температура около 9, выше нуля, ветер северо-восточный с порывами до 2 метров в секунду. А в Магадане в воскресенье временами дождь, температура ночью до 4 градусов тепла, днем около 6, выше нуля. Ветер северо-восточный с порывами до 8 метров в секунду. Спонсор выпуска – магазины «Домоцентр», торговые центры «Идея» и «Солнце».
3: Ваш идеальный дом начинается здесь, на Пролетарской 66 и Кольцевой 15. Добро пожаловать в магазины «Домоцентр», где каждый предмет вдохновляет на создание уникального интерьера и комфортной атмосферы. «Домоцентр» предлагает весенний ассортимент качественной продукции для кухни, ванной комнаты, спальни и гостиной. Здесь можно найти оригинальные идеи для украшения своего жилища. Декор, освещение, текстиль, посуду и многое другое. Качество товаров проверено временем, а цены приятно удивят даже самого требовательного покупателя. Сделайте шаг навстречу комфортному образу жизни. Приходите в «Домоцентр» и выбирайте лучшее для своего дома.
0: Неважно, какая погода за окном, пусть в вашем сердце всегда будет солнечно. Вместе с Карибу Арт.

0: Терминология на Карибу.
1: Кликбейт. Уничижительный термин, описывающий веб-контент, целью которого является получение дохода от онлайн-рекламы, особенно в ущерб качеству или точности информации.
0: Узнавайте новое, расширяйте кругозор. Терминология на Карибу.

0: Ой, реклама.
1: Реклама на радио Карибу Арт.
0: Радио Карибу.
1: Телефон рекламной службы 65 единиц.
2: В магазине «Салют Плюс» огромный выбор ламината от 777 рублей за квадратный метр. Большое поступление керамической плитки, мебель и аксессуары для ванной. «Салют Плюс». Построй свой дом с нами. Улица Наровчатова, 21.
3: Изготовим шкафы-купе по вашим размерам. С самыми разнообразными фасадами. Индивидуально для ваших интерьеров. На любой вкус. Звоните 200-800. Компания «Метрал».
4: В наличии в Магадане дизельная насосная станция на двигателе «Вичай-6». Производительностью 800 кубических метров в час. Высота подъема воды 30 метров. Цена 1 миллион 900 тысяч рублей. Группа компаний «Норд». Колымское шоссе, 6 километр, 19 г. Площадка перед складом.
5: Когда аккумулятор подводит, решение должно быть быстрым. Акабамаркет – это мощное решение для твоего авто. Аккумулятор на любую машину, легковую, грузовую или спецтехнику. Надежные бренды, бесплатная доставка, помощь с установкой и скидка при сдаче старого аккумулятора. Работаем быстро, четко и без выходных. 6-й километр основной трассы, здание 21А/1 и улица Полярная, 21. Звоните 8-914-038-87-78 или 8-914-039-18-18. АКБ Маркет. Максимум заряда, минимум забот.
6: В чем нуждается твой дом? Это окна и балкон. Остекление помещений – это главный наш закон. Компания «Мир окон» изготавливает и устанавливает окна, двери, лоджии, балконы, колымские холодильники, а также москитные сетки. «Мир окон» – полный комплекс работ по ремонту пластиковых окон и дверей. «Мир окон» – выезд мастера по городу бесплатно ежедневно. Подробности по телефонам 607-404-211-101. «Мир окон», улица Нагаевская, 36.
7: В магазине «Хмель» для вас особый расклад. Шаурма, бургеры, гренки, курица и квас. Все свежее, вкусное у нас для вас. 212-300. И вопрос с едой решен. Приходи в «Хмель», будет то, что надо.
8: Устали от текущих кранов и поиска компетентных мастеров? Квалифицированные сантехники с большим стажем выполнят качественную работу любой сложности. От замены смесителя до монтажа отопления. Даем гарантию по договору. Мы не просто сантехники, мы эксперты в водоснабжении и отоплении. Звоните 66 14 49. 66 14 49.

0: Просто делайте хорошую рекламу, и деньги придут. Лео Бернет. Реклама на Карибу. Телефон 61 11 11. Тотальная свежесть на Карибу.
1: Сэнти.

0: Ой, реклама.
1: Реклама на радио Карибу Арт.
0: Радио Карибу.
1: Телефон рекламной службы 65 единиц.
2: Мечтаете об уютном доме?
3: Вам в электросвет.
2: Здесь есть все, чтобы сделать ваш дом стильным и функциональным.
3: Люстры и светильники на любой вкус. Современная автоматика для безопасности. Стильные розетки и выключатели, а также все для монтажа и ремонта. На Пролетарской 19. Телефон 211-213. Электросвет. Электромаркеты. Светотехника без компромиссов.
4: Скажите, Холмс, вы о чем так задумались? Как всегда, обнаружили что-то важное?
5: Совершенно верно, Ватсон. Я заметил гибкий подход к клиенту, индивидуальное обслуживание и достойный сервис.
4: Я даже знаю, про кого вы говорите.
5: Да, Ватсон, вы читаете мои мысли. Это транспортная компания «Адамант».
4: Холмс, так что же мы ждем? Летим к Баскервилю. А домашние вещи нам доставит «Адамант». Заберет от двери и привезет в любую точку России. Транспортная компания «Адамант». Отправка домашних вещей и груза багажа. Улица Речная, 10. Телефон 6144.
5: «Адамант». Партнер надежный. Я ручаюсь.
6: Магазины «Зоомир» – настоящие друзья человека. Здесь представлен большой выбор товаров для вашего питомца. Наполнители, корма, лакомства, лежанки, домики и многое другое. «Зоомир». Торговый центр «Моремолл», улица Гагарина, 15, проспект Карла Маркса, 65 и улица Пролетарская, 3/2.
7: Российские экологичные межкомнатные двери. Современное надежное покрытие. Новинка. Двери скрытого монтажа без наличников. Магазин «Визит» на Рабчатова, 16. Телефон 65-01-10. Склад «Герлеон». База УСИС. Зайцева, 1. Телефон 63-74-78.
8: Создайте дома особую атмосферу. Тюль, портьерные ткани, готовые комплекты, пошив штор на заказ, карнизы и все комплектующие к ним вы всегда найдете в магазине «Скарлетт». Карла Маркса, 27/11.
9: Телефон 62-24-31.
10: Компания «Нордтрак» – твой надежный союзник на дороге. Запчасти на любой коммерческий транспорт, масла и смазки премиум-класса, современное оборудование и инструменты для гаража. Все, что нужно, чтобы твой бизнес ехал без остановок. Работаем без выходных, чтобы твои машины не простаивали. Приезжай. 6-й километр основной трассы, здание 21Б/1. Звони 8-914-038-89-98. «Нордтрак» – качество всегда в комплекте.
11: Удачный шашлык в мясном номер один. В маринаде или уже готовый прямо с мангала. А также колбасы и деликатесы, соусы, салаты, овощи и свежий хлеб. Мясной номер один. Полярная 5, кольцевая 15, пролетарская 77А.
10: Потребительские кредиты, а также денежные займы под залог автомобиля. Вам нужен только паспорт СНИЛС и ПТС под залог авто. Автомобиль остается у вас. Работаем ежедневно с 10 до 18 часов. Обед с 14 до 15. По субботам и воскресеньям с 12 до 16. Финансвест. Магадан, проспект Ленина, 3, второй этаж, офис 258. Телефон 8-914-860-1010. Обратись к нам и получи деньги уже сегодня. Услуга займа предоставляется ООО «МКК «Финансвест» и НН 280-124-2502, ОГРН 118-280-166-07. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучайте условия кредита на сайте finansvest.ru. Творчество без стратегии называется искусством. Творчество со стратегией называется рекламой. Джефф Ричардс. Реклама на Карибу. Телефон 61 11.

0: час на Карибу.
1: Новая глава нашей жизни.
0: Слушай Карибу, ведь впереди так много вкусного.
2: Я люблю под вас танцевать.
3: И я.
4: Я тоже.
5: Я вас обожаю.
3: Вы молодцы.
6: Вы правда молодцы.
2: Карибу – самое хорошее радио.
7: Танцуй, живи, слушай Карибу.
0: Новый час на Карибу.
7: Карибу Арт. 104,2 FM.
8: Уличные музыканты давно не поют свои песни. Они не стали богатыми, скорее неуместными. Голубей распугали все дети, пешеходы купили колеса. Они не стали веселыми, скорее с обременяющим весом. Кассиры продали улыбки графику 24/7. Монет в кармане, видимо, больше, но ничего из ценных вещей. Теперь взрослым читают страшилки из реальных событий последних лет. Мир просто перевернулся тормашками вверх.
9: Ищут все люди по свету души.

0: Реклама.
1: Реклама на радио Карибу Арт.
0: Радио Карибу.
1: Телефон рекламной службы 65 единиц.
2: Это твой город. Он живет своей жизнью. Иногда закручивает тебя, словно белку в колесе. Не сбавляй темп, двигайся вперед. Такси Форсаж 600-500. Такси Форсаж. Темп твоей жизни.
3: Здоровая улыбка – наша работа. Денталюкс. Протезирование, имплантация, исправление прикуса, лечение и чистка зубов. Даже с брекетами. Записывайтесь. 60-04-99. Вострецова, 5. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
4: Мы ценим вас. И теперь это не просто слова. С новой программой лояльности. Бонусы за покупки на сайте и во всех магазинах «Славянский». Единый баланс. Тратьте где удобно. Простые правила и быстрая выгода. Заходите в личный кабинет, открывайте меню «Бонусная система» и тратьте накопленные бонусы по всей сети магазинов. Попробуйте уже сегодня.
5: Детская хоровая школа проводит набор учащихся. Приглашаем детей от 7 до 9 лет на программы «Хоровое пение», «Фортепиано» и «Искусство театра», а также детей от 4 до 6 лет для музыкальных занятий. Мы находимся по адресу Пушкина, 8, спорткомплекс «Металлист». Справки по телефонам 200-480 или 8-924-859-56-02.
6: Владеете своим бизнесом или планируете открыть его? Центр услуг для бизнеса поможет вам. Регистрация ИП и ООО, изготовление печати и штампов, бухгалтерское сопровождение, обслуживание кассовой техники, электронные подписи и работа в системе «Честный знак». Центр услуг для бизнеса. Город Магадан. Улица Советская, 5. Телефон 608-38.
7: В рыбодобывающую компанию на лососевую путину 2026 года требуются рыбообработчики, заморозчики, рыбаки прибрежного лова, капитан-судоводитель на катер-каже, матрос на катер-каже, механик на катер-каже, шкипер на плашкоут, водитель автомобиля «Урал», рифмеханик-холодильщик. Зарплата от 200 до 500 тысяч рублей в месяц плюс премии. Питание, проживание, а также проезд до места работы оплачивается работодателем. Телефон 8-914-037-50-50.
5: В магазин «Салют» требуется продавец-консультант, оформление по трудовому договору, социальные гарантии. Возможно, трудоустройство студентов на летний период. Обращаться в магазин «Салют» по адресу улица Наровчатова, 21 или по телефону 650-409.
8: Мужики, есть разговор. Black Aurum расширяется. Пришла новая техника и нужны крепкие руки. Ищем водителей С, Е, ДОПОК. Работа серьезная, отношение человеческое. Приходи, пообщаемся лично. Собеседование каждый вторник и четверг ровно в 10 утра. Найти нас просто. 6-й километр основной трассы, база Black Aurum. Есть вопросы? Звони. Плюс 7-926-650-400. Black Aurum. Работа на совесть.
9: Многие мелочи стали важными благодаря рекламе. Марк Твен. Реклама на Карибу. Телефон 61 11 11.

0: на радіо Карібу Арт.
1: По данным синоптиков, 31 мая в Сусумане без осадков, температура около 9, выше нуля, ветер северо-восточный с порывами до 4 метров в секунду. В Балаганном временами дождь, температура до 10 градусов тепла, ветер восточный с порывами до 2 метров в секунду. В Талоне также временами дождь, температура около 9, выше нуля, ветер северо-восточный с порывами до 2 метров в секунду. А в Магадане в воскресенье временами дождь, температура ночью до 4 градусов тепла, днем около 6, выше нуля. Ветер северо-восточный с порывами до 8 метров в секунду.
0: Неважно, какая погода за окном, пусть в вашем сердце всегда будет.

0: Пятник на Карибу Арт.
1: Радио Карибу.
2: Почта России – место, где вы пока еще можете отдохнуть душой, созерцая искреннюю ненависть и презрение к себе. Не то, что эти показушные улыбки в сфере продажи и услуг.
0: Слушать Карибу не только круто, но и весело.
1: Я люблю Радио Карибу.

0: Реклама.
1: Реклама на радио Карибу Арт.
0: Радио Карибу.
1: Телефон рекламной службы 65 единиц.
2: Магазин «Салют» предлагает более 1000 наименований обоев, ковровые покрытия, линолеум и отделочные материалы по демократичным ценам. Постоянным клиентам дисконтные карты, а предприятиям дополнительные скидки. «Салют» на Ровчатова 21.
3: Надо ли лечить молочные зубы? Кариес молочных зубов? Лечить надо! Это залог здоровья зачатков постоянных зубов. Залог правильного развития прикуса, дикции и общего здоровья ребенка. Чем раньше начать заботиться о зубах малыша, тем проще и дешевле будет их лечение. Профилактика и современное лечение помогут избежать серьезных проблем в будущем. Клиника Данти Профи приглашает маленьких пациентов на прием к детскому стоматологу. Мы позаботимся о здоровой улыбке вашего малыша. Данти Профи. Улица Пролетарская, 17. Телефон 20-40-44. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
4: Готовые строительные смеси «Террака», «Боллерс» и «Морской конек». От цемента и щебня до клеев, герметика и наливных полов. Магазин «Визит» на Ровчатова, 16. Телефон 65-01-10. Склад «Герлеон», база «УСИС», Зайцева, 1. Телефон 63-74-78.
5: Когда аккумулятор подводит, решение должно быть быстрым. АКБ-маркет – это мощные решения для твоего авто. Аккумулятор на любую машину – легковую, грузовую или спецтехнику. Надежные бренды, бесплатная доставка, помощь с установкой и скидка при сдаче старого аккумулятора. Работаем быстро, четко и без выходных. 6-й километр основной трассы, здание 21А/1 и улица Полярная, 21. Звоните 8-914-038-87-78 или 8-914-039-18-18. АКБ Маркет. Максимум заряда, минимум забот.
3: Надоела рутина? Хотите отдохнуть? Тогда вам к нам. Элитная сауна «Чикаго». Современный островок релаксации, место комфорта и расслабления. Просторная парная, глубокий бассейн, уютная зона отдыха и бильярд. Позвольте себе отдохнуть и телом, и душой. Посетите сауну «Чикаго». Работаем круглосуточно. Улица Нагаевская, 36. Телефон 8-914-867-1048. Сауна «Чикаго». Отдохнешь как надо.
2: Компания «Армаком» предлагает быструю доставку автомобилей и различной спецтехники морским путем из Владивостока в Магадан. У нас богатый опыт в сфере грузоперевозок по всей России. Компания «Армаком». Звоните 298-66-99.
6: Иди вперед, добивайся, мечтай и наслаждайся жизнью. Семейная поликлиника позаботится о твоем здоровье. Профмедосмотры, анализы, УЗИ, ЭКГ и другие виды диагностики. Запись по телефонам 60-04-99, 62-55-03.
5: Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста. Оставьте заботы на материке. Туристическая база «Островная» приглашает отдохнуть вдали от дел на остров Недоразумения. Морской воздух, рыбалка, гриль-домик, уникальная флора и фауна. Эксклюзивное предложение – дневной тур за 8000 рублей. Подробности на сайте база-на-острове.ру и по телефону 8-914-853-08-72.
3: Реклама – это способность чувствовать и передавать само сердцебиение бизнеса в словах, бумаге и на чернилах. Лео Бернет. Реклама на Карибу. Телефон 61-11-11.
7: Тотальная свежесть на Карибу.
8: Сэнти.

Тотальная свежесть. Уже сейчас. На 104.2 FM. Свежесть этой недели представляет компания «Митрал». На заказ корпусная мебель, кухни, шкафы и купе, кухонные фартуки, обработка стекла и зеркала. Звони в «Митрал» 200 800.

0: Ой, реклама.
1: Реклама на радио Карибу Арт.
0: Радио Карибу.
1: Телефон рекламной службы 65 единиц.
2: В магазине «Салют Плюс» огромный выбор ламината от 777 рублей за квадратный метр. Большое поступление керамической плитки, мебель и аксессуары для ванной. «Салют Плюс». Построй свой дом с нами. Улица Наровчатова, 21.
3: Читаете комиксы? Проводите время за настольными играми? Коллекционируете фигурки и различную атрибутику? А может, ищете подарок для себя или близких? Тогда ждем вас в гик-шопе Bad Moon. Первый специализированный магазин рад предложить большой выбор комиксов и манги, настольных игр и фигурок, постеров и стикеров, докимакур и другой атрибутики по вашему любимому фандому. Поможем подобрать подарок или предложим подарочный сертификат. Действует постоянная акция «Скидка в день рождения». Также работаем с организациями по безналичному расчету. Ждем вас по адресу: проспект Карла Маркса, 63, отдел номер 2.
4: В магазине «Хмель» для вас особый расклад. Шаурма, бургеры, гренки, курица и квас. Все свежее, вкусное у нас для вас. 212-300. И вопрос с едой решен. Приходи в «Хмель», будет то, что надо.

0: Добро пожаловать в магазин сантехники «Сантик». Всегда в наличии инженерная сантехника, смесители, санфаянс, радиатор отопления по привлекательной цене. Работаем с юридическими и физическими лицами. Действуют скидки на весь ассортимент. По субботам действуют акции и увеличенные скидки. «Сантик». Сантехника для вашего дома и не только. Улица Гагарина, 21А, дробь 1.
1: А здравствуйте. А можно домашние вещи из Магадана отправить?
2: Да, но только упакуйте сами, у нас тары нет.
1: Ясно.
2: Да, но мы не страхуем грузы из Магадана. Идите в страховую сами.
1: Понятно.
2: С этажа снести не можем. Таскайте сами. Привозите к нам на склад сами.
3: Устали платить и все делать сами? Хотите достойного сервиса? Тогда вам к нам. «Адамант» окажет достойный сервис по оптимальной цене с полным комплексом сопутствующих услуг по отправке домашних вещей. «Адамант» – партнер надежный. Я ручаюсь.
4: Сауна «Морская» – место, где можно отдохнуть после быстрого городского ритма и приятно провести время. Жаркая парная, ароматные веники, широкий бассейн и уютная комната для отдыха большой компании. Сауна «Морская». Расслабься и насладись покоем. Улица Морская, 19/20. Телефон 8-914-858-66-69. Без рекламы произойдет самое ужасное. Не произойдет ничего. Том Бискарди. Реклама на Карибу. Телефон 61-11-11.

0: Любопытные факты, захватывающие истории в специальном проекте «Машина времени» на Карибу.
1: Спонсор программы – компания «Герлеон». «Герлеон» – территория низких цен. 31 мая – это Всемирный день без табака. Думаю, всем и так понятно, что курение негативно отражается на здоровье. Однако так было не всегда. До середины прошлого века в некоторых странах сигареты рекламировали как спортивный товар. Только в 1950 году врачи забили тревогу. По данным Всемирной организации здравоохранения, 90% смертей в мире вызвано этой привычкой. По статистике, каждые 10 секунд на планете умирает один заядлый курильщик. А еще исследователи говорят, что те, кто бросил курить в возрасте 35 лет, имеют такую же продолжительность жизни, как никогда не курившие.

0: Например, в 1950 году Колымским комитетом по делам физкультуры и спорта было принято решение о возведении первого в городе стадиона. А в 1965-м в Магадане открыли ресторан «Приморский». Впоследствии в этом здании располагался развлекательный центр «Боинг». Последний день весны отмечается Всемирный день блондинок. Его инициаторами выступили американские блондинки-адвокатессы, которых коллеги-мужчины не воспринимали как равных. Им намекали на низкий уровень интеллекта и мешали строить карьеру. И когда блондинкам надоело постоянно терпеть обидные шуточки, они решили бороться за свои права путем основания праздника в свою честь. Кстати, светлый цвет волос – это генетический рецессивный признак, в то время как темный – доминантный. Так что блондинки в меньшинстве, а к 2020 году они рискуют вообще перестать рождаться. На этом все. Спасибо за внимание и до новых праздников!
1: Магазин «Визит». Огромный выбор скобяных изделий. Замки навесные, замки накладные и врезные. Цилиндры для замков, защелки врезные, проушины для навесных замков, крючки и цепочки дверные, дверная и мебельная фурнитура, эксклюзивные кованые изделия, мебельные колеса и ролики. Магазин «Визит». Улица Наровчатова, 16. Телефон 650-110. База УСИС, склад компании «Герлеон». Телефон 63-74-78. Машина времени на Карибу.
2: Свидетельство о регистрации СМИ «Радио Карибу Арт». Серия L номер ТУ 49-3072 от 9 ноября 2016 года. Выдано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Магаданской области и Чукотскому автономному округу. Информационная продукция СМИ предназначена для прослушивания лицам старше 12 лет.
1: Новый час на Карибу. Слушай Карибу, ведь впереди так много вкусного.
3: Я люблю под вас танцевать.
4: И я.
5: Я тоже.
6: Я вас обожаю.
4: Вы молодцы.
7: Вы правда молодцы.
3: Карибу – самая хорошая радио.
8: Танцуй, живи, слушай Карибу.
1: Новый час на Карибу.
8: Карибу Арт 104.2 FM.

0: Реклама.
1: Реклама на радио Карибу Арт.
0: Радио Карибу.
1: Телефон рекламной службы 65 единиц.
2: Где в Магадане всегда есть новые дилерские автомобили? Конечно, Вестмоторс.

0: Шейко. В наличии и под заказ. Сервисное и гарантийное обслуживание. Улица Кожзаводская, 1. Телефон 66-99-55. S-Motors. Новые автомобили Магадана живут здесь.
1: Устали от яркого солнца? Компания «Аланис» вам поможет. Шторы «Блэкаут», день-ночь, вертикальные и горизонтальные жалюзи. Выезд на замер бесплатный. Ждем вас по адресу Берзина, 12. Телефон 210-240.
2: Готовые строительные смеси «Террака», «Боллерс» и «Морской конек». От цемента и щебня до клеев, герметика и наливных полов. Магазин «Визит» на Рабчатова, 16. Телефон 65-01-10. Склад «Герлеон», база «УСИС», Зайцева, 1. Телефон 63-74-78.
3: Изготовим шкафы-купе по вашим размерам. С самыми разнообразными фасадами. Индивидуально для ваших интерьеров. На любой вкус. Звоните 200-800. Компания «Метрал».
4: Удачный шашлык в мясном номер один. В маринаде или уже готовый прямо с мангала. А также колбасы и деликатесы, соусы, салаты, овощи и свежий хлеб. Мясной номер один. Полярная 5, кольцевая 15, пролетарская 77А.
0: Внимание, водитель и снабженец! Компания «Штормавто» ждет тебя на своем складе автошин. Предлагаем грузовые и индустриальные автошины, которые находятся в наличии в городе Магадан. Автошины для самосвалов, тягачей, бензовозов, погрузчиков и грейдеров. Компания «Штормавто». Приезжай, покупай! Город Магадан, Транзитная, 20, на территории Комтранс. Телефон 8-909-804-5599.
5: Сделать любую вещь именной, например, обручальное кольцо, выгравировать текст или изображение на стекле, металле, дереве, пластике. Быстро и ловко. Лазерная гравировка. Магазин 95-й квартал. Пролетарская, 61.
6: Реклама – это самое увлекательное из того, что можно сделать, не раздеваясь. Джерри Делла Фемина. Реклама на Карибу. Телефон 61-11-11.
7: Поет Магадан. Город должен услышать тебя.
8: Специальный проект «Карибу».

0: поет Магадан. Город должен услышать тебя.
1: Специальный проект «Карибу» для всех авторов и исполнителей Магаданской области.
2: Погода. Погода. Погода. На радио «Карибу Арт».
3: Спонсор выпуска – компания «Адамант». По данным синоптиков, 31 мая в Сусумане без осадков, температура около 9, выше нуля, ветер северо-восточный с порывами до 4 метров в секунду. В Балаганном временами дождь, температура до 10 градусов тепла, ветер восточный с порывами до 2 метров в секунду. В Талоне также временами дождь, температура около 9, выше нуля, ветер северо-восточный с порывами до 2 метров в секунду. А в Магадане в воскресенье временами дождь, температура ночью до 4 градусов. Градусов тепла, днем около 6, выше нуля. Ветер северо-восточный с порывами до 8 метров в секунду.
2: Спонсор выпуска – компания «Адамант».
4: Любые грузы в Магадан контейнером сборным доставить возможно. Звоните смело в «Адамант», ведь «Адамант» – перевозчик надежный. «Адамант» – это регулярная отправка сборных контейнеров из Москвы, Владивостока и Новосибирска. Сотрудничество с железной дорогой и пароходствами без посредников. Оптимальные цены и сроки, индивидуальные условия для вас и вашего бизнеса. «Адамант» – партнер надежный. Я ручаюсь. Телефон в Магадане – 6144.
5: Неважно, какая погода за окном, пусть в вашем сердце всегда будет солнечно. Вместе с «Карибу Арт».
2: «Карибу Арт». Радио отличного настроения.

0: Десятник на Карибу Арт.
1: Радио Карибу.
2: Повзрослел – это когда начал подозревать, что любви и денег побольше окружающие желали недостаточно искренне.
0: Слушать Карибу не только круто, но и весело.
1: Я люблю Радио Карибу.
3: Цитатник представляет: официальный дилер по оригинальным запчастям Си-Трак, магазин Норд-Трак. 6-й километр основной трассы, строение номер 9. Телефон 8-914-038-89-98.

0: Ой, реклама.
1: Реклама на радио Карибу Арт.
0: Радио Карибу.
1: Телефон рекламной службы 65 единиц.
2: Шоурум Керамикс ДВ предлагает к заказу и продаже керамогранит от минимального до максимального формата и керамическую плитку от лучших производителей России, Индии и Китая. А также напольное покрытие Alpin Floor, кварц-виниловая плитка, инженерная доска и каменный ламинат, профессиональные материалы и инструмент. Проводится бесплатный замер и оцифровка помещений для ремонта с предоставлением консультаций грамотных специалистов. Керамикс ДВ, улица Пролетарская, 19, второй этаж. Телефон 8-914-865-00-44. 8-914-865-00-44.
3: Бильярд – это философия, спорт и, конечно, особенная атмосфера. Это игра для тех, кто готов рискнуть. А рискнуть можно только в Чикаго.
4: Welcome to Chicago!
3: Чикаго. Игра в удовольствие. Улица Нагаевская, 36. Телефон 8-914-867-29-69.
5: Мечтаете об уютном доме?
6: Вам в Электросвет.
5: Здесь есть все, чтобы сделать ваш дом стильным и функциональным.
6: Люстры и светильники на любой вкус. Современная автоматика для безопасности. Стильные розетки и выключатели, а также все для монтажа и ремонта. На Пролетарской, 19. Телефон 211-213. Электросвет. Электромаркет и светотехника. Без компромиссов.
7: Магазин Мегавольт. Три этажа, сотни метров витрин. Инструменты, расходники, товары для охоты и рыбалки, автотовары. Работаем с НДС. У нас действуют бонусные программы для юридических и физических лиц. Работаем по договорам отсрочки платежа. Магазин «Мегавольт». Все от отвертки до моторной лодки вы найдете в нашем магазине. Магазин «Мегавольт» на Пролетарской, 49.
2: Когда аккумулятор подводит, решение должно быть быстрым. АКБ Маркет – это мощное решение для твоего авто. Аккумулятор на любую машину – легковую, грузовую или спецтехнику. Надежные бренды, бесплатная доставка, помощь с установкой и скидка при сдаче старого аккумулятора. Работаем быстро, четко и без выходных. 6-й километр основной трассы, здание 21А/1 и улица Полярная, 21. Звоните 8-914-038-87-78 или 8-914-039-18-18. АКБ Маркет. Максимум заряда, минимум забот.
8: Здоровая улыбка – наша работа. Dentalux. Протезирование, имплантация, исправление прикуса, лечение и чистка зубов. Даже с брекетами. Записывайтесь. 60-04-99. Вострецова, 5. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
9: Диспетчерская служба «Такси Престиж». Заказы по телефонам 633-333 и 644-444. Требуются диспетчеры и водители на офисные и личные автомобили, заключение договоров с предприятиями. Также автомобили сдаются в аренду. Диспетчерская служба «Такси Престиж». Телефоны 633-333 и 644-444.
10: Потребительские кредиты, а также денежные займы под залог автомобиля. Вам нужен только паспорт СНИЛС и ПТС под залог авто. Автомобиль остается у вас. Работаем ежедневно с 10 до 18 часов. Обед с 14 до 15. По субботам и воскресеньям с 12 до 16. Финансвест. Магадан, проспект Ленина, 3, второй этаж, офис 258. Телефон 8-914-860-1010. Обратись к нам и получи деньги уже сегодня. Услуга займа предоставляется ООО МКК «Финансвест» и НН 280-124-2502, ОГРН 118-280-166-07. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучайте условия кредита на сайте finansvest.ru.
11: Делать деньги без рекламы может только Монетный двор. Томас Макколей. Реклама на Карибу. Телефон 61-11-11.
12: Тотальная свежесть.

Тотальная свежесть. Уже сейчас. На 104.2 FM. Свежесть этой недели представляет авиапартнер.

0: Реклама.
1: Реклама на радио Карибу Арт.
0: Радио Карибу.
1: Телефон рекламной службы 65 единиц.
2: Надо ли лечить молочные зубы? Кариес молочных зубов? Лечить надо! Это залог здоровья зачатков постоянных зубов. Залог правильного развития прикуса, дикции и общего здоровья ребенка. Чем раньше начать заботиться о зубах малыша, тем проще и дешевле будет их лечение. Профилактика и современное лечение помогут избежать серьезных проблем в будущем. Клиника Данти Профи приглашает маленьких пациентов на прием к детскому стоматологу. Мы позаботимся о здоровой улыбке вашего малыша. Данти Профи. Улица Пролетарская, 17. Телефон 20-40-44. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
3: Время обновлений. Делайте ремонт, а помощником станет магазин «Визит». Уже сейчас новое поступление входных металлических дверей, сантехники, пиломатериалов. Большой выбор различных стройматериалов, фурнитуры и инструментов. Магазин «Визит». Выбор очевиден. Улица Наровчатова, 16. Телефон 650-110.
4: Скажите, Холмс, вы о чем так задумались? Как всегда, обнаружили что-то важное?
5: Совершенно верно, Ватсон. Я заметил гибкий подход к клиенту, индивидуальное обслуживание и достойный сервис.
4: Я даже знаю, про кого вы говорите.
5: Да, Ватсон, вы читаете мои мысли. Это транспортная компания «Адамант».
4: Холмс, так что же мы ждем? Летим к Баскервилю. А домашние вещи нам доставит «Адамант». Заберет от двери и привезет в любую точку России.
6: Транспортная компания «Адамант». Отправка домашних вещей и груза багажа. Улица Речная, 10. Телефон 6144.
5: «Адамант». Партнер надежный. Я ручаюсь.
7: Иди вперед, добивайся, мечтай и наслаждайся жизнью. Семейная поликлиника позаботится о твоем здоровье. Профмедосмотры, анализы, УЗИ, ЭКГ и другие виды диагностики. Запись по телефонам 60-04-99, 62-55-03.
8: Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
9: Пришло время сунуть знакомую тележку с покупками на онлайн-корзину. Славянский открывает интернет-магазин с вашими любимыми товарами. Удобный каталог товаров. Постоянные скидки и акции. Горячие новинки. Выбирайте товары, указывайте адрес и ожидайте доставку прямо до двери, которую также запустил Славянский. Славянский экспресс. Интернет-магазин, который рядом. Ждать не придется долго.
10: Дядя Гоша рекомендует без комиссии платить за тепло и горячую воду.
11: Зайдите на сайт «Магадан Энергосбыта». Выберите раздел «Способы оплаты», а затем подраздел «Оплата картой» или «ПСБП».
10: Все просто с «Магадан Энерго».
12: Территория спорта проводит набор в секции тенниса и бадминтона. Тренировки проводят профессиональные тренеры из ЦРС. Возраст от 5 лет. Телефон 20-18-18. Стань частью большого спорта.
13: Детская хоровая школа проводит набор учащихся. Приглашаем детей от 7 до 9 лет на программы «Хоровое пение», «Фортепиано» и «Искусство театра», а также детей от 4 до 6 лет для музыкальных занятий. Мы находимся по адресу Пушкина, 8, спорткомплекс «Металлист». Справки по телефонам 200-480 или 8-924-859-56-02.
14: Чтобы продать товар один раз, нужна хорошая упаковка. Но чтобы продать товар второй раз, нужно, чтобы это был хороший товар. Сильвия Чиз.
2: Реклама на Карибу. Телефон 61 11 11.

0: Для счастья нужно немного. Для счастья нужно Карибу.
1: Карибу Арт. Пусть хорошей музыки будет больше.

Если каждый день проходит как предыдущий день, как 100 дней до этого, если каждая минута стучит болью в голове, но ты все ждешь чего-то, оно все не приходит, возьми себя в руки и скажи:

0: Реклама.
1: Реклама на радио Карибу Арт.
0: Радио Карибу.
1: Телефон рекламной службы 65 единиц.
2: В наличии в Магадане дизельная насосная станция на двигателе Вичай-12. Производительностью 1350 кубических метров в час. Высота подъема воды 60 метров. Цена 3 миллиона 500 тысяч СНДС. Группа компаний Норд. Колымское шоссе, 6 километр, 19 Г. Площадка перед складом.
3: Нужна качественная мебель на долгие годы? Загляните в салоны мебели «Уютные Мягков». Здесь вне времени продается лучшая мебель, которая помогает создать интерьер высокого уровня, не раздувая бюджет. Все изделия здесь с душой и прекрасно гармонируют с другой домашней мебелью. Салоны «Уютные Мягков» – место, где мечты становятся реальностью.
4: Магазины «Зоомир» – настоящие друзья человека. Здесь представлен большой выбор товаров для вашего питомца. Наполнители, корма, лакомства, лежанки, домики и многое другое. «Зоомир» – торговый центр «Моремолл», улица Гагарина, 15, проспект Карла Маркса, 65 и улица Пролетарская, 3/2.
5: Устали от текущих кранов и поиска компетентных мастеров? Квалифицированные сантехники с большим стажем выполнят качественную работу любой сложности. От замены смесителя до монтажа отопления. Даем гарантию по договору. Мы не просто сантехники, мы эксперты в водоснабжении и отоплении. Звоните 66 14 49 66 14 49.
6: Владеете своим бизнесом или планируете открыть его? Центр услуг для бизнеса поможет вам. Регистрация ИП и ООО, изготовление печати и штампов, бухгалтерское сопровождение, обслуживание кассовой техники, электронные подписи и работа в системе «Честный знак». Центр услуг для бизнеса. Город Магадан. Улица Советская, 5. Телефон 608-38.
5: В магазин «Салют» требуется продавец-консультант, оформление по трудовому договору, социальные гарантии. Возможно, трудоустройство студентов на летний период. Обращаться в магазин «Салют» по адресу улица Наровчатова, 21 или по телефону 650-409.
7: В рыбодобывающую компанию на лососевую путину 2026 года требуются рыбообработчики, заморозчики, рыбаки прибрежного лова, капитан-судоводитель на катер-каже, матрос на катер-каже, механик на катер-каже, шкипер на плашкоут, водитель автомобиля «Урал», рифмеханик-холодильщик. Зарплата от 200 до 500 тысяч рублей в месяц плюс премии. Питание, проживание, а также проезд до места работы оплачивается работодателем. Телефон 8-914-037-50-50.
8: Мужики, есть разговор. Black Aurum расширяется. Пришла новая техника и нужны крепкие руки. Ищем водителей С, Е, да ПОК. Работа серьезная, отношение человеческое. Приходи, пообщаемся лично. Собеседование каждый вторник и четверг ровно в 10 утра. Найти нас просто. 6 километр основной трассы, база Black Aurum. Есть вопросы? Звони. Плюс 7-926-650-400. Black Aurum. Работа на совесть. Об идеалах нации можно судить по ее рекламе. Норман Дуглас. Реклама на Карибу. Телефон 61-11-11. Музыка для истинных ценителей. Время эстетов на Карибу. Время эстетов представляет такси «Форсаж». Быстро, выгодно, комфортно. Телефоны 600-500 и 21-11-00.

0: Погода. На радио Карибу Арт.
1: Спонсор выпуска — компания Герлеон. Герлеон. Территория низких цен. По данным синоптиков, 31 мая в Сосумане без осадков, температура около 9, выше нуля, ветер северо-восточный с порывами до 4 метров в секунду. В Балаганном временами дождь, температура до 10 градусов тепла, ветер восточный с порывами до 2 метров в секунду. В Талоне также временами дождь, температура около 9, выше нуля, ветер северо-восточный с порывами до 2 метров в секунду. А в Магадане в воскресенье временами дождь, температура ночью до 4 градусов тепла, днем около 6, выше нуля. Ветер северо-восточный с порывами до 8 метров в секунду.
2: Спонсор выпуска — компания Герлеон.
3: Готовые строительные смеси Террака, Боллерс и Морской конек. От цемента и щебня до клеев, герметика и наливных полов. Магазин «Визит» на Рабчатова 16. Телефон 65-01-10. Склад «Герлеон», база УСИС, Зайцева 1. Телефон 63-74-78.
4: Неважно, какая погода за окном, пусть в вашем сердце всегда будет солнечно. Вместе

0: Карібу Арт 104.2 FM.
1: Автотек. Нагаєва. Звезда. Яма. 31. 95. 3. Марчикан. Торговый. Пионерный. Солнечный. Сокол. Новое веселое. Старое веселое. Центр. Слушает Карибу.
0: Карибу Арт 104.2 FM.

0: Ой, реклама.
1: Реклама на радио Карибу Арт.
0: Радио Карибу.
1: Телефон рекламной службы 65 единиц.
2: Магазин «Салют» предлагает более 1000 наименований обоев, ковровые покрытия, линолеум и отделочные материалы по демократичным ценам. Постоянным клиентам дисконтные карты, а предприятиям дополнительные скидки. «Салют» на Ровчатова 21.
3: Компания «Армаком» предлагает быструю доставку автомобилей и различной спецтехники морским путем из Владивостока в Магадан. У нас богатый опыт в сфере грузоперевозок по всей России. Компания «Армаком». Звоните 298-66-99.
4: В магазине «Хмель» для вас особый расклад. Шаурма, бургеры, гренки, курица и квас. Все свежее, вкусное у нас для вас. 212-300. И вопрос с едой решен. Приходи в «Хмель», будет то, что надо.
5: Когда аккумулятор подводит, решение должно быть быстрым. АКБ Маркет – это мощное решение для твоего авто. Аккумулятор на любую машину – легковую, грузовую или спецтехнику. Надежные бренды, бесплатная доставка, помощь с установкой и скидка при сдаче старого аккумулятора. Работаем быстро, четко и без выходных. 6-й километр основной трассы, здание 21А/1 и улица Полярная, 21. Звоните 8-914-038-87-78 или 8-914-039-18-18. АКБ Маркет. Максимум заряда, минимум забот. Оставьте заботы на материке. Туристическая база «Островная» приглашает отдохнуть вдали от дел на остров Недоразумения. Морской воздух, рыбалка, гриль-домик, уникальная флора и фауна. Эксклюзивное предложение – дневной тур за 8000 рублей. Подробности на сайте база-на-острове.ру и по телефону 8-914-853-08-72.
6: А здравствуйте! А можно домашние вещи из Магадана отправить?
7: Да, но только упакуйте сами, у нас тары нет.
6: Ясно.
7: Да, но мы не страхуем грузы из Магадана. Идите в страховую сами.
6: Понятно.
7: С этажа снести не можем. Таскайте сами. Привозите к нам на склад сами.
8: Устали платить и все делать сами? Хотите достойного сервиса? Тогда вам к нам! «Адамант» окажет достойный сервис по оптимальной цене с полным комплексом сопутствующих услуг по отправке домашних вещей. «Адамант» – партнер надежный. Я ручаюсь!
9: Добро пожаловать в мебельный салон «Сен-Деко». Откройте двери в мир комфорта и стиля с мебелью высокого качества. Наш салон предлагает широкий ассортимент матрасов, диванов, кроватей, постельного белья и предметов интерьера. Индивидуальный подход к каждому клиенту. Мы создаем атмосферу уюта и гармонии в вашем доме.
10: Кольцевая, 13, 1.

Реклама должна быть новостью. Если она не новость, она бесполезна. Адольф Охс. Реклама на Карибу. Телефон 61 11 11. Тотальная свежесть на Карибу. Сэнти.

0: Ой, реклама.
1: Реклама на радио Карибу Арт.
0: Радио Карибу.
1: Телефон рекламной службы 65 единиц.
2: В магазине «Салют Плюс» огромный выбор ламината от 777 рублей за квадратный метр. Большое поступление керамической плитки, мебель и аксессуары для ванной. «Салют Плюс». Построй свой дом с нами. Улица Наровчатова, 21.
3: Здоровая улыбка – наша работа. «Денталюкс». Протезирование, имплантация, исправление прикуса, лечение и чистка зубов. Даже с брекетами. Записывайтесь. 60-04-99. Вострецова, 5. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
4: Компания «Нордтрак» – твой надежный союзник на дороге. Запчасти на любой коммерческий транспорт. Масла и смазки премиум-класса. Современное оборудование и инструменты для гаража. Все, что нужно, чтобы твой бизнес ехал без остановок. Работаем без выходных, чтобы твои машины не простаивали. Приезжай. 6-й километр основной трассы. Здание 21Б/1. Звони. 8-914-038-89-98. «Нордтрак». Качество всегда в комплекте.
5: Надоела рутина? Хотите отдохнуть? Тогда вам к нам. Элитная сауна Чикаго. Современный островок релаксации. Место комфорта и расслабления. Просторная парная. Глубокий бассейн. Уютная зона отдыха и бильярд. Позвольте себе отдохнуть и телом, и душой. Посетите сауну Чикаго. Работаем круглосуточно. Улица Нагаевская, 36. Телефон 8-914-867-1048. Сауна Чикаго. Отдохнешь как надо.
6: Авиапартнер. Коммерческие грузы, домашние вещи и документы. При необходимости обеспечим дополнительную упаковку. Отправка грузов сборными контейнерами. Авиапартнер. 202-300 и номер в Москве 495-787-74-21.
7: Добро пожаловать в магазин сантехники «Сантик». Всегда в наличии инженерная сантехника, смесители, санфаянс, радиатор отопления по привлекательной цене. Работаем с юридическими и физическими лицами. Действуют скидки на весь ассортимент. По субботам действуют акции и увеличенные скидки. «Сантик». Сантехника для вашего дома и не только. Улица Гагарина, 21А/1.
8: Удачный шашлык в мясном номер один. Маринаде или уже готовый прямо с мангала. А также колбасы и деликатесы, соусы, салаты, овощи и свежий хлеб. Весной номер один. Полярная 5, кольцевая 15, пролетарская 77А.
9: Создайте дома особую атмосферу. Тюль, портьерные ткани, готовые комплекты, пошив штор на заказ, карнизы и все комплектующие к ним вы всегда найдете в магазине «Скарлетт». Карла Маркса, 27/11.
10: Телефон 62-24-31.
11: Вести бизнес без рекламы все равно, что подмигивать девушке в полной темноте. В обоих случаях о своих действиях знаете только вы. Стюарт Хандерсон Брит. Реклама на Карибу. Телефон 61 11 11.

0: свидетельство о регистрации СМИ «Радио Карибу Арт». Серия L номер ТУ 49-3072 от 9 ноября 2016 года. Выдано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Магаданской области и Чукотскому автономному округу. Информационная продукция СМИ предназначена для прослушивания лицам старше 12 лет.
1: Новый час на Карибу.
2: Новая глава нашей жизни.
1: Слушай Карибу,
3: ведь впереди так много вкусного.
4: Я люблю под вас танцевать.
5: И я.
6: Я тоже.
7: Я вас обожаю.
5: Вы молодцы.
8: Вы правда молодцы.
4: Карибу – самое хорошее радио.
9: Танцуй, живи, слушай Карибу.
3: Новый час на Карибу.
9: Карибу Арт 104.2 FM.
1: Идите на небо. Следуйте за своей звездой. Магия звезд на Карибу. Категория 12+.
10: 1 июня.
9: Овен.
10: Не все идет гладко, и многие овны усомнятся в том, что выбрали верный путь. Не забывайте о важности мотивов, которыми продиктованы ваши поступки. И не позволяйте сбить себя с избранного пути. Гармония в отношениях с любимым человеком пока недостижима. Но сохранить мир и избежать конфликтов вам вполне по силам.
9: Телец.
10: День достаточно благоприятный, хотя и связанный не столько с приятными неожиданностями, сколько с реализацией ранее составленных планов. Благоприятна финансовая картина, день подходит для совершения покупок и заключения сделок. Удачными будут поездки, можно начинать подготовку к далеким путешествиям, заниматься оформлением документов, планированием семейного отдыха.
9: Близнецы.
10: Вы стремитесь.

0: благоприятную картину дня снижения жизненного тонуса. Будьте внимательнее к себе, помните о нежелательности любых перегрузок.
1: Дева.
0: Чрезвычайной осторожности требует общения, новые знакомства нежелательны. За советом звезды советуют обращаться к друзьям или любимому человеку. Старшие родственники едва ли смогут правильно оценить ситуацию. Финансовые дела не блестящие, приходится экономить.
1: Весы.
0: День пройдет хорошо, вам не придется ни жалеть о совершенных поступках, ни страдать из-за ошибок, допущенных окружающими. Благоприятно финансовая картина, появится шанс сделать выгодные покупки или удачные инвестиции. В личных отношениях ситуация также складывается вполне благоприятная, но многое зависит от того, проявите ли вы вовремя инициативу.
1: Скорпион.
0: Здравый смысл и умение ладить с людьми не изменят скорпионам даже в этот непростой день. Любимый человек порадует вас как словами, так и поступками. В жизни одиноких скорпионов вероятны перемены к лучшему. Ваше обаяние вряд ли оставит равнодушными представителей противоположного пола.
1: Стрелец.
0: Удачный день, несущий массу новых впечатлений, наверняка приятных. Все, что вы делаете с искренним интересом, будет удаваться. Не упускайте возможность проявить свои таланты, вы вызовете восхищение тех, чьим мнением дорожите.
1: Козерог.
0: День парадоксов, неудачных совпадений, обостряющихся противоречий. Придерживайтесь золотой середины, старайтесь не обижать окружающих невниманием, но и излишней заботливости избегайте. В романтических отношениях маловато ясности, а потому вы чувствуете себя не слишком уверенно.
1: Водолей.
0: Будьте внимательнее в поездках, возможны неприятности, которые испортят настроение, неудачные совпадения. В остальном же день обещает быть легким и удачным. Отмечается некоторое снижение жизненного тонуса, позитивно скажется на вашем состоянии общение с веселыми, оптимистично настроенными людьми.
1: Рыбы.
0: Непростая ситуация складывается в сфере романтических отношений. Некоторым представителям знака придется признать, что за последнее время они наделали немало ошибок. Реализовать свои планы вы едва ли сможете. Возможны неожиданности, новые обстоятельства, к которым придется приспосабливаться. Хороший день с точки зрения творческой деятельности.
2: Пусть судьба будет к вам благосклонна. Магия звезд на Карибу.
3: Магия звезд. Магия звезд. Магия звезд.

0: Карібу Арт 104,2 FM.
1: Автотек. Нагаєва. Звезда. Яма. 31-й. 95-й. 3-й. Марчикан. Торговый. Пионерный. Солнечный. Сокол. Новое веселое. Старое веселое. Центр. Слушает Карибу.
0: Карибу Арт 104,2 FM.

0: прежний.
1: А я посреди красно-белого синий, как холостой патрон в пустом магазине. Ты так красиво, прямо из синего. Но думать о тебе это насилие.

0: Ой, реклама.
1: Реклама на радио Карибу Арт.
0: Радио Карибу.
1: Телефон рекламной службы 65 единиц.
2: Скажите, Холмс, вы о чем так задумались? Как всегда обнаружили что-то важное?
3: Совершенно верно, Ватсон. Я заметил гибкий подход к клиенту, индивидуальное обслуживание и достойный сервис.
2: Я даже знаю, про кого вы говорите.
3: Да, Ватсон, вы читаете мои мысли. Это транспортная компания «Адамант».
2: Холмс, так что же мы ждем? Летим к Баскервилю, а домашние вещи нам доставит «Адамант». Заберет от двери и привезет в любую точку России. Транспортная компания «Адамант». Отправка домашних вещей и груза багажа. Улица Речная, 10. Телефон 6144.
3: «Адамант». Партнер надежный. Я ручаюсь.
4: Иди вперед, добивайся, мечтай и наслаждайся жизнью. Семейная поликлиника позаботится о твоем здоровье. Профмедосмотры, анализы, УЗИ, ЭКГ и другие виды диагностики. Запись по телефонам 600499 625503.
5: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
6: Читаете комиксы? Проводите время за настольными играми? Коллекционируете фигурки и различную атрибутику? А может, ищете подарок для себя или близких? Тогда ждем вас в гик-шопе «Бэтмун». Первый специализированный магазин рад предложить большой выбор комиксов и манги, настольных игр и фигурок, постеров и стикеров, докимакур и другой атрибутики по вашему любимому фандому. Поможем подобрать подарок или предложим подарочный сертификат. Действует постоянная акция «Скидка в день рождения». Также работаем с организациями по безналичному расчету. Ждем вас по адресу проспект Карла Маркса, 63, отдел номер 2.
7: В чем нуждается твой дом? Это окна и балкон. Остекление помещений – это главный наш закон. Компания «Мир окон» изготавливает и устанавливает окна, двери, лоджии, балконы, колымские холодильники, а также москитные сетки. «Мир окон» – полный комплекс работ по ремонту пластиковых окон и дверей. «Мир окон» – выезд мастера по городу бесплатно ежедневно. Подробности по телефонам 607-404-211-101. «Мир окон», улица Нагаевская, 36.
8: С вами говорит капитан экипажа транспортной компании «Адамант». Мы рады предложить вам авиаперевозку груза регулярными грузовыми рейсами из Москвы в Магадан, а также из любой точки России в любую точку. Доставка лично в руки в любой точке страны. Оперативные сроки, отслеживание на каждом этапе. Обратитесь в нашу компанию, и мы выполним любые ваши пожелания в области логистики и перевозок.
9: Индивидуальный подход, достойный сервис, доставка от двери до двери. Транспортная компания «Адамант». Улица Речная, дом 10. Телефон 6144.
10: «Адамант» – партнер надежный. Я ручаюсь.
11: Сделать любую вещь именной, например, обручальное кольцо, выгравировать текст или изображение на стекле, металле, дереве, пластике. Быстро и ловко. Лазерная гравировка. Магазин 95-й квартал. Пролетарская, 61.
12: Время обновлений. Делайте ремонт, а помощником станет магазин «Визит». Уже сейчас новое поступление входных металлических дверей, сантехники, пиломатериалов. Большой выбор различных стройматериалов, фурнитуры и инструментов. Магазин «Визит». Выбор очевиден. Улица Наровчатова, 16. Телефон 650-110.
13: Потребительские кредиты, а также денежные займы под залог автомобиля. Вам нужен только паспорт с НИЛС и ПТС под залог авто. Автомобиль остается у вас. Работаем ежедневно с 10 до 18 часов. Обед с 14 до 15. По субботам и воскресеньям с 12 до 16. Финансвест. Магадан, проспект Ленина, 3, второй этаж, офис 258. Телефон 8-914-860-1010. Обратись к нам и получи деньги уже сегодня. Услуга займа предоставляется ООО МКК «Финансвест», ИНН 280-124-2502, ОГРН 118-280-166-07. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучайте условия кредита на сайте finansvest.ru.
14: Экономить на рекламе, чтобы сберечь деньги, все равно, что останавливать часы, чтобы сберечь время. Эндрю Маккензи. Реклама на Карибу. Телефон 61 11 11.

0: Погода. На радио Карибу Арт.
1: Спонсор выпуска — магазины Домоцентр, торговые центры Идея и Солнце. По данным синоптиков, 1 июня в Сосумане преимущественно без осадков, температура около 6, выше нуля, ветер северо-восточный с порывами до 2 метров в секунду. В Балаганном преимущественно без осадков, температура до 7 градусов тепла, ветер юго-восточный с порывами до 2 метров в секунду. В Талоне также преимущественно без осадков, температура около 8, выше нуля, ветер юго-восточный с порывами до 2 метров в секунду. В Магадане в понедельник преимущественно без осадков, температура ночью до 4 градусов тепла, днем около 6, выше нуля. Ветер северо-восточный с порывами до 4 метров в секунду. Спонсор выпуска — магазины Домоцентр, торговые центры Идея и Солнце.
2: Ваш идеальный дом начинается здесь, на Пролетарской 66 и Кольцевой 15. Добро пожаловать в магазины Домоцентр, где каждый предмет вдохновляет на создание уникального интерьера и комфортной атмосферы. Домоцентр предлагает весенний ассортимент качественной продукции для кухни, ванной комнаты, спальни и гостиной. Здесь можно найти оригинальные идеи для украшения своего жилища. Декор, освещение, текстиль, посуду и многое другое. Качество товаров проверено временем, а цены приятно удивят даже самого требовательного покупателя. Сделайте шаг навстречу комфортному образу жизни. Приходите в Домоцентр и выбирайте лучшее для своего дома.
0: Неважно, какая погода за окном, пусть в вашем сердце всегда будет солнечно. Вместе с Карибу.

0: Радник на Карибу Арт.
1: Радио Карибу.
0: Любящий мужчина – это не тот мужчина, который ради тебя сражается с драконами, а тот, кто остается с тобой, даже если дракон – это ты. Слушать Карибу не только круто, но и весело.
1: Я люблю Радио Карибу.

0: Ой, реклама.
1: Реклама на радио Карибу Арт.
0: Радио Карибу.
1: Телефон рекламной службы 65 единиц.
2: Магазин Мегавольт. Три этажа, сотни метров витрин. Инструменты, расходники, товары для охоты и рыбалки, автотовары. Работаем с НДС. У нас действуют бонусные программы для юридических и физических лиц. Работаем по договорам отсрочки платежа. Магазин «Мегавольт». Все от отвертки до моторной лодки вы найдете в нашем магазине. Магазин «Мегавольт» на Пролетарской, 49.
3: Надо ли лечить молочные зубы? Кариес молочных зубов? Лечить надо! Это залог здоровья зачатков постоянных зубов. Залог правильного развития прикуса, дикции и общего здоровья ребенка. Чем раньше начать заботиться о зубах малыша, тем проще и дешевле будет их лечение. Профилактика и современное лечение помогут избежать серьезных проблем в будущем. Клиника Данти Профи приглашает маленьких пациентов на прием к детскому стоматологу. Мы позаботимся о здоровой улыбке вашего малыша. Данти Профи. Улица Пролетарская, 17. Телефон 20-40-44. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
4: Шоурум «Керамикс ДВ» предлагает к заказу и продаже керамогранит от минимального до максимального формата, керамическую плитку от лучших производителей России, Индии и Китая, а также напольное покрытие «Alpine Floor», кварц-виниловая плитка, инженерная доска и каменный ламинат, профессиональные материалы и инструмент. Проводится бесплатный замер и оцифровка помещений для ремонта с предоставлением консультаций грамотных специалистов. «Керамикс ДВ», улица Пролетарская, 19, второй этаж, телефон 8-914-865-00-44. 8-914-865-00-44.
3: Где в Магадане всегда есть новые дилерские автомобили? Конечно, в S-Motors. Танк и Хавейл. S-Motors. Топовые модели Черри. Тоже S-Motors. А также новые флагманские кроссоверы премиум-класса. Амода и Джейко. В наличии и под заказ. Сервисное и гарантийное обслуживание. Улица Кожзаводская, 1. Телефон 66-99-55. S-Motors. Новые автомобили Магадана живут здесь.
5: Живешь в Магадане и ни разу не был на озере Джека Лондона? Не катался на лыжах или сноуборде? Просто сидишь дома на диване?
6: Я выбираю комфорт.
5: Сундеко. Комфортный аргумент.
7: Кольцевая 13/1, ТЦ Фабрика и Фреш.
8: Когда аккумулятор подводит, решение должно быть быстрым. АКБ Маркет – это мощное решение для твоего авто. Аккумулятор на любую машину – легковую, грузовую или спецтехнику. Надежные бренды, бесплатная доставка, помощь с установкой и скидка при сдаче старого аккумулятора. Работаем быстро, четко и без выходных. 6-й километр основной трассы, здание 21А/1 и улица Полярная, 21. Звоните 8-914-038-87-78 или 8-914-039-18-18. АКБ Маркет. Максимум заряда, минимум забот.
9: Мы ценим вас. И теперь это не просто слова. С новой программой лояльности. Бонусы за покупки на сайте и во всех магазинах «Славянский». Единый баланс. Тратьте где удобно. Простые правила и быстрая выгода. Заходите в личный кабинет, открывайте меню «Бонусная система» и тратьте накопленные бонусы по всей сети магазинов. Попробуйте уже сегодня.
10: Оставьте заботы на материке. Туристическая база «Островная» приглашает отдохнуть вдали от дел на остров Недоразумения. Морской воздух, рыбалка, гриль-домик, уникальная флора и фауна. Эксклюзивное предложение – дневной тур за 8000 рублей. Подробности на сайте база-на-острове.ру и по телефону 8-914-853-08-72.
3: Просто делайте хорошую рекламу, и деньги придут. Лео Бернет. Реклама на Карибу. Телефон 61 11 11. Тотальная свежесть на Карибу. Сэнти.

Моментальная свежесть. Уже сейчас. На 104.2 FM. Свежесть этой недели представляет компания «Митрал». На заказ корпусная мебель, кухни, шкафы и купе, кухонные фартуки, обработка стекла и зеркала. Звони в «Митрал» 200 800.

0: Это твой город. Он живет своей жизнью. Иногда закручивает тебя, словно белку в колесе. Не сбавляй темп, двигайся вперед. Такси «Форсаж» 600-500. Такси «Форсаж» – темп твоей жизни.
1: В магазине «Хмель» для вас особый расклад. Шаурма, бургеры, гренки, курица и квас. Все свежее, вкусное у нас для вас. 212-300. И вопрос с едой решен. Приходи в «Хмель», будет то, что надо.
2: Удачный шашлык в мясном номер один. В маринаде или уже готовый прямо с мангала. А также колбасы и деликатесы, соусы, салаты, овощи и свежий хлеб. Мясной номер один. Полярная 5, кольцевая 15, пролетарская 77А.
3: Внимание, водитель и снабженец! Компания «Штормавто» ждет тебя на своем складе автошин. Предлагаем грузовые и индустриальные автошины, которые находятся в наличии в городе Магадан. Автошины для самосвалов, тягачей, бензовозов, погрузчиков и грейдеров. Компания «Штормавто». Приезжай, покупай! Город Магадан, Транзитная 20, на территории Комтранс. Телефон 8-909-804-55-99.
4: Бильярд – это философия, спорт и, конечно, особенная атмосфера. Это игра для тех, кто готов рискнуть. А рискнуть можно только в Чикаго.
5: Welcome to Chicago!
4: Чикаго – игра в удовольствие. Улица Нагаевская, 36. Телефон 8-914-867-2969.
6: Скажите, Холмс, вы о чем так задумались? Как всегда, обнаружили что-то важное?
7: Совершенно верно, Ватсон. Я заметил гибкий подход к клиенту, индивидуальное обслуживание и достойный сервис.
6: Я даже знаю, про кого вы говорите.
7: Да, Ватсон, вы читаете мои мысли. Это транспортная компания «Адамант».
6: Холмс, так что же мы ждем? Летим к Баскервилю. А домашние вещи нам доставит «Адамант». Заберет от двери и привезет в любую точку России.
8: Транспортная компания «Адамант». Отправка домашних вещей и грузобагажа. Улица Речная, 10. Телефон 6144.
7: «Адамант». Партнер надежный. Я ручаюсь.
9: Оставьте заботы на материке. Туристическая база «Островная» приглашает отдохнуть вдали от дел на остров Недоразумения. Морской воздух, рыбалка, гриль-домик, уникальная флора и фауна. Эксклюзивное предложение – дневной тур за 8000 рублей. Подробности на сайте база-на-острове.ру и по телефону 8-914-853-08-72.
10: Творчество без стратегии называется искусством. Творчество со стратегией называется рекламой. Джефф Ричардс. Реклама на Карибу. Телефон 61 11.

0: Новый час на Карибу.
1: Новая глава нашей жизни.
0: Слушай Карибу, ведь впереди так много вкусного.
2: Я люблю под вас танцевать.
3: И я.
4: Я тоже.
5: Я вас обожаю.
3: Вы молодцы.
6: Вы правда молодцы.
2: Карибу – самая хорошая радио.
7: Танцуй, живи, слушай Карибу.
0: Новый час на Карибу.
7: Карибу Арт 104.2 FM.

0: Ой, реклама.
1: Реклама на радио Карибу Арт.
0: Радио Карибу.
1: Телефон рекламной службы 65 единиц.
2: В медицинском центре Клин-клиник возобновил работу врач-отоларинголог Донцов Алексей Александрович. Диагностика и лечение лор-заболеваний. Запись по телефону 21 28 28.
3: Мечтаете об уютном доме?
4: Вам в Электросвет.
3: Здесь есть все, чтобы сделать ваш дом стильным и функциональным.
4: Люстры и светильники на любой вкус. Современная автоматика для безопасности. Стильные розетки и выключатели, а также все для монтажа и ремонта. На Пролетарской, 19. Телефон 211-213. Электросвет. Электромаркет и светотехника. Без компромиссов.
5: Детская хоровая школа проводит набор учащихся. Приглашаем детей от 7 до 9 лет на программы «Хоровое пение», «Фортепиано» и «Искусство театра», а также детей от 4 до 6 лет для музыкальных занятий. Мы находимся по адресу Пушкина, 8, спорткомплекс «Металлист». Справки по телефонам 200-480 или 8-924-859-56-02.
6: Мужики! Есть разговор. Black Aurum расширяется. Пришла новая техника и нужны крепкие руки. Ищем водителей С, Е, ДОПОК. Работа серьезная, отношение человеческое. Приходи, пообщаемся лично. Собеседование каждый вторник и четверг ровно в 10 утра. Найти нас просто. 6-й километр основной трассы, база Black Aurum. Есть вопросы? Звони. Плюс 7-926-654-00. Black Aurum. Работа на совесть.
5: Устали от текущих кранов и поиска компетентных мастеров? Квалифицированные сантехники с большим стажем выполнят качественную работу любой сложности. От замены смесителя до монтажа отопления. Даем гарантию по договору. Мы не просто сантехники, мы эксперты в водоснабжении и отоплении. Звоните 66 14 49 66 14 49.
7: В рыбодобывающую компанию на лососевую путину 2026 года требуются рыбообработчики, заморозчики, рыбаки прибрежного лова, капитан-судоводитель на катер-каже, матрос на катер-каже, механик на катер-каже, шкипер на плашкоут, водитель автомобиля «Урал», рифмеханик-холодильщик. Зарплата от 200 до 500 тысяч рублей в месяц плюс премии. Питание, проживание, а также проезд до места работы оплачивается работодателем. Телефон 8-914-037-5050.
5: В магазин «Салют» требуется продавец-консультант, оформление по трудовому договору, социальные гарантии. Возможно, трудоустройство студентов на летний период. Обращаться в магазин «Салют» по адресу улица Наровчатова, 21 или по телефону 650-409.
8: Многие мелочи стали важными благодаря рекламе. Марк Твен. Реклама на Карибу. Телефон 61 11 11.

0: Погода. На радио Карибу Арт.
1: По данным синоптиков, 1 июня в Сосумане преимущественно без осадков, температура около 6, выше нуля, ветер северо-восточный с порывами до 2 метров в секунду. В Балаганном преимущественно без осадков, температура до 7 градусов тепла, ветер юго-восточный с порывами до 2 метров в секунду. В Талоне также преимущественно без осадков, температура около 8, выше нуля, ветер юго-восточный с порывами до 2 метров в секунду. В Магадане в понедельник преимущественно без осадков. Температура ночью до 4 градусов тепла, днем около 6, выше нуля. Ветер северо-восточный с порывами до 4 метров в секунду.
0: Неважно, какая погода за окном, пусть в вашем сердце всегда будет солнечно. Вместе с Карибу.

0: Пятник на Карибу Арт.
1: Радио Карибу.
2: Уныние – это самый бюджетный из грехов, поэтому многие предаются именно ему.
0: Слушать Карибу не только круто, но и весело.
1: Я люблю Радио Карибу.
2: Цитатник представляет официальный дилер по оригинальным запчастям Си-Трак, магазин Норд-Трак. 6-й километр основной трассы, строение номер 9. Телефон 8-914-038-89-98.

0: Реклама.
1: Реклама на радио Карибу Арт.
0: Радио Карибу.
1: Телефон рекламной службы 65 единиц.
2: Пришло время сменить знакомую тележку с покупками на онлайн-корзину. Славянский открывает интернет-магазин с вашими любимыми товарами. Удобный каталог товаров. Постоянные скидки и акции. Горячие новинки. Выбирайте товары. Указывайте адрес и ожидайте доставку прямо до двери, которую также запустил Славянский. Славянский экспресс. Интернет-магазин, который рядом. Ждать не придется долго.
3: Здоровая улыбка – наша работа. Dentalux. Протезирование, имплантация, исправление прикуса, лечение и чистка зубов. Даже с брекетами. Записывайтесь. 60-04-99. Вострецова, 5. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
4: Устали от яркого солнца? Компания Alanis вам поможет. Шторы Blackout. День-ночь. Вертикальные и горизонтальные жалюзи. Выезд на замер бесплатный. Ждем вас по адресу Берзина, 12. Телефон 210-240.
5: Когда аккумулятор подводит, решение должно быть быстрым. АКБ Маркет – это мощное решение для твоего авто. Аккумулятор на любую машину – легковую, грузовую или спецтехнику. Надежные бренды, бесплатная доставка, помощь с установкой и скидка при сдаче старого аккумулятора. Работаем быстро, четко и без выходных. 6-й километр основной трассы, здание 21А/1 и улица Полярная, 21. Звоните 8-914-038-87-78 или 8-914-039-18-18. АКБ Маркет. Максимум заряда, минимум забот.
6: Напольные покрытия, декотайл, бытовой и полукоммерческий линолеум, ламинат, керамогранит, алюминиевые и пластиковые плинтусы. Магазин «Визит» на Рабчатова, 16, телефон 65-01-10, склад «Герлеон», база «УСИС», Зайцева, 1, телефон 63-74-78.
7: В наличии в Магадань дизельный генератор на двигателе «Вичай-10» мощностью 200 кВт с медной обмоткой. Цена 2 100 000 рублей. Группа компаний «Норд». Колымское шоссе, 6-й километр, 19Г. Площадка перед складом.
8: Владеете своим бизнесом или планируете открыть его? Центр услуг для бизнеса поможет вам. Регистрация ИП и ООО, изготовление печати и штампов, бухгалтерское сопровождение, обслуживание кассовой техники, электронные подписи и работа в системе «Честный знак». Центр услуг для бизнеса. Город Магадан. Улица Советская, 5. Телефон 608-38. Потребительские кредиты, а также денежные займы под залог автомобиля. Вам нужен только паспорт СНИЛС и ПТС под залог авто. Автомобиль остается у вас. Работаем ежедневно с 10 до 18 часов. Обед с 14 до 15. По субботам и воскресеньям с 12 до 16. Финансвест. Магадан, проспект Ленина, 3, второй этаж, офис 258. Телефон 8-914-860-1010. Обратись к нам и получи деньги уже сегодня. Услуга займа предоставляется ООО МКК «Финансвест», ИНН 280-124-2502, ОГРН 118-280-166-07. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучайте условия кредита на сайте finansvest.ru.
9: Лучшая реклама любого товара – его качество. Томас Роберт Дюаль. Реклама на Карибу. Телефон 61-11-11.
10: Тотальная свежесть.

Максимальная свежесть. Уже сейчас. На 104.2 FM. Свежесть этой недели представляет авиапартнер.

0: Реклама.
1: Реклама на радио «Карибу Арт».
0: Радио «Карибу».
1: Телефон рекламной службы 65 единиц.
2: Твоя компания растет как на дрожжах. Раскрой секрет.
3: Поверь, мой друг, все просто очень. С кем доставляешь груз для бизнеса ты?
2: Не скажу так сразу точно.
3: А я вот с «Адамантом». Тесно 20 лет уж скоро.
2: А стоит? О них я слышал где-то.
3: По звонку в любое время спора все про груз свой знают. Ответственность и качество услуг и цены. Мне, как доброму клиенту, все в них ладно.
2: Что ж раньше ты молчал? Их телефон скажи мне, преклоняюсь.
3: Держи, дружище. 6144. Запомни, «Адамант» — партнер надежный. Я ручаюсь.
4: В магазине «Хмель» для вас особый расклад. Шаурма, бургеры, гренки, курица и квас. Все свежее, вкусное у нас для вас. 212-300. И вопрос с едой решен. Приходи в «Хмель», будет то, что надо.
5: Магазины «Зоомир» – настоящие друзья человека. Здесь представлен большой выбор товаров для вашего питомца. Наполнители, корма, лакомства, лежанки, домики и многое другое. «Зоомир» – торговый центр «Море Молл», улица Гагарина, 15, проспект Карла Маркса, 65 и улица Пролетарская, 3/2.
6: Добро пожаловать в магазин сантехники «Сантик». Всегда в наличии инженерная сантехника, смесители, санфаянс, радиатор отопления по привлекательной цене. Работаем с юридическими и физическими лицами. Действуют скидки на весь ассортимент. По субботам действуют акции и увеличенные скидки. «Сантик» – сантехника для вашего дома и не только. Улица Гагарина, 21А/1.
7: Удачный шашлык в мясном номер один. Маринаде или уже готовый прямо с мангала. А также колбасы и деликатесы, соусы, салаты, овощи и свежий хлеб. Мясной номер один. Полярная 5, кольцевая 15, пролетарская 77А.
8: Сауна «Морская» – место, где можно отдохнуть после быстрого городского ритма и приятно провести время. Жаркая парная, ароматные веники, широкий бассейн и уютная комната для отдыха большой компанией. Сауна «Морская». Расслабься и насладись покоем. Улица Морская, 19/20. Телефон 8-914-858-66-69.
9: Одна тонна бумаги – это 17 вырубленных деревьев. Каждый второй бумажный документ выбрасывается в день его создания. Сохраните лес, получайте электронные квитанции.
10: На сайте «Магадан Энергосбыта» выберите раздел «Электронные сервисы», потом подраздел «Квитанции на электронную почту». Заполните предложенную форму.
9: Электронная квитанция не потеряется. Доступна везде, где есть интернет. Все просто с «Магадан Энерго».

0: Владеете своим бизнесом или планируете открыть его? Центр услуг для бизнеса поможет вам. Регистрация ИП и ООО, изготовление печати и штампов, бухгалтерское сопровождение, обслуживание кассовой техники, электронные подписи и работа в системе «Честный знак». Центр услуг для бизнеса. Город Магадан. Улица Советская, 5. Телефон 608-38. Потребители – это статистика. Клиенты – это люди. Стэнли Маркус. Реклама на Карибу. Телефон 61-11-11.
1: Сердце забрала так искренне. Пахнешь, как любовь неистовая. Звезды нам издали скажут, что истина в твоей любви.

0: свидетельство регистрации СМИ «Радио Карибу Арт». Серия L номер ТУ 49-3072 от 9 ноября 2016 года. Выдано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Магаданской области и Чукотскому автономному округу. Информационная продукция СМИ предназначена для прослушивания лицам старше 12 лет.
1: Новый час на Карибу.
2: Новая глава нашей жизни.
1: Слушай Карибу, ведь впереди так много вкусного.
3: Я люблю под вас танцевать.
4: И я.
5: Я тоже.
6: Я вас обожаю.
1: Вы молодцы.
7: Вы правда молодцы.
3: Карибу – самое хорошее радио.
8: Танцуй, живи, слушай Карибу.
1: Новый час на Карибу.
8: Карибу Арт 104.2 FM.

0: слушать Карибу лучше на разрешенной скорости.
1: Твое личное пространство в FM-диапазоне.
2: Карибу 92.0.
0: Води аккуратно. Слушай Карибу.

0: Ой, реклама.
1: Реклама на радио Карибу Арт.
0: Радио Карибу.
1: Телефон рекламной службы 65 единиц.
2: Надоела рутина? Хотите отдохнуть? Тогда вам к нам. Элитная сауна Чикаго. Современный островок релаксации, место комфорта и расслабления. Просторная парная, глубокий бассейн, уютная зона отдыха и бильярд. Позвольте себе отдохнуть и телом, и душой. Посетите сауну Чикаго. Работаем круглосуточно. Улица Нагаевская, 36. Телефон 8-914-867-1048. Сауна Чикаго. Отдохнешь как надо.
3: Иди вперед, добивайся, мечтай и наслаждайся жизнью. Семейная поликлиника позаботится о твоем здоровье. Профмедосмотры, анализы, УЗИ, ЭКГ и другие виды диагностики. Запись по телефону 60-04-99, 62-55-03.
4: Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
5: Компания «Армаком» предлагает быструю доставку автомобилей и различной спецтехники морским путем из Владивостока в Магадан. У нас богатый опыт в сфере грузоперевозок по всей России. Компания «Армаком». Звоните 298-66-99.
6: Требуется в короткие сроки доставить товары, срочно отправить документы или транспортировать крупногабаритные грузы. Компания «Авиапартнер» поможет вам в этом. Более 18 лет мы предлагаем полный комплекс услуг по оперативной доставке грузов на территории России. Телефон 202-300. Телефон в Москве 495-787-74-21. «Авиапартнер». Когда цель очевидна.
7: Компания «Нордтрак» – твой надежный союзник на дороге. Запчасти на любой коммерческий транспорт, масла и смазки премиум-класса, современное оборудование и инструменты для гаража. Все, что нужно, чтобы твой бизнес ехал без остановок. Работаем без выходных, чтобы твои машины не простаивали. Приезжай. 6-й километр основной трассы, здание 21Б/1. Звони 8-914-038-89-98. «Нордтрак» – качество всегда в комплекте.
8: Когда аккумулятор подводит, решение должно быть быстрым. АКБ Маркет – это мощное решение для твоего авто. Аккумулятор на любую машину – легковую, грузовую или спецтехнику. Надежные бренды, бесплатная доставка, помощь с установкой и скидка при сдаче старого аккумулятора. Работаем быстро, четко и без выходных. 6-й километр основной трассы, здание 21А/1 и улица Полярная, 21. Звоните 8-914-038-87-78 или 8-914-039-18-18. АКБ Маркет. Максимум заряда, минимум забот.
9: Читаете комиксы? Проводите время за настольными играми? Коллекционируете фигурки и различную атрибутику? А может, ищете подарок для себя или близких? Тогда ждем вас в гик-шопе Bad Moon. Первый специализированный магазин рад предложить большой выбор комиксов и манги, настольных игр и фигурок, постеров и стикеров, дакимакур и другой атрибутики по вашему любимому фандому. Поможем подобрать подарок или предложим подарочный сертификат. Действует постоянная акция «Скидка в день рождения». Также работаем с организациями по безналичному расчету. Ждем вас по адресу: проспект Карла Маркса, 63, отдел номер 2.
10: Надо ли лечить молочные зубы? Кариес молочных зубов? Лечить надо! Это залог здоровья зачатков постоянных зубов. Залог правильного развития прикуса, дикции и общего здоровья ребенка. Чем раньше начать заботиться о зубах малыша, тем проще и дешевле будет их лечение. Профилактика и современное лечение помогут избежать серьезных проблем в будущем. Клиника Данти Профи приглашает маленьких пациентов на прием к детскому стоматологу. Мы позаботимся о здоровой улыбке вашего малыша. Данти Профи. Улица Пролетарская, 17. Телефон 20-40-44. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
11: Нужна качественная мебель на долгие годы? Загляните в салоны мебели «Уютные Мягков». Здесь вне времени продается лучшая мебель, которая помогает создать интерьер высокого уровня, не раздувая бюджет. Все изделия здесь с душой и прекрасно гармонируют с другой домашней мебелью. Салоны «Уютные Мягков» – место, где мечты становятся реальностью.
12: Просто делайте хорошую рекламу, и деньги придут. Лео Бернет. Реклама на Карибу. Телефон 61 11 11.
13: Их боятся караоке-клубы.
14: А медведи отбили об их уши все лапы.
13: Худшие каверы российских и зарубежных хитов,
14: которые захочется побыстрее забыть.
13: В выпуске «Кавер-краш».
15: Они искали признание,
13: а нашли его на Карибу.
15: Казалось бы, две рок-группы с гитарами, барабанами и мощным вокалом фронтмена. Но вот фанаты так не считают. И даже спустя 27 лет готовы костерить исполнителя. Речь о кавер-версии Highway to Hell группы AC/DC, перепетой Мэрилином Мэнсоном. Версия последнего сменила традиционный рок-н-ролльный драйв на тягучий индустриальный рок. И это полбеды. Из-за гнусавого оттенка и чрезмерной обработки Мэнсона до сих пор сравнивают со звучанием Сквидварда из мультсериала «Губка Боб». Но так ли плохо получилось, решать тебе.

0: Погода. На радио Карибу Арт.
1: Спонсор выпуска – компания «Адамант». По данным синоптиков, 1 июня в Сосумане преимущественно без осадков, температура около 6, выше нуля, ветер северо-восточный с порывами до 2 метров в секунду. В Балаганном преимущественно без осадков, температура до 7 градусов тепла, ветер юго-восточный с порывами до 2 метров в секунду. В Талоне также преимущественно без осадков, температура около 8, выше нуля, ветер юго-восточный с порывами до 2 метров в секунду. В Магадане в понедельник преимущественно без осадков, температура ночью до 4 градусов тепла, днем около 6, выше нуля. Ветер северо-восточный с порывами до 4 метров в секунду. Спонсор выпуска – компания «Адамант».
2: Из Магадана в Подмосковье, а из Ростова в Магадан отправит грузы самолетом ваш перевозчик «Адамант». Доставит быстро и надежно. И в качестве сомнений нет, ведь «Адаманту» верить можно. Стаж перевозок 20 лет. Компания «Адамант» – профессиональный помощник в авиаперевозке грузов. Прямые договоры с большинством авиакомпаний. Доставка из любой точки страны до Магадана и обратно. «Адамант» – партнер надежный, я ручаюсь. Телефон в Магадане – 6144.
3: Неважно, какая погода за окном, пусть в вашем сердце всегда будет солнечно. Вместе с Карибу Арт.

0: Реклама.
1: Реклама на радио Карибу Арт.
0: Радио Карибу.
1: Телефон рекламной службы 65 единиц.
2: Магазин Мегавольт. Три этажа, сотни метров витрин. Инструменты, расходники, товары для охоты и рыбалки, автотовары. Работаем с НДС. У нас действуют бонусные программы для юридических и физических лиц. Работаем по договорам отсрочки платежа. Магазин «Мегавольт». Все от отвертки до моторной лодки вы найдете в нашем магазине. Магазин «Мегавольт» на Пролетарской, 49.
3: Здоровая улыбка – наша работа. «Дентолюкс» – протезирование, имплантация, исправление прикуса, лечение и чистка зубов. Даже с брекетами. Записывайтесь. 60-04-99. Вострецовый, 5. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
4: Устали от текущих кранов и поиска компетентных мастеров? Квалифицированные сантехники с большим стажем выполнят качественную работу любой сложности. От замены смесителя до монтажа отопления. Даем гарантию по договору. Мы не просто сантехники, мы эксперты в водоснабжении и отоплении. Звоните 66 14 49 66 14 49.
5: В чем нуждается твой дом? Это окна и балкон. Остекление помещений – это главный наш закон. Компания «Мир окон» изготавливает и устанавливает окна, двери, лоджии, балконы, колымские холодильники, а также москитные сетки. «Мир окон» – полный комплекс работ по ремонту пластиковых окон и дверей. «Мир окон» – выезд мастера по городу бесплатно ежедневно. Подробности по телефонам 607-404-211-101. «Мир окон», улица Нагаевская, 36.
6: Мы ценим вас. И теперь это не просто слова. С новой программой лояльности. Бонусы за покупки на сайте и во всех магазинах «Славянский». Единый баланс. Тратьте где удобно. Простые правила и быстрая выгода. Заходите в личный кабинет, открывайте меню «Бонусная система» и тратьте накопленные бонусы по всей сети магазинов. Попробуйте уже сегодня.
7: Любые грузы в Магадан контейнером сборным доставить возможно. Звоните смело в «Адамант», ведь «Адамант» – перевозчик надежный. «Адамант» – это регулярная отправка сборных контейнеров из Москвы, Владивостока и Новосибирска. Сотрудничество с железной дорогой и пароходствами без посредников. Оптимальные цены и сроки, индивидуальные условия для вас и вашего бизнеса. «Адамант» – партнер надежный. Я ручаюсь. Телефон в Магадане – 6144.
2: Территория спорта проводит набор в секции тенниса и бадминтона. Тренировки проводят профессиональные тренеры из ЦРС. Возраст от 5 лет. Телефон 20-18-18. Стань частью большого спорта.
4: Оставьте заботы на материке. Туристическая база «Островная» приглашает отдохнуть вдали от дел на остров Недоразумения. Морской воздух, рыбалка, гриль-домик, уникальная флора и фауна. Эксклюзивное предложение – дневной тур за 8000 рублей. Подробности на сайте база-на-острове.ру и по телефону 8-914-853-08-72.
8: Потребительские кредиты, а также денежные займы под залог автомобиля. Вам нужен только паспорт с НИЛС и ПТС под залог авто. Автомобиль остается у вас. Работаем ежедневно с 10 до 18 часов. Обед с 14 до 15. По субботам и воскресеньям с 12 до 16. Финансвест. Магадан, проспект Ленина, 3, второй этаж, офис 258. Телефон 8-914-860-1010. Обратись к нам и получи деньги уже сегодня. Услуга займа предоставляется ООО «МКК Финансвест» и НН 280-124-2502, ОГРН 118-280-166-07. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучайте условия кредита на сайте finansvest.ru.
9: Владеете своим бизнесом или планируете открыть его? Центр услуг для бизнеса поможет вам. Регистрация ИП и ООО, изготовление печати и штампов, бухгалтерское сопровождение, обслуживание кассовой техники, электронные подписи и работа в системе «Честный знак». Центр услуг для бизнеса. Город Магадан. Улица Советская, 5. Телефон 608-38. Творчество без стратегии называется искусством. Творчество со стратегией называется рекламой. Джефф Ричардс. Реклама на Карибу. Телефон 61-11-11.
10: Тотальная свежесть на Карибу.
11: Сэнти.

0: Карібу Арт 104.2 FM.
1: Автотек. Нагаєва. Звезда. Яма. 31. 95. 3. Марчикан. Торговый. Пионерный. Солнечный. Сокол. Новое веселое. Старое веселое. Центр. Слушает Карибу.
0: Карибу Арт 104.2 FM.

0: слушаешь?
1: Ой, реклама.
2: Реклама на радио Карибу Арт.
1: Радио Карибу.
2: Телефон рекламной службы 65 единиц.
3: Где в Магадане всегда есть новые дилерские автомобили? Конечно, в S-Motors. Танк и Хавейл. S-Motors. Топовые модели Черри. Тоже S-Motors. А также новые флагманские кроссоверы премиум-класса. Амода и Джейко. В наличии и под заказ. Сервисное и гарантийное обслуживание. Улица Кожзаводская, 1. Телефон 66-99-55. S-Motors. Новые автомобили Магадана живут здесь.
4: В магазине «Хмель» для вас особый расклад. Шаурма, бургеры, гренки, курица и квас. Все свежее, вкусное у нас для вас. 212-300. И вопрос с едой решен. Приходи в «Хмель», будет то, что надо.
3: Добро пожаловать в магазин сантехники «Сантик». Всегда в наличии инженерная сантехника, смесители, санфаянс, радиатор отопления по привлекательной цене. Работаем с юридическими и физическими лицами. Действуют скидки на весь ассортимент. По субботам действуют акции и увеличенные скидки. «Сантик» – сантехника для вашего дома и не только. Улица Гагарина, 21А, дробь 1. Внимание, водитель и снабженец! Компания «Штормавто» ждет тебя на своем складе автошин. Предлагаем грузовые и индустриальные автошины, которые находятся в наличии в городе Магадан. Автошины для самосвалов, тягачей, бензовозов, погрузчиков и грейдеров. Компания «Штормавто». Приезжай, покупай! Город Магадан, Транзитная, 20, на территории Комтранс. Телефон 8-909-804-5599.
5: Создайте дома особую атмосферу. Тюль, портьерные ткани, готовые комплекты, пошив штор на заказ, карнизы и все комплектующие к ним вы всегда найдете в магазине «Скарлетт». Карла Маркса, 27/11.
6: Телефон 62-24-31.
7: Здоровая улыбка – наша работа. Dentalux. Протезирование, имплантация, исправление прикуса, лечение и чистка зубов. Даже с брекетами. Записывайтесь. 60-04-99. Вострецова, 5. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
8: Удачный шашлык в мясном номер один. В маринаде или уже готовый прямо с мангала. А также колбасы и деликатесы, соусы, салаты, овощи и свежий хлеб. Мясной номер один. Полярная, 5. Кольцевая, 15. Пролетарская, 77А.
9: Иди вперед, добивайся, мечтай и наслаждайся жизнью. Семейная поликлиника позаботится о твоем здоровье. Профмедосмотры, анализы, УЗИ, ЭКГ и другие виды диагностики. Запись по телефону 60-04-99, 62-55-03.
10: Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
11: А здравствуйте, а можно домашние вещи из Магадана отправить?
12: Да, но только упакуйте сами, у нас тары нет.
11: Ясно.
12: Да, но мы не страхуем грузы из Магадана. Идите в страховую сами.
11: Понятно.
12: С этажа снести не можем. Таскайте сами. Привозите к нам на склад сами.
13: Устали платить и все делать сами? Хотите достойного сервиса? Тогда вам к нам. «Адамант» окажет достойный сервис по оптимальной цене с полным комплексом сопутствующих услуг по отправке домашних вещей. «Адамант». Партнер надежный. Я ручаюсь.
3: Многие мелочи стали важными благодаря рекламе. Марк Твен. Реклама на Карибу. Телефон 61 11 11.

0: Итак, встречайте, очаровательная и свободная Клава Кока!
1: Здравствуйте, здравствуйте!
0: Ну что, Клава, как твои дела?

0: Слушай Карибу, ведь впереди так много вкусного.
1: Я люблю под вас танцевать.
2: И я.
3: Я тоже.
4: Я вас обожаю.
2: Вы молодцы.
5: Вы правда молодцы.
1: Карибу – самое хорошее радио.
6: Танцуй, живи, слушай Карибу.
0: Новый час на Карибу.
6: Карибу Арт 104.2 FM.

0: слушать Карибу лучше на разрешенной скорости.
1: Твое личное пространство в FM-диапазоне.
2: Карибу 92.0.
0: Води аккуратно. Слушай Карибу.

Друзья, 8 минут 9 вечера в городе Магадане. ATV, Let You Go, Майк Прада. В данном случае ремикс такой вот сочинил, изобрел, кому как угодно. Вечер продолжается, час новый, в общем-то, уже встречается вовсю. 31 мая на календаре, день недели воскресенье. Это Радио Карибуарт, и вас рад приветствовать я. Зовут меня Ярослав Степанов, за окном 7 градусов со знаком плюс. В общем, в принципе, что-то бывает подкапывает, но в целом достаточно неплохо. По погоде на день грядущей синоптики нам прогнозируют ночью небольшой дождь. Завтра днем в первый рабочий день преимущественно без осадков и до 10 градусов тепла, ночью до 5. А ветер тоже стихнет. Поэтому, да, можно как-то уже одеваться, собственно, более по-летнему. Все-таки завтра первый день лета. Вот. Но из интересного, любопытного, по дню сегодняшнему, что у нас сегодня? Сегодня день российской адвокатуры, день дарения букетов, день подразделения образования, подразделения по делам несовершеннолетних в системе органов внутренних дел Российской Федерации. А также сегодня у нас Троица, Всемирный день без табака, день химика и день блондинок. А вот такие вот дни сегодняшние. Феррари дали по курсу. Из любопытного, средняя стоимость окрошки в России за год снизилась на 2 рубля 30 копеек и составила 448,6 рубля. А такая статистика. Вам традиционно вечера доброго. Кому-то может быть приятного аппетита, кто за рулем внимательнее, а кто решил прогуляться, хорошего. Ну а в целом, конечно же, великолепного воскресенья, самочувствия и настроения. Побольше обнимаемся, улыбаемся, и все будет хорошо. Поехали!

0: Зачем нам другое, когда есть свое, родное? Карибу Арт. Исключительно магаданское.
1: Я люблю радио Карибу.

running you down. Right.

0: час на Карибу.
1: Новая глава нашей жизни.
0: Слушай Карибу, ведь впереди так много вкусного.
2: Я люблю под вас танцевать.
3: И я.
4: Я тоже.
5: Я вас обожаю.
3: Вы молодцы.
6: Вы правда молодцы.
2: Карибу – самая хорошая радио.
7: Танцуй, живи, слушай Карибу.
0: Новый час на Карибу.
7: Карибу Арт 104.2 FM.

Ну, друзья, 5 минут 10 вечера в городе Магадане. Вот с таким вот ремейком, в общем-то, мы с вами встретили новый час, продолжаем воскресенье. 31 мая, тут немного из любопытного. Якудза уже ныне пошли не те. В префектуре Фукуока арестовали 42-летнего члена вот этой вот организации, группировки, как хотите называть, за незаконное использование авиамиль. Такая штуковина. По версии полиции, с июня по ноябрь 23 года он 9 раз начислил себе 4224 мили, хотя участникам вот этого всего запрещено пользоваться программами лояльности японских авиакомпаний. Ну а полеты он использовал, чтобы навещать, собственно, товарища в тюрьме. Первый такой случай вообще на Фукуоке, да и, видимо, в Японии и в целом в мире. А такая вот штуковина. Мы продолжаем вечер. Собственно, из любопытного, интересного дополнить, что из праздников событий сегодня день дарения букетов, день блондинок, день химика, день российской адвокатуры, Всемирный день без табака, Троица и день образования подразделений по делам несовершеннолетних в системе органов внутренних дел Российской Федерации. С погодой без особых изменений завтра, в общем-то, все будет хорошо. Серджио и Сесман дали по курсу, Бервульф и много хорошей музыки. Вам традиционно не болеть, не скучать. Готовимся к рабочей неделе, заряжаемся позитивными эмоциями, и все будет хорошо. Поехали!

0: Ой, реклама.
1: Реклама на радио Карибу Арт.
0: Радио Карибу.
1: Телефон рекламной службы 65 единиц.
2: Надо ли лечить молочные зубы? Кариес молочных зубов? Лечить надо! Это залог здоровья зачатков постоянных зубов. Залог правильного развития прикуса, дикции и общего здоровья ребенка. Чем раньше начать заботиться о зубах малыша, тем проще и дешевле будет их лечение. Профилактика и современное лечение помогут избежать серьезных проблем в будущем. Клиника Данти Профи приглашает маленьких пациентов на прием к детскому стоматологу. Мы позаботимся о здоровой улыбке вашего малыша. Данти Профи. Улица Пролетарская, 17. Телефон 20-40-44. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
3: А здравствуйте. А можно домашние вещи из Магадана отправить?
4: Да, но только упакуйте сами. У нас тары нет.
3: Ясно.
4: Да, но мы не страхуем грузы из Магадана. Идите в страховую сами.
3: Понятно.
4: С этажа снести не можем. Таскайте сами. Привозите к нам на склад сами.
5: Устали платить и все делать сами? Хотите достойного сервиса? Тогда вам к нам. Адамант окажет достойный сервис по оптимальной цене с полным комплексом сопутствующих услуг по отправке домашних вещей. Адамант. Партнер надежный. Я ручаюсь.
6: Напольные покрытия, декотайл, бытовой и полукоммерческий линолеум, ламинат, керамогранит, алюминиевые и пластиковые плинтусы. Магазин «Визит» на Рабчатова, 16, телефон 650110. Склад «Герлеон», база УСИС, Зайцева, 1, телефон 63-74-78.
7: Читаете комиксы? Проводите время за настольными играми? Коллекционируете фигурки и различную атрибутику? А может, ищете подарок для себя или близких? Тогда ждем вас в гик-шопе «Бэтмун». Первый специализированный магазин рад предложить большой выбор комиксов и манги, настольных игр и фигурок, постеров и стикеров, докимакур и другой атрибутики по вашему любимому фандому. Поможем подобрать подарок или предложим подарочный сертификат. Действует постоянная акция «Скидка в день рождения». Также работаем с организациями по безналичному расчету. Ждем вас по адресу: проспект Карла Маркса, 63, отдел номер 2.
8: Мечтаете об уютном доме?
9: Вам в «Электросвет».
8: Здесь есть все, чтобы сделать ваш дом стильным и функциональным.
9: Люстры и светильники на любой вкус. Современная автоматика для безопасности. Стильные розетки и выключатели, а также все для монтажа и ремонта. На Пролетарской, 19. Телефон 211-213. «Электросвет». Электромаркет и светотехника без компромиссов.
10: Шоурум «Керамикс ДВ» предлагает к заказу и продаже керамогранит от минимального до максимального формата и керамическую плитку от лучших производителей России, Индии и Китая, а также напольное покрытие «Альпин Флор», кварц-виниловая плитка, инженерная доска и каменный ламинат, профессиональные материалы и инструмент. Проводятся бесплатные замеры и оцифровка помещений для ремонта с предоставлением консультаций грамотных специалистов. «Керамикс ДВ», улица Пролетарская, 19, второй этаж, телефон 8-914-865. 5-2-0-44 8-914-865-2-0-44.

0: Детская хоровая школа проводит набор учащихся. Приглашаем детей от 7 до 9 лет на программы «Хоровое пение», «Фортепиано» и «Искусство театра», а также детей от 4 до 6 лет для музыкальных занятий. Мы находимся по адресу Пушкина, 8, спорткомплекс «Металлист». Справки по телефонам 200-480 или 8-924-859-56-02.
1: Мужики, есть разговор. Black Aurum расширяется. Пришла новая техника и нужны крепкие руки. Ищем водителей С, Е, да ПОК. Работа серьезная, отношение человеческое. Приходи, пообщаемся лично. Собеседование каждый вторник и четверг ровно в 10 утра. Найти нас просто. 6-й километр основной трассы, база Black Aurum. Есть вопросы? Звони. Плюс 7-926-654-00. Black Aurum. Работа на совесть.
2: Чтобы продать товар один раз, нужна хорошая упаковка. Но чтобы продать товар второй раз, нужно, чтобы это был хороший товар. Сильвия Чиз.
3: Реклама на Карибу. Телефон 61 11.

0: Погода. На радио Карибу Арт.
1: Спонсор выпуска — компания Герлеон. Герлеон. Территория низких цен. По данным синоптиков, 1 июня в Сосумане преимущественно без осадков, температура около 6, выше нуля, ветер северо-восточный с порывами до 2 метров в секунду. В Балаганном преимущественно без осадков, температура до 7 градусов тепла, ветер юго-восточный с порывами до 2 метров в секунду. В Талоне также преимущественно без осадков, температура около 8, выше нуля, ветер юго-восточный с порывами до 2 метров в секунду. В Магадане в понедельник преимущественно без осадков, температура ночью до 4 градусов тепла, днем около 6, выше нуля, ветер северо-восточный с порывами до 4 метров в секунду.
2: Спонсор выпуска — компания Герлеон.
3: Время обновлений. Делайте ремонт, а помощником станет магазин «Визит». Уже сейчас новое поступление входных металлических дверей, сантехники, пиломатериалов. Большой выбор различных стройматериалов, фурнитуры и инструментов. Магазин «Визит». Выбор очевиден. Улица Наровчатова, 16. Телефон 650-110.
4: Неважно, какая погода за окном, пусть в вашем сердце всегда будет солнечно. Вместе.

0: Реклама.
1: Реклама на радио Карибу Арт.
0: Радио Карибу.
1: Телефон рекламной службы 65 единиц.
2: Здоровая улыбка – наша работа. Дентолюкс. Протезирование, имплантация, исправление прикуса, лечение и чистка зубов. Даже с брекетами. Записывайтесь. 60-04-99. Вострецова, 5. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
3: Магазины «Зоомир» – настоящие друзья человека. Здесь представлен большой выбор товаров для вашего питомца. Наполнители, корма, лакомства, лежанки, домики и многое другое. «Зоомир» – торговый центр «Моремолл», улица Гагарина, 15, проспект Карла Маркса, 65 и улица Пролетарская, 3/2.
2: Компания «Нордтрак» – твой надежный союзник на дороге. Запчасти на любой коммерческий транспорт. Масла и смазки премиум-класса. Современное оборудование и инструменты для гаража. Все, что нужно, чтобы твой бизнес ехал без остановок. Работаем без выходных, чтобы твои машины не простаивали. Приезжай. 6-й километр основной трассы. Здание 21B/1. Звони. 8-914-038-89-98. «Нордтрак». Качество. Всегда в комплекте.
4: Владеете своим бизнесом или планируете открыть его? Центр услуг для бизнеса поможет вам. Регистрация ИП и ООО, изготовление печати и штампов, бухгалтерское сопровождение, обслуживание кассовой техники, электронные подписи и работа в системе «Честный знак». Центр услуг для бизнеса. Город Магадан. Улица Советская, 5. Телефон 608-38.
5: Бильярд – это философия, спорт и, конечно, особенная атмосфера. Это игра для тех, кто готов рискнуть. А рискнуть можно только в Чикаго.
6: Welcome to Chicago!
5: Чикаго – игра в удовольствие. Улица Нагаевская, 36. Телефон 8-914-867-2969.
7: А здравствуйте! А можно домашние вещи из Магадана отправить?
8: Да, но только упакуйте сами, у нас тары нет.
7: Ясно.
8: Да, но мы не страхуем грузы из Магадана. Идите в страховую сами.
7: Понятно.
8: С этажа снести не можем. Таскайте сами. Привозите к нам на склад сами.
9: Устали платить и все делать сами? Хотите достойного сервиса? Тогда вам к нам! «Адамант» окажет достойный сервис по оптимальной цене с полным комплексом сопутствующих услуг по отправке домашних вещей. «Адамант» – партнер надежный. Я ручаюсь!
10: Потребительские кредиты, а также денежные займы под залог автомобиля. Вам нужен только паспорт СНИЛС и ПТС под залог авто. Автомобиль остается у вас. Работаем ежедневно с 10 до 18 часов. Обед с 14 до 15. По субботам и воскресеньям с 12 до 16. Финансвест. Магадан, проспект Ленина, 3, второй этаж, офис 258. Телефон 8-914-860-1010. Обратись к нам и получи деньги уже сегодня. Услуга займа предоставляется ООО «МКК Финансвест» и НН-280-124-2502, ОГРН 118-280-166-07. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучайте условия кредита на сайте finansvest.ru.
11: Оставьте заботы на материке. Туристическая база «Островная» приглашает отдохнуть вдали от дел на остров Недоразумения. Морской воздух, рыбалка, гриль-домик, уникальная флора и фауна. Эксклюзивное предложение – дневной тур за 8000 рублей. Подробности на сайте база-на-острове.ру и по телефону 8-914-853-08-72.
12: Потребители – это статистика. Клиенты – это люди. Стэнли Маркус. Реклама на Карибу. Телефон 61-11-11.

0: слушать Карибу лучше на разрешенной скорости.
1: Твое личное пространство в FM-диапазоне.
2: Карибу 92.0.
0: Води аккуратно. Слушай Карибу.

0: Ой, реклама.
1: Реклама на радио Карибу Арт.
0: Радио Карибу.
1: Телефон рекламной службы 65 единиц.
2: Пришло время сменить знакомую тележку с покупками на онлайн-корзину. Славянский открывает интернет-магазин с вашими любимыми товарами. Удобный каталог товаров. Постоянные скидки и акции. Горячие новинки. Выбирайте товары. Указывайте адрес и ожидайте доставку прямо до двери, которую также запустил Славянский. Славянский экспресс. Интернет-магазин, который рядом. Ждать не придется долго.
3: Иди вперед, добивайся, мечтай и наслаждайся жизнью. Семейная поликлиника позаботится о твоем здоровье. Профмедосмотры, анализы, УЗИ, ЭКГ и другие виды диагностики. Запись по телефонам 60-04-99, 62-55-03.
4: Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
5: В медицинском центре Клин-клиник возобновил работу врач-отоларинголог Донцов Алексей Александрович. Диагностика и лечение лор-заболеваний. Запись по телефону 21 28 28.
6: Компания «Армаком» предлагает быструю доставку автомобилей и различной спецтехники морским путем из Владивостока в Магадан. У нас богатый опыт в сфере грузоперевозок по всей России. Компания «Армаком». Звоните 298 66 99.
7: В магазине «Хмель» для вас особый расклад. Шаурма, бургеры, гренки, курица и квас. Все свежее, вкусное у нас для вас. 212-300. И вопрос с едой решен. Приходи в «Хмель», будет то, что надо.
8: Добро пожаловать в магазин сантехники «Сантик». Всегда в наличии инженерная сантехника, смесители, санфаянс, радиатор отопления по привлекательной цене. Работаем с юридическими и физическими лицами. Действуют скидки на весь ассортимент. По субботам действуют акции и увеличенные скидки. «Сантик» – сантехника для вашего дома и не только. Улица Гагарина, 21А/1.
9: Магазин «Мегавольт». 3 этажа, сотни метров витрин. Инструменты, расходники, товары для охоты и рыбалки, автотовары. Работаем с НДС. У нас действуют бонусные программы для юридических и физических лиц. Работаем по договорам отсрочки платежа. Магазин «Мегавольт». Все от отвертки до моторной лодки вы найдете в нашем магазине. Магазин «Мегавольт» на Пролетарской, 49.
10: Никогда не экономьте на рекламе, охране и страховке. Тогда ваши дела пойдут в гору. Джон Рокфеллер. Реклама на Карибу. Телефон 61 11 11.

0: Слушай Карибу, ведь впереди так много вкусного.
1: Я люблю под вас танцевать.
2: И я.
3: Я тоже.
4: Я вас обожаю.
2: Вы молодцы.
5: Вы правда молодцы.
1: Карибу – самое хорошее радио.
6: Танцуй, живи, слушай Карибу.
0: Новый час на Карибу.
6: Карибу Арт, 104.2 FM.
7: Взгляните на небо. Следуйте за своей звездой. Магия звезд на Карибу. Категория 12+.
8: 1 июня.
6: Овен.
8: Не все идет гладко, и многие овны усомнятся в том, что выбрали верный путь. Не забывайте о важности мотивов, которыми продиктованы ваши поступки. И не позволяйте сбить себя с избранного пути. Гармония в отношениях с любимым человеком пока недостижима, но сохранить мир и избежать конфликтов вам вполне по силам.
6: Телец.
8: День достаточно благоприятный, хотя и связанный не столько с приятными неожиданностями, сколько с реализацией ранее составленных планов. Благоприятна финансовая картина, день подходит для совершения покупок и заключения сделок. Удачными будут поездки, можно начинать подготовку к далеким путешествиям, заниматься оформлением документов, планированием семейного отдыха.
6: Близнецы.
8: Вы стремитесь успеть многое, поэтому едва ли сможете избежать суеты. Наладятся отношения в семье, вы сможете заручиться поддержкой старших родственников или влиятельных друзей. Влюбленных ожидает легкий и приятный день, становится возможным достижение взаимопонимания.
6: Рак.
8: Ваши труды и старые

0: Осторожности требуют общения, новые знакомства нежелательные. За советом звезды советуют обращаться к друзьям или любимому человеку. Старшие родственники едва ли смогут правильно оценить ситуацию. Финансовые дела не блестящие, приходится экономить.
1: Весы.
0: День пройдет хорошо, вам не придется ни жалеть о совершенных поступках, ни страдать из-за ошибок, допущенных окружающими. Благоприятна финансовая картина, появится шанс сделать выгодные покупки или удачные инвестиции. В личных отношениях ситуация также складывается вполне благоприятная, но многое зависит от того, проявите ли вы вовремя инициативу.
1: Скорпион.
0: Здравый смысл и умение ладить с людьми не изменят скорпионам даже в этот непростой день. Любимый человек порадует вас как словами, так и поступками. В жизни одиноких скорпионов вероятны перемены к лучшему. Ваше обаяние вряд ли оставит равнодушными представителей противоположного пола.
1: Стрелец.
0: Удачный день, несущий массу новых впечатлений, наверняка приятных. Все, что вы делаете с искренним интересом, будет удаваться. Не упускайте возможность проявить свои таланты, вы вызовете восхищение тех, чьим мнением дорожите.
1: Козерог.
0: День парадоксов, неудачных совпадений, обостряющихся противоречий. Придерживайтесь золотой середины, старайтесь не обижать окружающих невниманием, но и излишней заботливости избегайте. В романтических отношениях маловато ясности, а потому вы чувствуете себя не слишком уверенно.
1: Водолей.
0: Будьте внимательнее в поездках, возможны неприятности, которые испортят настроение, неудачные совпадения. В остальном же день обещает быть легким и удачным. Отмечается некоторое снижение жизненного тонуса, позитивно скажется на вашем состоянии общение с веселыми, оптимистично настроенными людьми.
1: Рыбы.
0: Непростая ситуация складывается в сфере романтических отношений. Некоторым представителям знака придется признать, что за последнее время они наделали немало ошибок. Реализовать свои планы вы едва ли сможете. Возможны неожиданности, новые обстоятельства, к которым придется приспосабливаться. Хороший день с точки зрения творческой деятельности.
2: Пусть судьба будет к вам благосклонна. Магия звезд на Карибу.
3: Магия звезд.

0: вперед. Добивайся, мечтай и наслаждайся жизнью. Семейная поликлиника позаботится о твоем здоровье. Профмедосмотры, анализы, УЗИ, ЭКГ и другие виды диагностики. Запись по телефону 60 04 99 62 55 03.
1: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
2: Добро пожаловать в мебельный салон «Сен-Деко». Откройте двери в мир комфорта и стиля с мебелью высокого качества. Наш салон предлагает широкий ассортимент матрасов, диванов, кроватей, постельного белья и предметов интерьера. Индивидуальный подход к каждому клиенту. Мы создаем атмосферу уюта и гармонии в вашем доме.
3: Кольцевая 13/1.
4: Российские противопожарные и антивандальные металлические двери. Двери с терморазрывом. Отделка, зеркала, панели, массив натурального дерева. Магазин «Визит» на Рабчатовой 16. Телефон 65-01-10. Склад «Герлеон», база УСИС, Зайцева 1. Телефон 63-74-78.
5: Детская хоровая школа проводит набор учащихся. Приглашаем детей от 7 до 9 лет на программы «Хоровое пение», «Фортепиано» и «Искусство театра», а также детей от 4 до 6 лет для музыкальных занятий. Мы находимся по адресу Пушкина, 8, спорткомплекс «Металлист». Справки по телефонам 200-480 или 8-924-859-56-02.
6: Потребительские кредиты, а также денежные займы под залог автомобиля. Вам нужен только паспорт СНИЛС и ПТС под залог авто. Автомобиль остается у вас. Работаем ежедневно с 10 до 18 часов. Обед с 14 до 15. По субботам и воскресеньям с 12 до 16. Финансвест. Магадан, проспект Ленина, 3, второй этаж, офис 258. Телефон 8-914-860-1010. Обратись к нам и получи деньги уже сегодня. Услуга займа предоставляется ООО «МКК Финансвест» и НН-280-124-2502, ОГРН-118-280-166-07. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучайте условия кредита на сайте finansvest.ru.
7: Привлечь нового потребителя стоит в 6 раз дороже, чем сохранить старого. Серджио Займон. Реклама на Карибу. Телефон 61 11 11.

0: Погода. На радио Карибу Арт.
1: Спонсор выпуска — магазины Домоцентр, торговые центры «Идея» и «Солнце». По данным синоптиков, 1 июня в Сосумане преимущественно без осадков, температура около 6, выше нуля, ветер северо-восточный с порывами до 2 метров в секунду. В Балаганном преимущественно без осадков, температура до 7 градусов тепла, ветер юго-восточный с порывами до 2 метров в секунду. В Талоне также преимущественно без осадков, температура около 8, выше нуля, ветер юго-восточный с порывами до 2 метров в секунду. В Магадане в понедельник преимущественно без осадков, температура ночью до 4 градусов тепла, днем около 6, выше нуля, ветер северо-восточный с порывами до 4 метров в секунду. Спонсор выпуска — магазины Домоцентр, торговые центры «Идея» и «Солнце».
2: Ваш идеальный дом начинается здесь, на Пролетарской 66 и Кольцевой 15. Добро пожаловать в магазины Домоцентр, где каждый предмет вдохновляет на создание уникального интерьера и комфортной атмосферы. Домоцентр предлагает весенний ассортимент качественной продукции для кухни, ванной комнаты, спальни и гостиной. Здесь можно найти оригинальные идеи для украшения своего жилища. Декор, освещение, текстиль, посуду и многое другое. Качество товаров проверено временем, а цены приятно удивят даже самого требовательного покупателя. Сделайте шаг навстречу комфортному образу жизни. Приходите в Домоцентр и выбирайте лучшее для своего дома.
0: Неважно, какая погода за окном, пусть в вашем сердце всегда будет солнечно.

Эй, давай все сначала, ведь я так скучаю. Давай все забудем, мы ведь взрослые люди. Мы сами все знаем, здесь нет виноватых. Здесь только два сердца, что любить.

0: 104.2. Твое личное пространство в FM-диапазоне.
1: Карибу 97.2.0.

0: счастья нужно немного. Для счастья нужно Карибу.
1: Карибу Арт. Пусть хорошей музыки будет больше.

0: Слушай Карибу, ведь впереди так много вкусного.
1: Я люблю под вас танцевать.
2: И я.
3: Я тоже.
4: Я вас обожаю.
2: Вы молодцы.
4: Вы правда молодцы.
1: Карибу – самое хорошее радио.
5: Танцуй, живи, слушай Карибу.
0: Новый час на Карибу.
5: Карибу Арт 104.2 FM.

0: на радіо Карібу Арт.
1: По данным синоптиков, 1 июня в Сосумане преимущественно без осадков, температура около 6, выше нуля, ветер северо-восточный с порывами до 2 метров в секунду. В Балаганном преимущественно без осадков, температура до 7 градусов тепла, ветер юго-восточный с порывами до 2 метров в секунду. В Талоне также преимущественно без осадков, температура около 8, выше нуля, ветер юго-восточный с порывами до 2 метров в секунду. В Магадане в понедельник преимущественно без осадков, температура ночью до 4 градусов тепла, днем около 6, выше нуля. Ветер северо-восточный с порывами до 4 метров в секунду.
0: Неважно, какая погода за окном, пусть в вашем сердце всегда будет солнечно.

0: Для счастья нужно немного. Для счастья нужно Карибу.
1: Карибу Арт. Пусть хорошей музыки будет больше.

0: Слушать Карибу лучше на разрешенной скорости.
1: Твое личное пространство в FM-диапазоне.
2: Карибу 2.0.
0: Води аккуратно. Слушай Карибу.

0: Ночной эфир начинается.
1: Качественные ритмы будущего.
2: Caribou Arts 104.2 FM.

0: Зачем нам другое, когда есть свое родное? Карибу Арт. Исключительно магаданское.
1: Я люблю радио Карибу.

0: на радио «Карибу Арт». Спонсор выпуска – компания «Адамант». По данным синоптиков, 1 июня в Сосумане преимущественно без осадков, температура около 6, выше нуля, ветер северо-восточный с порывами до 2 метров в секунду. В Балаганном преимущественно без осадков, температура до 7 градусов тепла, ветер юго-восточный с порывами до 2 метров в секунду. В Талоне также преимущественно без осадков, температура около 8, выше нуля, ветер юго-восточный с порывами до 2 метров в секунду. В Магадане в понедельник преимущественно без осадков. Температура ночью до 4 градусов тепла, днем около 6, выше нуля. Ветер северо-восточный с порывами до 4 метров в секунду. Спонсор выпуска – компания «Адамант».
1: Из Магадана в Подмосковье, а из Ростова в Магадан отправит грузы самолетом ваш перевозчик «Адамант». Доставит быстро и надежно. И в качестве сомнений нет, ведь «Адаманту» верить можно. Стаж перевозок 20 лет. Компания «Адамант» – профессиональный помощник в авиаперевозке грузов. Прямые договоры с большинством авиакомпаний. Доставка из любой точки страны до Магадана и обратно. «Адамант» – партнер надежный, я ручаюсь. Телефон в Магадане 6144.
2: Неважно, какая погода за окном, пусть в вашем сердце всегда будет солнечно. Вместе с «Карибу».

0: Зачем нам другое, когда есть свое, родное?
1: Карибу Арт. Исключительно магаданское.
2: Я люблю радио Карибу.

0: Слушай Карибу, ведь впереди так много вкусного.
1: Я люблю под вас танцевать.
2: И я.
3: Я тоже.
4: Я вас обожаю.
2: Вы молодцы.
5: Вы правда молодцы.
1: Карибу – самое хорошее радио.
6: Танцуй, живи, слушай Карибу.
0: Новый час на Карибу.
6: Карибу Арт, 104.2 FM.
7: Взгляните на небо, следуйте за своей звездой. Магия звезд на Карибу. Категория 12+.
8: 1 июня.
6: Овен.
8: Не все идет гладко, и многие овны усомнятся в том, что выбрали верный путь. Не забывайте о важности мотивов, которыми продиктованы ваши поступки, и не позволяйте сбить себя с избранного пути. Гармония в отношениях с любимым человеком пока недостижима, но сохранить мир и избежать конфликтов вам вполне по силам.
6: Телец.
8: День достаточно благоприятный, хотя и связанный не столько с приятными неожиданностями, сколько с реализацией ранее составленных планов. Благоприятна финансовая картина, день подходит для совершения покупок и заключения сделок. Удачными будут поездки, можно начинать подготовку к далеким путешествиям, заниматься оформлением документов, планированием семейного отдыха.
6: Близнецы.
8: Вы стремитесь успеть многое, поэтому едва ли сможете избежать суеты. Наладятся отношения в семье, вы сможете заручиться поддержкой старших родственников или влиятельных друзей. Влюбленных ожидает легкий и приятный день, становится возможным достижение взаимопонимания.
6: Рак.
8: Ваши труды и старания не были напрасны, пришло время получать заслуженную награду. Обсудите с близкими те вопросы, которые вас тревожат. Есть шанс выработать общую тактику преодоления трудностей. Неплохо будут складываться и романтические отношения, хотя вы не склонны открывать свое сердце и пускаться в откровения.
6: Лев.
8: Внимание львов сосредоточено на романтических отношениях, и в этом нет ничего удивительного, поскольку именно в личной жизни сегодня происходят наиболее значительные перемены. Несколько портит благоприятную картину дня снижение жизненного тонуса. Будьте внимательнее к себе, помните о нежелательности любых перегрузок.
6: Дева.
8: Чрезвычайной осторожности требует общения, новые знакомства нежелательны. За советом звезды советуют обращаться к друзьям или любимому человеку. Старшие родственники едва ли смогут правильно оценить ситуацию. Финансовые дела не блестящие, приходится экономить.
6: Весы.
8: День пройдет хорошо, вам не придется ни жалеть о совершенных поступках, ни страдать из-за ошибок, допущенных окружающими. Благоприятна финансовая картина, появится шанс сделать выгодные покупки или удачные инвестиции. В личных отношениях ситуация также складывается вполне благоприятная, но многое зависит от того, проявите ли вы вовремя инициативу.
6: Скорпион.
8: Здравый смысл и умение ладить с людьми не изменят скорпионам даже в этот непростой день. Любимый человек порадует вас как словами, так и поступками. В жизни одиноких скорпионов вероятны перемены к лучшему. Ваше обаяние вряд ли оставит равнодушными представителей противоположного пола.
6: Стрелец.
8: Удачный день, несущий массу новых впечатлений, наверняка приятных. Все, что вы делаете с искренним интересом, будет удаваться. Не упускайте возможность проявить свои таланты, вы вызовете восхищение тех, чьим мнением дорожите.
6: Козерог.
8: День парадоксов, неудачных совпадений, обостряющихся противоречий. Придерживайтесь золотой середины, старайтесь не обижать окружающих невниманием, но и излишней заботливости избегайте. В романтических отношениях маловато ясности, а потому вы чувствуете себя не слишком уверенно.
6: Водолей.
8: Будьте внимательнее в поездках, возможны неприятности, которые испортят настроение, неудачные совпадения. В остальном же день обещает быть легким и удачным. Отмечается некоторое снижение жизненного тонуса, позитивность.

0: Для счастья нужно немного. Для счастья нужно Карибу.
1: Карибу Арт. Пусть хорошей музыки будет больше.

0: слушать Карибу лучше на разрешенной скорости.
1: Твое личное пространство в FM-диапазоне.
2: Карибу версия 2.0.
0: Води аккуратно. Слушай Карибу.

Свидетельство регистрации СМИ «Радио Карибу Арт». Серия L номер ТУ 49-3072 от 9 ноября 2016 года. Выдано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Магаданской области и Чукотскому автономному округу. Информационная продукция СМИ предназначена для прослушивания лицам старше 12 лет.

0: Арт 104.2 FM.
1: Твое личное пространство в FM.
2: Together.

0: Зачем нам другое, когда есть свое родное? Карибу Арт. Исключительно магаданское.
1: Я люблю радио Карибу.

свидетельство о регистрации СМИ «Радио Карибу Арт». Серия L номер ТУ 49-3072 от 9 ноября 2016 года. Выдано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Магаданской области и Чукотскому автономному округу. Информационная продукция СМИ предназначена для прослушивания лицам старше 12 лет.

0: зачем нам другое, когда есть свое, родное? Карибу Арт. Исключительно магаданское.
1: Я люблю радио Карибу.

0: слушать Карибу лучше на разрешенной скорости.
1: Твое личное пространство в FM-диапазоне.
2: Карибу 92.0.
0: Води аккуратно. Слушай Карибу.

0: Для счастья нужно немного. Для счастья нужно Карибу.
1: Карибу Арт. Пусть хорошей музыки будет больше.

Свидетельство о регистрации СМИ «Радио Карибу Арт». Серия L номер ТУ 49-3072 от 9 ноября 2016 года. Выдано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Магаданской области и Чукотскому автономному округу. Информационная продукция СМИ предназначена для прослушивания лицам старше 12 лет.

Давай сейчас по факту. Давай сейчас серьезно. Мы взрослые люди, без памяти любим, теперь уже можно. Что же я делал? Ты меня спросишь, что же я делал без ее рук?

0: Для счастья нужно немного. Для счастья нужно Карибу.
1: Карибу Арт. Пусть хорошей музыки будет больше.

расскажи мне, как проводишь вечер? Что читаешь перед сном, зажигая свечи? Может быть, ты до сих пор спишь в моей футболке, только знаешь,

0: Зачем нам другое, когда есть свое, родное? Карибу Арт. Исключительно магаданское.
1: Я люблю радио Карибу.

0: Чашечка кофе под любимое радио. Радио Карибу Арт 104.2 FM.
1: Ты слушаешь радио. Радио слушает тебя.
0: Радио отличного настроения. 104.2 FM.

0: слушать Карибу, лучше на разрешенной скорости.
1: Твое личное пространство в FM-диапазоне.
2: Карибу 92.0.
0: Води аккуратно. Слушай Карибу.

0: Yağmur tini bianco, inanda любить никто не запретил. Ты полюбила панка, моя хулиганка, если это сон, меня не поди.
1: Води аккуратно, слушай Карибу.
2: Я люблю радио Карибу.

Свидетельство о регистрации СМИ «Радио Карибу Арт». Серия L номер ТУ 49-3072 от 9 ноября 2016 года. Выдано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Магаданской области и Чукотскому автономному округу. Информационная продукция СМИ предназначена для прослушивания лицам старше 12 лет.

0: Зачем нам другое, когда есть свое родное? Карибу Арт. Исключительно магаданское.
1: Я люблю радио Карибу.

Это было давно так, мы не виделись 100 лет. Закрывали глаза в такт, открывали на рассвет. Расставались на запад и на юг возвращались. Столько пятен на карте,

0: Зачем нам другое, когда есть свое родное? Карибу Арт. Исключительно магаданское.
1: Я люблю радио Карибу.

Теперь живем в спальном районе. Бегу с работы, ты с ужином дома. Снова смотрим «Игру престолов», премьера последнего сезона. Уже 5 лет в спальном районе, но до сих пор волнует твой нежный голос. Мы опять в кровати за полночь. Я скажу тебе, а помнишь, как мы до утра с тобою в подъезде гоняли на диске любимые песни? Ты пела мне Билана, а я

0: Любопытные факты, захватывающие истории в специальном проекте «Машина времени» на Карибу.
1: Спонсор программы – компания «Герлеон». «Герлеон» – территория низких цен. Сегодня во всем мире отмечают Международный день защиты детей. Вопрос о его необходимости встал в 1949 году на специальной сессии Международной демократической федерации женщин, которая проходила в Париже. Дело в том, что после Второй мировой войны многие дети лишились родителей и крова, поэтому были вынуждены жить на улице, попрошайничать или воровать. И, конечно же, такая ситуация не могла не привлечь внимание неравнодушных людей. В России 1 июня – это День Северного флота. Праздник установлен в 1996 году, однако корнями уходит в 1733. Белое и Баренцево моря всегда играли важную роль для торгового флота России. Доступ к незамерзающим гаваням был одним из важнейших компонентов морской стратегии. Поэтому для безопасности государства был создан Архангельский военный порт. Из построенных кораблей была сформирована эскадра. Два столетия Северный флот успешно защищал морские пути, а главную проверку на прочность прошел в Великой Отечественной войне. В этот день, в 1991 году, аэропорт в поселке Сокол получил статус международного. Это случилось спустя 12 лет после первого пассажирского рейса Магадан-Иркутск, который по интересной случайности также произошел 1 июня. Впоследствии наши летчики летали в Анкоридж, Сиэтл, Сан-Франциско и Лос-Анджелес. Сегодня это международный аэропорт имени Высоцкого. А еще сегодня день рождения самого знаменитого героя комиксов Супермена. Он появился в 1938 году в первом номере журнала Action Comics. Джерри Сигал прописал характер, а известный всем образ красной буквой «С» на груди нарисовал художник Джо Шустер. Наверняка ты знаешь, что Супермен умеет летать, читать мысли и пускать лазеры из глаз. А вот раньше он был куда креативнее. Например, он мог создавать миниатюрные копии самого себя, обладал возможностью стирать память поцелуем и, как ни странно, умел очень быстро вышивать. На этом все. Спасибо за внимание и до новых праздников.
0: Пол – основная часть декоративного оформления интерьера. Выбрать единственно правильный вариант покрытия невероятно важно. Именно от пола будет зависеть общая атмосфера в помещении. Мы поможем вам! Магазин «Визит». Современные напольные покрытия. Декатайл, линолеум, керамогранит, ламинат. Простота в монтаже и уходе. Широкий выбор декоров. Более 200 расцветок. Магазин «Визит». Улица Наровчатова, 16. Телефон 650-110. База УСИС. Склад компании «Герлеон». Телефон 63-74-78. Машина времени на Карибу.
2: Свидетельство о регистрации СМИ «Радио Карибу Арт». Серия L номер ТУ 49-3072 от 9 ноября 2016 года. Выдано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Магаданской области и Чукотскому автономному округу. Информационная продукция СМИ предназначена для прослушивания лицам старше 12 лет.
3: Новый час на Карибу.
4: Новая глава нашей жизни.
3: Слушай Карибу, ведь впереди так много вкусного.
5: Я люблю под вас танцевать.
6: И я.
7: Я тоже.
8: Я вас обожаю.
6: Вы молодцы.
9: Вы правда молодцы.
5: Карибу – самое хорошее радио.
10: Танцуй, живи, слушай Карибу.
3: Новый час на Карибу.
10: Карибу Арт, 104,2 FM.
0: Новости на радио Карибу Арт.
11: Спонсор выпуска – специализированный магазин комиксов, лицензионных фигурок, настольных игр и атрибутики «Geek Shop Bad Moon». Проспект Карла Маркса, 63, торговый центр «Северное сияние», отдел номер 2.
12: В эфире новости, в студии Татьяна Брайс. Здравствуйте. В этом выпуске Украина ввела новые антироссийские ограничения. Самые высокие цены на яйца зафиксированы на Чукотке и в Магаданской области. Использование ИИ может снижать мотивацию и самостоятельность. Подробности далее. Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ о новых санкциях Совета национальной безопасности и обороны против России. Документ синхронизировал украинские санкции с решением Европейского Союза. Всего новые ограничения затронули 120 физических лиц и организаций. Под новые санкции попали 16 россиян и 31 компания из России, Белоруссии
11: Ирана, Арабских Эмиратов и других стран. Кроме того, ограничения затронули 19 граждан Ирана и 7 граждан Судана. Об этом пишет Лента.ру. Самые высокие цены на куриные яйца в России зафиксированы в Чукотском автономном округе и Магаданской области, а самые низкие – в Мордовии и Пензенской области. Об этом в интервью ТАСС сообщил исполнительный директор Ассоциации «Руспродсоюз» Дмитрий Востриков. По его словам, в Чукотском автономном округе десяток яиц в среднем стоит 242 рубля. Наиболее низкие цены, как отметил эксперт, наблюдаются в Мордовии, где десяток яиц обходится в среднем 81 рубль. При этом средняя цена десятка яиц в Москве составила около 125 рублей. Ученые из Великобритании и США заявили, что даже 15-минутное использование искусственного интеллекта может негативно влиять на когнитивные способности человека. Об этом сообщает «Комсомольская правда». В ходе исследования испытуемые решали стандартные задачи для вступительных экзаменов и писали эссе. Половина участников выполняла задания самостоятельно, а остальные пользовались чат-ботами на основе искусственного интеллекта. Через некоторое время второй группе запретили использовать нейросети. После этого производительность этих участников снизилась. Они стали пропускать задачи в два раза чаще, чем те, кто изначально решал их без помощи ИИ. По итогам исследования ученые пришли к выводу, что использование искусственного интеллекта может негативно сказываться на производительности труда и мотивации. Официальный курс доллара на 1 июня составляет 71 рубль 2 копейки. Курс европейской валюты на сегодня – 82 рубля 63 копейки. Это были новости на радио «Карибу Арт». С ними вас познакомила Татьяна Брайс. Всего доброго.
2: Читаете комиксы? Проводите время за настольными играми? Коллекционируете фигурки и различную атрибутику? А может, ищете подарок для себя или близких? Тогда ждем вас в гик-шопе «Бэтмун». Первый специализированный магазин рад предложить большой выбор комиксов и манги, настольных игр и фигурок, постеров и стикеров, докимакур и другой атрибутики по вашему любимому фандому. Поможем подобрать подарок или предложим подарочный сертификат. Действует постоянная акция «Скидка в день рождения». Также работаем с организациями по безналичному расчету. Ждем вас по адресу: проспект Карла Маркса, 63, отдел номер 2.
0: Новости на радио «Карибу Арт».
2: С чего начинается твой день? С выгула собаки, приготовления завтрака и недовольного бухтения на весь мир? Долой серое утро! Таня Брайс и Наташа Белая знают, что делать в самое непростое время суток. Наши радио-ведьмы разобьют твою сонливость в пух и прах. А еще поднимут настроение и зарядят на весь день. Ну, началось! Новое фирменное утреннее шоу на Карибу Арт. По понедельникам и пятницам с 8 до 11 утра. Просыпайся и подключайся. Только на 104.2 FM.
6: Какой чудесный день, какой чудесный пень. И Танечка счастливая такая, смотрю.
7: Да, очень.
6: Да.
7: Мне кажется, тебе стало немножко грустно от моего выражения лица.
6: Да, конечно.
7: С добрым утром.
6: Рада снова быть здесь. Да, доброе утро.
7: Так ты здесь уже.
6: Нет, ну с тобой. Мне же нравится. Не место красит, значит, все вот это.
7: А я?
6: А ты, да. Я пытаюсь поднять тебе настрой и мотивацию.
7: С добрым утром.
6: Доброе утро.
7: Понедельник и первый день лета. Ну, по крайней мере, календарного. Мне вчера, выскочила вот это, знаешь, как...
6: Прыщик.
7: Я не знаю, на айфоне такая есть функция или нет, потому что я... У меня андроид всегда.
6: Воспоминания какое-нибудь?
7: Да, вот эти вот, знаешь, когда? Типа в этот день столько-то лет назад.
6: Вы весили на 6 килограммов меньше. Я всегда расстраиваюсь. Расстраивают меня такие истории, конечно.
7: Нет, выскочила, значит, воспоминания в этот день в 2024 году, то есть это два года назад. И я смотрю по фотографии, я там в босоножках. 31 мая. Два года назад я уже была в босоножках.
6: Да, в этом году что-то лето не торопится.
7: А в этом году, да, я гуляю с собаками, у нас есть во дворе, ну, там, несколько таких теневых, знаешь, как бы мест, где вообще солнышко никогда не появляется. И в двух из этих мест, ну, сугробы где-то мне по колено.
6: Кошмар! кошмар. Потрясающе.
7: То есть 2 года назад я в это время была в босоножках.
6: Представь, еще через 2 года мы в это время еще до сих пор будем в валенках, например. Вполне возможно.
7: В 26-м году до сих пор.
6: А везде говорят, потепление глобальное, но к нам это не относится вообще никогда.
7: Дело в том, что я наоборот как-то думала, как-то в этом году так тепло, вроде бы.
6: Как будто бы
7: быстрее
6: теплее стало.
7: А оказалось, нет, Заюш, все не так.
6: Ну что, спасибо воспоминаниям.
7: Да, которые Android подкидывает.
6: Но сейчас +5 за окном.
7: Ну, да, замечательно. Весело. Мои подруги на материке страдают от +30. Угу. И, там, а я вот им все раз фотографию присылаю, говорю,
6: вот
7: они
6: такие... Вот я из сугроб.
7: Да. Они такие, у тебя что, снег? Я такая, ну, немножко, да.
6: Танюш, не надо расстраиваться, мы счастливее будем. Потому что вот очередное исследование показало, что лето губит моральное здоровье. Психотерапевты говорят, на фоне чужих отпусков вот этих вот, лучшей жизни, усиливается тревога, чувство одиночества усиливается, ситуацию еще и усугубляет сбитый режим, хронический недосып, который напрямую влияет на настроение и уровень стресса. Поэтому, говорит, лет, не надо радоваться. Они там не радуются, им 30 градусов, жара, у них усугубляется все настроение, а у нас прям как будто, знаешь, все хорошо.
7: Ладно, лето — это маленькая жизнь, все любят лето. Кстати, мне кажется, очень маленькое количество людей, кто может сказать, типа, я не люблю лето.
6: Я не знаю таких людей.
7: Есть такие.
6: Да?
7: Да, вот типа жара, вот это все, это мне не нравится.
6: Ну, не в Магадане живут эти люди.
7: Да.
6: Да.
7: Не в Магадане.
6: Здесь все радуются летом.
7: Мы так сразу же раз вскочили, знаешь, с ноги. Ну, в общем, мы рады вас приветствовать. Мы вернулись, Наташка была в отпуску. Наотпускнилась там всяко-разно, ну, недолго, да?
6: Недолго,
7: все равно,
6: да.
7: Вот, поэтому как-то вот мы решили...

0: вашему автомобилю. 5-й километр основной трассы. Режим работы с 9 утра до часу ночи. Телефон 212-39.
1: В магазине «Хмель» для вас особый расклад. Шаурма, бургеры, гренки, курица и квас. Все свежее, вкусное у нас для вас. 212-00. И вопрос с едой решен. Приходи в «Хмель», будет то, что надо.
2: Мы ценим вас. И теперь это не просто слова. С новой программой лояльности. Бонусы за покупки на сайте и во всех магазинах «Славянский». Единый баланс. Тратьте где удобно. Простые правила и быстрая выгода. Заходите в личный кабинет, открывайте меню «Бонусная система» и тратьте накопленные бонусы по всей сети магазинов. Попробуйте уже сегодня.
3: Комната маленькая, а мечты большие? Пора все менять. Освободи пространство за секунду. Для танцев, спорта, жизни. Колесо легко. Дом, который подстраивается под тебя. Кровать-трансформер. Освободи место для жизни. Сон-деко. Кольцевая 13/1.
4: А здравствуйте. А можно домашние вещи из Магадана отправить?
5: Да, но только упакуйте сами. У нас тары нет.
4: Ясно.
5: Да, но мы не страхуем грузы из Магадана. Идите в страховую сами.
4: Понятно.
5: С этажа снести не можем. Таскайте сами. Привозите к нам на склад сами.
6: Устали платить и все делать сами? Хотите достойного сервиса? Тогда вам к нам. «Адамант» окажет достойный сервис по оптимальной цене с полным комплексом сопутствующих услуг по отправке домашних вещей. «Адамант» – партнер надежный. Я ручаюсь.
7: Медколледж Минздрава Магаданской области ведет прием документов на 26-27 учебный год на специальности. Лечебное дело, сестринское дело, лабораторная диагностика и фармация. Поступление в колледж возможно на базе 9 классов. Мы предлагаем обучение у опытных преподавателей, практику в ведущих медицинских организациях Магаданской области, гарантированное трудоустройство, благоустроенное общежитие. Сделай свой первый шаг в медицину. Телефоны приемной комиссии 63-43-38 и 63-05-22. Сайт momk.magadan.medobl.ru.
8: Мужики, есть разговор. Black Aurum расширяется. Пришла новая техника и нужны крепкие руки. Ищем водителей С, Е, ДОПОК. Работа серьезная, отношение человеческое. Приходи, пообщаемся лично. Собеседование каждый вторник и четверг ровно в 10 утра. Найти нас просто. 6-й километр основной трассы, база Black Aurum. Есть вопросы? Звони. Плюс 7-926-654-00. Black Aurum. Работа на совесть.
9: Компания «Армаком» предлагает быструю доставку автомобилей и различной спецтехники морским путем из Владивостока в Магадан. У нас богатый опыт в сфере грузоперевозок по всей России. Компания «Армаком». Звоните 298-66-99.
10: Реклама – это способность чувствовать и передавать само сердцебиение бизнеса в словах, бумаге и на чернилах. Лео Бернет. Реклама на Карибу. Телефон 61-11-11.
11: Музыка для истинных ценителей. Время эстетов на Карибу.
12: Время эстетов представляет такси «Форсаж». Быстро, выгодно, комфортно. Телефоны 600-500 и 21-11-00.

0: радіо Карібу Арт. Спонсор випуска – компанія «Герліон». «Герліон» – територія низьких цін. По данным синоптиков, 1 июня в Сосумане преимущественно без осадков, температура около 6, выше нуля, ветер северо-восточный с порывами до 2 метров в секунду. В Балаганном преимущественно без осадков, температура до 7 градусов тепла, ветер юго-восточный с порывами до 2 метров в секунду. В Талоне также преимущественно без осадков, температура около 8, выше нуля, ветер юго-восточный с порывами до 2 метров в секунду. В Магадане в понедельник преимущественно без осадков, температура ночью до 4 градусов тепла, днем около 6, выше нуля. Ветер северо-восточный с порывами до 4 метров в секунду. Спонсор выпуска – компания «Герлеон».
1: Время обновлений. Делайте ремонт, а помощником станет магазин «Визит». Уже сейчас новое поступление входных металлических дверей, сантехники, пиломатериалов. Большой выбор различных стройматериалов, фурнитуры и инструментов. Магазин «Визит». Выбор очевиден. Улица Наровчатова, 16. Телефон 650-110.
2: Неважно, какая погода за окном, пусть в вашем сердце всегда будет солнечно. Вместе с «Карибу Арт».
3: С чего начинается твой день? С выгула собаки, приготовление завтрака и недовольного бухтения на весь мир. Долой серое утро! Таня Брайс и Наташа Белая знают, что делать в самое непростое время суток.

0: по понедельникам и пятницам с 8 до 11 утра.
1: Просыпайся и подключайся.
0: Только на 104 и 2 FM.
2: Вот, казалось бы, но... В общем, умные, оказывается, люди намного счастливее глупых.
3: Ух ты! Я, кстати, думала всегда, что наоборот это работает. Умный человек постоянно страдает из-за каких-нибудь переживаний. Постоянно нужно что-то делать, о чем-то заботиться, о чем-то, конечно же, переживать. А мне кажется, глупые люди такие: а, нормально, солнышко, цветочки, и хорошо все.
2: В общем, психологи рассказали о том, от чего же все-таки зависит наше с вами счастье. Вот, говорят, от здоровья и физической привлекательности. Это улучшает социальное взаимодействие.
3: Вот
2: симпатичные дети, вырастая, больше зарабатывают и в целом успешнее.
3: Нужно просто было родиться красивым.
2: Ты знаешь.
3: И в богатой семье.
2: Я вот так задумалась. Симпатичные дети, вырастая, больше зарабатывают, в целом успешнее. Нет.
3: Нет?
2: Нет. Потому что симпатичные дети, красивые, да, они изначально знают, что они симпатичные, красивые, и привыкают к этому с самого детства. И решают, что им все вот по определению должно очень легко даваться. И весь мир у их ног, вокруг них.
3: Но мне кажется, социальные связи все-таки быстрее как-то завязываются, получше у красивых людей.
2: Но они не считают нужным что-то делать. Они завязываются
3: вот
2: быстрее, да, это понятно. Но при этом они хотят, чтобы по определению, если он красивый, у него все было, касается это и девочек, и мальчиков. По крайней мере, по моему опыту жизненному, именно так и складывается.
3: Интересно очень. Вообще очень интересно, как это родиться в красивом,
2: да,
3: в красивом человеке. Каково это ощущение ежедневное?
2: Да, я очень люблю красивых людей.
3: Кто их не любит?
2: И считаю, что им все можно.
3: Потому что они красивые.
2: Ну, кто-нибудь там, знаешь, я же все время говорю, из знаменитостей там кто-нибудь что-нибудь такое.
3: Вот он же гадина, да, вообще полнейшая.
2: А ты да. Она красивая, ну, ей
3: красивая
2: можно.
3: Красивая можно. Замечательно, по-моему.
2: Понимаешь. Дальше. Зависит от денег наше счастье, опять-таки. То есть от здоровья, физической привлекательности, от денег. Ну, это... Нам
3: это да.
2: Так понятно. Дело в том, что до определенных сумм счастье возрастает, а дальше уже нет. До каких сумм, к сожалению,
3: психологи не написали. Наверное, у каждого человека своя какая-то,
2: да,
3: наверное,
2: да.
3: Сумма.
2: Я вчера в очередной раз почитала, посмотрела вот про эти краснодарские... руководители Краснодарского края, где там миллиарды, миллионов, знаешь, вот это вот все. Вот это.
3: Но невероятная
2: это колоссально. 21 квартира. То есть как, в какой момент
3: он поймет, что уже хватит.
2: Да,
3: да, ну, то есть типа, когда-нибудь наступает причем, этот порог.
2: Причем 21 квартира, это какой-то там, ну, минимум всего перечисленного, сколько человек.
3: А хотя, может быть, если согласно вот этому исследованию, да, да, может, он до 10 квартир, вот он был счастлив, 11 уже так счастье не принесла, знаешь, и там уже пошло.
2: И там уже по пьяночке,
3: да,
2: знаешь.
3: 12-15 уже как бы особо разницы нет.
2: Он все думал, что она принесла.
3: Ну да, что снова почувствует это ощущение, оно уже как будто бы нет.
2: От возраста наше счастье тоже зависит, говорят психологи, потому что чем мы становимся старше, тем мы становимся счастливее.
3: Да.
2: Вот здесь я подтверждаю.
3: Это было огромное, кстати, исследование на этот счет.
2: Потому что, говорят, годы учат людей радоваться и ценить более простые вещи. Вот с этим я согласна прямо на 200%. Ну и, конечно, зависит счастье от интеллекта. Чем он выше, тем чаще человек чувствует себя счастливым. Получается, от ума не горе, а счастье.
3: Хорошо.
4: Цитатник на Карибу Арт.
5: Радио Карибу.
6: Мужчины – это удивительные создания. Они ложатся спать красивыми и просыпаются красивыми. А вот женщины за ночь как-то портятся.
4: Слушать Карибу не только круто, но и весело.
5: Я люблю радио Карибу.

0: Ой, реклама.
1: Реклама на радио Карибу Арт.
0: Радио Карибу.
1: Телефон рекламной службы 65 единиц.
2: Магазин «Салют» предлагает более 1000 наименований обоев, ковровые покрытия, линолеум и отделочные материалы по демократичным ценам. Постоянным клиентам дисконтные карты, а предприятиям дополнительные скидки. «Салют» на Ровчатова 21.
3: Когда аккумулятор подводит, решение должно быть быстрым. Акабамаркет – это мощное решение для твоего авто. Аккумулятор на любую машину, легковую, грузовую или спецтехнику. Надежные бренды, бесплатная доставка, помощь с установкой и скидка при сдаче старого аккумулятора. Работаем быстро, четко и без выходных. 6-й километр основной трассы, здание 21А/1 и улица Полярная, 21. Звоните 8-914-038-87-78 или 8-914-039-18-18. Акабамаркет. Максимум заряда, минимум забот.
4: Надоела рутина? Хотите отдохнуть? Тогда вам к нам. Элитная сауна «Чикаго». Современный островок релаксации, место комфорта и расслабления. Просторная парная, глубокий бассейн, уютная зона отдыха и бильярд. Позвольте себе отдохнуть и телом, и душой. Посетите сауну «Чикаго». Работаем круглосуточно. Улица Нагаевская, 36. Телефон 8-914-867-1048. Сауна «Чикаго». Отдохнешь как надо.
2: С заботой о вас Мегуми предлагает широкую линейку товаров для создания уюта в доме и уходовые косметические средства для красоты и здоровья от производителей Японии и Южной Кореи. Выбирать качество – значит выбирать Мегуми. Улица Горького, 8. Телефон 8-924-691-7642.
5: Создайте дома особую атмосферу. Тюль, портьерные ткани, готовые комплекты, пошив штор на заказ, карнизы и все комплектующие к ним вы всегда найдете в магазине «Скарлетт». Карла Маркса, 27/11.
4: Телефон 62-24-31.
2: Добро пожаловать в магазин сантехники «Сантик». Всегда в наличии инженерная сантехника, смесители, санфаянс, радиатор отопления по привлекательной цене. Работаем с юридическими и физическими лицами. Действуют скидки на весь ассортимент. По субботам действуют акции и увеличенные скидки. «Сантик». Сантехника для вашего дома и не только. Улица Гагарина, 21А/1.
4: Здоровая улыбка – наша работа. «Денталюкс». Протезирование, имплантация, исправление прикуса, лечение и чистка зубов. Даже с брекетами. Записывайтесь. 60-04-99. Вострецовый, 5. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
6: Диспетчерская служба «Такси Престиж». Заказы по телефонам 633-333 и 644-444. Требуются диспетчеры и водители на офисные и личные автомобили, заключение договоров с предприятиями. Также автомобили сдаются в аренду. Диспетчерская служба «Такси Престиж». Телефоны 633-333 и 644-444.
4: Чтобы продать товар один раз, нужна хорошая упаковка. Но чтобы продать товар второй раз, нужно, чтобы это был хороший товар. Сильвия Чиз. Реклама на Карибу. Телефон 61-11-11.
7: Тотальная свежесть на Карибу.
8: Томас Мраз. Тетрис.

свежесть уже сейчас на 104.2 FM. Свежесть этой недели представляет компания «Митрал». На заказ корпусная мебель, кухни, шкафы-купе, кухонные фартуки, обработка стекла и зеркала. Звони в «Митрал» 200-800.

0: к нам.
1: Ведь все уже началось.
2: Наконец-то, Танюш, мода и до нас дошла. Пока весь мир догоняет этот тренд, я считаю, что мы вообще впереди. Да, тренд. Нет. Мы вообще впереди фактически иконы этого стиля. Эстетика «уставшая девочка» – главный тренд мира моды прямо сейчас.
3: Трендовый круги
2: да,
3: под глазами рисуются.
2: Да, трендовый макияж должен подчеркивать мешки и темные, значит, вот эти круги под глазами. В моде уставший взгляд. То есть они даже фотографируются вот так вот, как будто мы после рабочего дня вечером пришли.
3: Мы такие модные приходим.
2: Да, и легкая неопрятность. То есть нерасчесанный волос немножко, да, какие-то вещи помяты. Наконец-то тренд, для которого нам не нужен макияж и вообще что-либо делать. Можно просто отработать, прийти домой, сфотографироваться. Да. Бедный мужчина, мужик с завода, да, такой. Вот они, иконы стиля. По-моему, замечательно, конечно. Ой.
3: Да, но... Мне кажется, этим летом, да, ты знаешь, многие из нас будут в тренде, потому что хочется же лето полноценно как бы провести, да. И ты в тренде, особенно по понедельникам будешь после ударных выходных, знаешь, максимально там наотдыхался, шашлыки, природа, ночевка на природе.
2: Да.
3: В понедельник приходишь, такой, я в тренде.
2: Сегодня после ЕГЭ вся молодежь тоже в тренде будет.
3: Да.
0: Брайс и Белый у микрофона.

0: Реклама.
1: Реклама на радио Карибу Арт.
0: Радио Карибу.
1: Телефон рекламной службы 65 единиц.
2: В магазине «Салют Плюс» огромный выбор ламината от 777 рублей за квадратный метр. Большое поступление керамической плитки, мебель и аксессуары для ванной. «Салют Плюс». Построй свой дом с нами. Улица Наровчатова, 21.
3: Надо ли лечить молочные зубы? Кариес молочных зубов? Лечить надо! Это залог здоровья зачатков постоянных зубов. Залог правильного развития прикуса, дикции и общего здоровья ребенка. Чем раньше начать заботиться о зубах малыша, тем проще и дешевле будет их лечение. Профилактика и современное лечение помогут избежать серьезных проблем в будущем. Клиника «Данти Профи» приглашает маленьких пациентов на прием к детскому стоматологу. Мы позаботимся о здоровой улыбке вашего малыша. «Данти Профи», улица Пролетарская, 17, телефон 20 40 44. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
4: Магазин «Мегавольт». Три этажа, сотни метров витрин. Инструменты, расходники, товары для охоты и рыбалки, автотовары. Работаем с НДС. У нас действуют бонусные программы для юридических и физических лиц. Работаем по договорам отсрочки платежа. Магазин «Мегавольт». Все от отвертки до моторной лодки вы найдете в нашем магазине. Магазин «Мегавольт» на Пролетарской, 49.
3: Компания «Нордтрак» – твой надежный союзник на дороге. Запчасти на любой коммерческий транспорт. Масла и смазки премиум-класса. Современное оборудование и инструменты для гаража. Все, что нужно, чтобы твой бизнес ехал без остановок. Работаем без выходных, чтобы твои машины не простаивали. Приезжай. 6-й километр основной трассы, здание 21Б/1. Звони 8-914-038-89-98. «Нордтрак» – качество всегда в комплекте.
5: Удачный шашлык в мясном номер один. В маринаде или уже готовый прямо с мангала. А также колбасы и деликатесы, соусы, салаты, овощи и свежий хлеб. Мясной номер один. Полярная 5, Кольцевая 15, Пролетарская 77А.
6: Одевайтесь модно. В магазине Kinder City поступление новой весенне-летней коллекции одежды и обуви. Большой выбор ветровок, жилеток, спортивных костюмов, шапок, кепок, футболок, шорт, кроссовок и многое другое. Подберем стильный образ под любую погоду. Kinder City. Торговый центр «Северное сияние», бутики 28 и 28Б.
7: Мечтаете об уютном доме?
8: Вам в «Электросвет».
7: Здесь есть все, чтобы сделать ваш дом стильным и функциональным.
8: Люстры и светильники на любой вкус. Современная автоматика для безопасности. Стильные розетки и выключатели, а также все для монтажа и ремонта. На Пролетарской, 19. Телефон 211-213. «Электросвет». Электромаркет и светотехника. Без компромиссов.
3: Без рекламы произойдет самое ужасное. Не произойдет ничего. Том Бискарди. Реклама на Карибу. Телефон 61 11 11.

0: свидетельство о регистрации СМИ «Радио Карибу Арт». Серия L номер ТУ 49-3072 от 9 ноября 2016 года. Выдано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Магаданской области и Чукотскому автономному округу. Информационная продукция СМИ предназначена для прослушивания лицам старше 12 лет.
1: Новый час на Карибу.
2: Новая глава нашей жизни.
1: Слушай Карибу, ведь впереди так много вкусного.
3: Я люблю под вас танцевать.
4: И я.
5: Я тоже.
6: Я вас обожаю.
1: Вы молодцы.
7: Вы правда молодцы.
3: Карибу – самое хорошее радио.
8: Танцуй, живи, слушай Карибу.
1: Новый час на Карибу.
8: Карибу Арт 104.2 FM.
0: Новости на радио Карибу Арт.
9: Спонсор выпуска – магазины АКБ «Маркет». Аккумуляторы для авто, спецтехники и мото. 6 километр основной трассы 21А/1 и улица Полярная 21. В эфире новости, в студии Татьяна Брайс. Здравствуйте. В этом выпуске в МИД оценили отношения между Россией и Германией. На окраинах Магадана стали появляться медведи. Россияне рассказали о своей школьной любви. Подробности далее. Диалог между Россией и Германией сейчас отсутствует полностью, находясь ниже плинтуса. Об этом в интервью ТАСС заявил заместитель главы МИД РФ Дмитрий Любинский. По его словам, утверждает, что реваншистские заявления властей Германии могут как-то еще осложнить диалог, было бы преувеличением, потому что осложнить его практически невозможно. Дипломат добавил, что не видит никаких предпосылок к тому, чтобы между странами завязывалось какое-либо общение. Ранее министр иностранных дел Германии Йохан Вадевульф заявил, что Евросоюз и НАТО дадут совместный ответ России на фоне падения беспилотников в Румынии. Дипломат обвинил Россию в безрассудных действиях, которые якобы угрожают безопасности Европы. В свою очередь канцлер Германии Фридрих Мерц заявил, что падение дрона в жилой дом на территории Румынии свидетельствует о необходимости усиленного присутствия НАТО на восточном фланге у границ России. Жители Магадана стали сообщать о появлении медведей на окраинах города. Об этом пишет РИА Новости. Охотоведы многократно выезжали на вызовы местных жителей, при этом обнаруживали только следы животных. Медведи скрывались далеко и высоко в лесных массивах. Власти региона официально установили санитарную зону вокруг населенных пунктов Магаданской области, куда звери заходить не должны. О каждом появлении хищников жителям региона следует сообщать по номеру 112. Более 70% опрошенных россиян до сих пор помнят школьную любовь. Таковы данные исследования одного из сервисов знакомств. В школьные годы влюблялись большинство респондентов, но чаще всего эти чувства оставались безответными. Самыми популярными способами проявить симпатию оказались тайные взгляды и записки. Школьная романтика нередко сопровождалась драмой. Более четверти мужчин признались, что плакали из-за первой любви, а 18% даже дрались. Женщины отмечают, что из-за переживаний начинали хуже учиться или прогуливали уроки. Самыми запоминающимися моментами россияне назвали безответную влюбленность и первый поцелуй. В памяти также остались прогулки после школы, медленные танцы на дискотеках и первые переписки. Официальный курс доллара на 1 июня составляет 71 рубль 2 копейки. Курс европейской валюты на сегодня – 82 рубля 63 копейки. Это были новости на радио Карибу Арт. С ними вас познакомила Татьяна Брайс. Всего доброго.
10: Когда аккумулятор подводит, решение должно быть быстрым. АКБ «Маркет» – это мощное решение для твоего авто. Аккумулятор на любую машину – легковую, грузовую или спецтехнику. Надежные бренды, бесплатная доставка, помощь с установкой и скидка при сдаче старого аккумулятора. Работаем быстро, четко и без выходных. 6-й километр основной трассы, здание 21А/1 и улица Полярная, 21. Звоните 8-914-038-87-78 или 8-914-039-18-18. АКБ «Маркет» – максимум заряда, минимум забот.
0: Новости на радио Карибу Арт.
4: Таня Брайс и Наташа Белая знают, что делать в самое непростое время суток.
5: Наши радиоведьмы разобьют твою сонливость в пух и прах. Но началось.
4: Фирменное утреннее шоу на Карибуарт.
5: Ну, началось.
6: Что, да?
7: Да.
6: Ты так на меня смотришь. 9:03. 1 июня 2026 год. На первый день лета, по крайней мере, календарного.
7: Да.
6: Что там, плюс 6, да?
7: Да.
6: За окном. В общем, вы в Магадане, для тех, кто потерялся вдруг. Такой,
7: заплутал.
6: Я зачем?
7: Оба. Я где?
6: Да. И ваш приемник настроен на волну радио Карибуарт. Здесь с вами мы, Наташка Белая, и я, Таня Брайс.
7: Сегодня, кстати же, отмечается День защиты детей, и по этому случаю прекрасная, смешная новость, конечно, попалась мне. Завирусилось видео в соцсетях, активно сейчас обсуждается, я на него тоже наткнулась. Оказывается, у мам мальчиков начинается паническая атака, когда они слышат слова «я тебя люблю». Завирусилось это видео, в котором учительница провела эксперимент. Попросила внезапно позвонить маме, девчонок и мальчишек, и сказать три главных слова. Девочкам обычно моментально отвечали «я тебя люблю», а мальчишки слышали шквал вопросов, вроде «ты где? Что-то случилось? Что натворил?» Говорят, девчонки чаще звонят просто так, для проявления нежности своим мамам. Для мам фраза «я тебя люблю» от девочки, от дочки звучит ожидаемо в целом. А вот мальчишки же по своей природе реже звонят мамам без конкретной причины или просьбы какой-либо. Поэтому внезапное признание в любви у мамы вызывает тревожные симптомы. Она моментально начинает думать, что сын попал в беду или что-то сломал. Так что, мальчишки, чаще звоните своим мамам, просто сказать «я тебя люблю». Люблю без повода, чтобы ее в жар там не бросало от каждого признания.
6: Я по этому поводу видела ролик, попался мне где-то за перетограмм, видимо, снимали из зала, я имею в виду зрительного. Последний звонок был у 11-классников, у 10-классников, я все по старой манере, у 11-классников, они все вот в там форме, девчонки в там фарточках белых, все. Они все стоят, значит, на сцене, и записали вот эти звонки, именно как дети звонят маме и говорят, что они их любят, записали аудио, и, значит, на экране там бежит то, как реагируют мамы на это все. И вот каждый ребенок вставал, доставал телефон и делал вид, ну, что он звонит, а на самом деле это уже были звонки реальные, которые они просто записали. Но это действительно так, да. Мамы сначала немножко обалдевают, и потом говорят, я тебя тоже,
7: все равно тревожно.
6: Ну вот, например, если я вдруг вижу всплывающее уведомление от своего ребенка, который пишет «мамулечка, красотулечка, самая лучшая, самая любимая», такая «понятно, сейчас он напишет сумму, которая ему нужна».
7: Это пароль от банкомата, мама. Я как мама мальчика.
6: Самая лучшая мама на свете. Понятно, сейчас будет просить на что-то.
7: Я как мама мальчика тоже, если честно, бы очень встревожилась, если бы мой ребенок мне позвонил со словами «мам, я тебя люблю». Чего? Хотя я понимаю, безусловно, что ребенок меня любит, но просто он так не звонит «мам, я тебя люблю». Это очень страшно звучит. Так что давайте, надо мальчишке мам приучать тоже к нежности. Я думаю, что, инфарктное состояние от слов «я тебя люблю»? Так же тоже нельзя. Но, кстати, есть еще одна приколдесная новость. Говорят, чтобы быстро снизить кортизол, вот если вот так вот позвонил сын, сказал «я тебя люблю», ты вот это, глаз начал придергиваться, есть прекрасный способ. Нужно просто высунуть язык на 40 секунд и дышать, как собачка.
6: Батюшки.
7: Ты представляешь, звонит сын, картина маслу. «Мама, я тебя люблю». В ответ... Вообще, говорят ученые, упражнение снимает напряжение в шее, улучшает работу блуждающего нерва и даже помогает снизить уровень кортизола, вот именно на гормональном уровне. Авторы ссылаются на исследование университета Питтсбурга, приводит историю пациентов, у которого после таких тренировок нормализовался кортизол. Уровень упал с 23 до 14 микрограмм на децилитр, то есть там измерялось прям в крови вот этот гормон. Выяснилось, что вот эта техника активирует нервную систему восстановления.
6: 40 секунд, да?
7: Да, 40 секунд, как собачка, нужно подышать, язык высунуть. Я представляю, что дети на ЕГЭ сидят. Там просто без конца и без края.
6: Я не могу, мне сердечко
7: сжимается. Ребята, да, удачи вам и успехов. Дышите глубже.
4: Брайс и Белый у микрофона.

0: Реклама.
1: Реклама на радио Карибу Арт.
0: Радио Карибу.
1: Телефон рекламной службы 65 единиц.
2: Документы пришли? Отлично. Успели к презентации.
3: Адамант не подвел.
4: Мам, здесь посылка от бабушки!
5: Как раз ко дню рождения. Адамант молодцы.
6: МКС на связи, стыкуемся, встречая груз. Что это? Подарок от мамы? Спасибо. Адамант на высоте.
7: Адамант – ваш надежный перевозчик. Доставка экспресс-почты, посылок и писем по России и миру всегда вовремя и по оптимальной цене. Адамант – партнер надежный. Я ручаюсь. Телефон в Магадане – 6144.
8: Магазины «Зоомир» – настоящие друзья человека. Здесь представлен большой выбор товаров для вашего питомца. Наполнители, корма, лакомства, лежанки, домики и многое другое. «Зоомир» – торговый центр «Море Молл», улица Гагарина, 15, проспект Карла Маркса, 65 и улица Пролетарская, 3/2.
9: Устали от яркого солнца? Компания «Аланис» вам поможет. Шторы-блэкаут, день-ночь, вертикальные и горизонтальные жалюзи. Выезд на замер бесплатный. Ждем вас по адресу Берзина, 12, телефон 210-240.
10: Комната маленькая, а мечты большие? Пора все менять. Освободи пространство за секунду. Для танцев, спорта, жизни. Колесо? Легко. Дом, который подстраивается под тебя. Кровать-трансформер. Освободи место для жизни. Сом-декор. Кольцевая, 13/1.

0: Иди вперед, добивайся, мечтай и наслаждайся жизнью. Семейная поликлиника позаботится о твоем здоровье. Профмедосмотры, анализы, УЗИ, ЭКГ и другие виды диагностики. Запись по телефону 60 04 99 62 55 03.
1: Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста. Шоурум «Керамикс ДВ» предлагает к заказу и продаже керамогранит от минимального до максимального формата и керамическую плитку от лучших производителей России, Индии и Китая. А также напольное покрытие «Alpin Floor», кварц-виниловая плитка, инженерная доска и каменный ламинат, профессиональные материалы и инструмент. Проводятся бесплатные замеры и оцифровка помещений для ремонта с предоставлением консультаций грамотных специалистов. «Керамикс ДВ», улица Пролетарская, 19, второй этаж, телефон 8-914-865-00-44. 8-914-865-00-44. Оставьте заботы на материке. Туристическая база «Островная» приглашает отдохнуть вдали от дел на остров Недоразумения. Морской воздух, рыбалка, гриль-домик, уникальная флора и фауна. Эксклюзивное предложение – дневной тур за 8 тысяч рублей. Подробности на сайте база-на-острове.ру и по телефону 8-914-853-08-72.
2: Реклама – это способность чувствовать и передавать само сердцебиение бизнеса в словах, бумаге и на чернилах. Лео Бернет. Реклама на Карибу. Телефон 61 11 11.

0: радіо Карібу Арт. Спонсор випуска – магазини «Домацентр», торговые центры «Идея» и «Солнце». По данным синоптиков, 1 июня в Сосумане преимущественно без осадков, температура около 6, выше нуля, ветер северо-восточный с порывами до 2 метров в секунду. В Балаганном преимущественно без осадков, температура до 7 градусов тепла, ветер юго-восточный с порывами до 2 метров в секунду. В Талоне также преимущественно без осадков, температура около 8, выше нуля, ветер юго-восточный с порывами до 2 метров в секунду. В Магадане в понедельник преимущественно без осадков, температура ночью до 4 градусов тепла, днем около 6, выше нуля. Ветер северо-восточный с порывами до 4 метров в секунду. Спонсор выпуска – магазины «Домацентр», торговые центры «Идея» и «Солнце».
1: Хотите сделать свой дом по-настоящему уютным и стильным? Загляните в «Домацентр», в торговые центры «Идея» и «Солнце». Ваши надежные помощники в выборе товаров для дома. Там есть все, что нужно для создания комфорта. Постельное белье из натуральных тканей, домашний текстиль, пледы, покрывала, шторы, красивая посуда для кухни и сервировки, оригинальные сувениры и другие товары на любой вкус и стиль. В «Домацентре» только качественные товары по приятным ценам. Приходите и выбирайте по летним ценам то, что сделает ваш дом особенным.
2: Неважно, какая погода за окном, пусть в вашем сердце всегда будет солнечно. Вместе с Карибу Арт.
3: Взгляните на небо. Следуйте за своей звездой. Магия звезд на Карибу. Категория 12+.
4: 1 июня.
5: Овен.
4: Не все идет гладко, и многие овны усомнятся в том, что выбрали верный путь. Не забывайте о важности мотивов, которыми продиктованы ваши поступки. И не позволяйте сбить себя с избранного пути. Гармония в отношениях с любимым человеком пока недостижима, но сохранить мир и избежать конфликтов вам вполне по силам.
5: Телец.
4: День достаточно благоприятный, хотя и связанный не столько с приятными неожиданностями, сколько с реализацией ранее составленных планов. Благоприятна финансовая картина, день подходит для совершения покупок и заключения сделок. Удачными будут поездки, можно начинать подготовку к далеким путешествиям, заниматься оформлением документов, планированием семейного отдыха.
5: Близнецы.
4: Вы стремитесь успеть многое, поэтому едва ли сможете избежать суеты. Наладятся отношения в семье, вы сможете заручиться поддержкой старших родственников или влиятельных друзей. Влюбленных ожидает легкий и приятный день, становится возможным достижение взаимопонимания.
5: Рак.
4: Ваши труды и старания не были напрасны, пришло время получать заслуженную награду. Обсудите с близкими те вопросы, которые вас тревожат. Есть шанс выработать общую тактику преодоления трудностей. Неплохо будут складываться и романтические отношения, хотя вы не склонны открывать свое сердце и пускаться в откровения.
5: Лев.
4: Внимание львов сосредоточено на романтических отношениях, и в этом нет ничего удивительного, поскольку именно в личной жизни сегодня происходят наиболее значительные перемены. Несколько портит благоприятную картину дня снижение жизненного тонуса. Будьте внимательнее к себе, помните о нежелательности любых перегрузок.
5: Дева.
4: Чрезвычайная осторожность требует общения, новые знакомства нежелательны. За советом звезды советуют обращаться к друзьям или любимому человеку. Старшие родственники едва ли смогут правильно оценить ситуацию. Финансовые дела не блестящие, приходится экономить.
5: Весы.
4: День пройдет хорошо, вам не придется ни жалеть о совершенных поступках, ни страдать из-за ошибок, допущенных окружающими. Благоприятна финансовая картина, появится шанс сделать выгодные покупки или удачные инвестиции. В личных отношениях ситуация также складывается вполне благоприятная, но многое зависит от того, проявите ли вы вовремя инициативу.
5: Скорпион.
4: Здравый смысл и умение ладить с людьми не изменят скорпионам даже в этот непростой день. Любимый человек порадует вас как словами, так и поступками. В жизни одиноких скорпионов вероятны перемены к лучшему. Ваше обаяние вряд ли оставит равнодушными представителей противоположного пола.
5: Стрелец.
4: Удачный день, несущий массу новых впечатлений, наверняка приятных. Все, что вы делаете с искренним интересом, будет удаваться. Не упускайте возможность проявить свои таланты, вы вызовете восхищение тех, чьим мнением дорожите.
5: Козерог.
4: День парадоксов, неудачных совпадений, обостряющихся противоречий. Придерживайтесь золотой середины, старайтесь не обижать окружающих невниманием, но и излишней заботливости избегайте. В романтических отношениях маловато ясности, а потому вы чувствуете себя не слишком уверенно.
5: Водолей.
4: Будьте внимательнее в поездках, возможны неприятности, которые испортят настроение, неудачные совпадения. В остальном же день обещает быть легким и удачным. Отмечается некоторое снижение жизненного тонуса, позитивно скажется на вашем состоянии общение с веселыми, оптимистично настроенными людьми.
5: Рыбы.
4: Непростая ситуация складывается в сфере романтических отношений. Некоторым представителям знака придется признать, что за последнее время они наделали немало ошибок. Реализовать свои планы вы едва ли сможете. Возможны неожиданности, новые обстоятельства, к которым придется приспосабливаться. Хороший день с точки зрения творческой деятельности.
3: Пусть судьба будет к вам благосклонна. Магия звезд на Карибу.
6: Магия звезд. Магия звезд. Магия звезд.
5: Цитатник на Карибу Арт.
7: Радио Карибу.
3: Лето – это не когда тепло, а когда есть деньги и отпуск.
5: Слушать Карибу не только круто, но и весело.
7: Я люблю Радио Карибу.
3: Цитатник представляет официальный дилер по оригинальным запчастям «Ситрак» магазин «Нордтрак». 6-й километр основной трассы, строение номер 9, телефон 8-914-038-89-98.
8: Собирайтесь, девки, в круг! Таня Брайс слово молвить будет! Народный календарь от нашей народницы-хороводницы! Ну, началось!
9: Ух! Зачем ты мне рассказала про это, Витя? У меня теперь тоже...
10: Главное делать при этом серьезное лицо. Да. И тогда ваши мысли никто не заподозрит. О чем на самом деле вы там промышляете?
9: Что у вас там играет? Какая обезьянка?
10: Обезьянка, да, с этими.
9: Так, народный календарь. Сегодня, 1 июня, в народном календаре отмечен как День Ивана Долгого.
10: Долгий короткого Иван. Ивана не надо, да? Только долгого. Иван, ты что такой долгий? Мой день сегодня.
9: Что делать можно и чего делать нельзя сегодня, 1 июня? Нежелательно лениться и бездельничать.
10: Ну, в понедельник, конечно.
9: Это сулит финансовые трудности.
10: Так и знал.
9: С раннего утра и до самого заката люди работали в поле, посвящая день труду, понимаешь?
10: Кошмар. Вот почему денег нет. Поля нет. И денег нет.
9: Да. Не рекомендуется предаваться грусти, вспоминать плохое, настраиваться на негатив, иначе таким будет все лето, оно нам не надо.
10: Мне нравится всегда вот эта фраза «предаваться грусти».
9: Не стоит встречать лето в поношенной одежде. Что у тебя? Нет, не поношенная сегодня.
10: А как это не поношенная? Я же ее носила. Уже поношенная.
9: Нет, ну такая, знаешь... Ну,
10: а типа... шершавая такая уже, да? С дырдочкой.
9: Ну, такая, типа, видавшая виды, знаешь.
10: Ну, да, да.
9: У нас сегодня нет, мы ну, нормальные, да, да, сегодня. У меня часы даже новые, которые
10: ух
9: подружки
10: ты.
9: Подарили, да.
10: Красота. Да. Похвасталась. Просто минуточка хвасталась.
9: Такая, подумала, как бы рассказать. Вот так рассказала.
10: Так и рассказала.
9: Так, в общем, нельзя встречать лето в поношенной одежде, так можно отпугнуть удачу. Сегодня обязательно обновляли одежду, меняли постельное белье. Вы меня извините, по воскресеньям смена постельного белья, сегодня понедельник, уже все вчера поменено. Так, в этот день наши предки выпекали большой каравай, готовили вареники.
10: Ой, красота.
9: Блюда подавали к общему столу, угощали родных, друзей, соседей. Считалось, что это приносит достаток и благополучие. Так,
10: какой
9: дорогая,
10: каравай надо
9: давай,
10: соспечь.
9: Каравай, иди после работы, готовь вареники.
10: По соседям, да?
9: И вези мне, да. Будет тебе достаток и благополучие.
10: А, хитрый, какая хитрая.
9: Нельзя оставлять маленького ребенка одного в комнате. Предки верили, что это может плохо сказаться на его здоровье и спокойствии. Так что, девочки, малышандриков своих сегодня вводим с собой везде. Одного в комнате не оставляем. Не следует сегодня рвать цветы. Какие такие цветы?
10: Вообще.
9: Ну, какие такие цветы? 1 июня еще даже
10: дома
9: листиков еще нет.
10: Вдруг у тебя на подоконнике есть цветы, такая, хочу сорвать цветы.
9: А, ну ладно. Ломать, подрезать ветви деревьев тоже нельзя. Нельзя сегодня, кстати, девочки, стричь волосы. волосы. Так что
10: Галя, у нас отмена.
9: Отменяйте свои записи. По поверьям, это может навредить будущему урожаю. Ну, тогда ладно. Урожай.
10: Представляешь, люди потом на полях стоят, а у них ничего нет. Это Катька подстриглась. Гадина такая.
9: Не будет у нас в этом году урожая. Почему? Да не сажали мы ничего, потому что. Поэтому и не будет урожая, господи. Не принято сегодня жаловаться на погоду и ругать ее, какой бы она ни была. Потому что можно навлечь еще больше несчастья.
10: Зачем она нам нужна?
9: Традиционно в этот день девушки плели венки, ходили в них целые сети.
10: Из чего? Я даже не представляю. Из палок и чего-то еще.
9: Мне сразу почему-то этот фраза.
10: Из связующего вещества.
9: Сумасшедшие в семье были, значит, ходишь в венке из сухостоя с какого-то весь день. Точно обязательно кто-нибудь спросит. В порядке все. Так, в общем, вечером тайком нужно бросить этот венок к дому понравившегося парня.
10: Ух ты! Я думаю, парень утром не очень обрадуется, когда у него под дверями куча венков. А учитывая, что плести их не из чего, я знаю, какие венки могут приобрести. И он такой, а может быть, не надо?
9: Народные приметы. Если в этот день холодно, ну, как
10: а как определить в Магадане? Ну, холодно? Холодно. Ну, плюс 5 это уже спасибо, да, и на уже том. Снег не идет, в целом неплохо. Все, да. Уже тепло.
9: Ну, в общем, если в этот день холодно, ну, где-то там.
10: Да.
9: Не у нас. У нас-то тепло. Вот если у них там холодно, то тепла не ждать еще 40 дней.
10: Ага.
9: Отсутствие утренней росы предвещает дождь. Так, что-то я сегодня не обратила внимания по поводу
10: росы. А в основном утром ты выходишь и сразу на росу смотришь. Важное правило перед работой.
9: Ясный восход сулит богатый урожай. Обилие шишек на еле говорит о будущем щедром урожае огурцов.
10: Топ-10 неожиданных концовок. Огурцы и шишки.
9: Если туман исчезает до рассвета, стоит ждать осадка. Ну, короче, ладно. Все,
10: ну, да.
9: Все ясно и все
10: ясно,
9: понятно.
10: Ясно, понятно.
9: Да. Давайте, значит, смотреть, что нам тут астролог-таролог сегодня это наговорила. Название даты переводится с китайского как «искоренение». В этот день нужно избавляться от всего лишнего и неактуального.
10: Угу.
9: Отличная новость для тех, кто халтурил с уборкой. Ну, я такая...
10: Бунтарка.
9: Я типа делаю вид, что я убираюсь, а сама так, знаешь, по углам.
10: Да все мы этим грешим.
9: Выгодь можете наверстать упущенное. Да, конечно, прямо.
10: Спасибо. Выходишь, давай углы чистить.
9: День хорош для очищения окружающего пространства, прореживания гардероба, борьбы с залежем ненужных вещей. Ой, у меня в гардеробе что творится.
10: А у меня что творится там, батюшки?
9: Смело выбрасывайте все, что годами лежит мертвым грузом. Вряд ли оно вам когда-нибудь пригодится.
10: Подождите, я же планирую похудеть и влезть в то платье. Как это?
9: Отличный момент для начала посещения спортзала или домашнего фитнеса.
10: Вот. Как раз резинки купила, лежат. Пыляться.
9: Но если на физическую активность вы пока не созрели,
10: да?
9: То устроите себе хотя бы выходной от калорийных десертов. Да сейчас.
10: Спасибо. Один совет лучше другого, ну.
9: Полезны любые очищающие процедуры, как внешние, так и внутренние. В эту дату можно завершать отношения, причем как личные, так и рабочие.
10: Угу.
9: Если вы давно планировали уволить ленивого сотрудника или расстаться с занудным кавалером, звезды помогут вам прошептать вот эти вот заветные...
10: Валера, уходи.
9: Прощальные слова.
10: Прощай.
9: Валера, Валера. Так, будьте аккуратны при занятиях экстремальными видами спорта и в обращении с острыми предметами, потому что сегодня повышается вероятность травм и телесных повреждений.
10: Особенно в экстремальном спорте с острыми предметами.
9: Ссориться и выяснять отношения нежелательно. Нужно сдерживать свой сарказм или токсичные замечания.
10: Вы да меня что? Извините.
9: Это мое ДНК, сарказм.
10: Это наша жизненная кредо. Как это возможно?
9: Колкий юмор вряд ли могут оценить по достоинству.
10: Так, главное, чтобы его оценила я. Потом такая, мой язычок острый, как халапеньо.
9: Если вы решили начать новые проекты, то нужно быть готовым к неспешному развитию событий или неожиданным задержкам.
10: Ну, Иван же долгий. сегодня, да.
9: Для дел, которые не предусматривают жестоких дедлайнов и ограничений, в принципе, никаких ограничений нет. Сегодня крысы. Сима немножко, да-да-да, крысы. Ну, не немножко, ладно. А, в общем, сегодня...
10: Токсичные женщины.
9: Те, кто родился в год крысы. Это вот я. Они должны взять сегодня выходной, принятие судьбоносных
10: до свидания.
9: Решений.
10: Было с вами приятно.
9: Пока.
10: Я пошла. Все, крысы сегодня отдыхают, да?
9: Да.
10: Замечательно. Мне очень нравится такой прогноз.
9: Что ну, там с модным приговором?
10: Да, ну и рандомное предсказание от искусственного интеллекта.
11: Сейчас самое главное, чтобы июнь понял, что он лето.
7: Ой, реклама.
12: Реклама на радио Карибу Арт.
7: Радио Карибу.
12: Телефон рекламной службы 65 единиц.
3: Здоровая улыбка – наша работа. Дентолюкс. Протезирование. Имплантация. Исправление прикуса. Лечение и чистка зубов. Даже с брекетами. Записывайтесь. 60-04-99. Вострецовый 5. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
1: Лето – время выгодных покупок. Приходите в салоны «Мягков и уютный» и найдите свой идеальный интерьер. Широкий выбор диванов, кресел, спален, кухонь и прихожих на любой вкус. Создайте дом своей мечты вместе с салонами «Мягков» на Парковой 21 и «Уютный» на 5-м километре основной трассы. Салоны «Уютный» и «Мягков». Ваш комфорт начинается здесь.
3: Где в Магадане всегда есть новые дилерские автомобили? Конечно, в S-Motors. Танк и Хавейл. S-Motors. Топовые модели Черри. Тоже S-Motors. А также новые флагманские кроссоверы премиум-класса. Амода и Джейко. В наличии и под заказ. Сервисное и гарантийное обслуживание. Улица Горзаводская, 1. Телефон 66-99-55. S-Motors. Новые автомобили Магадана живут здесь.
1: Диспетчерская служба «Такси Престиж». Заказы по телефонам 633-333 и 644-444. Требуются диспетчеры и водители на офисные и личные автомобили, заключение договоров с предприятиями. Также автомобили сдаются в аренду. Диспетчерская служба «Такси Престиж». Телефоны 633-333 и 644-444.
13: Изготовим шкафы-купе по вашим размерам. С самыми разнообразными фасадами. Индивидуально для ваших интерьеров. На любой вкус. Звоните 200-800. Компания «Метрал».
14: А здравствуйте. А можно домашние вещи из Магадана отправить?
15: Да, но только упакуйте сами. У нас тары нет.
14: Ясно.
15: Да, но мы не страхуем грузы из Магадана. Идите в страховую сами.
14: Понятно.
15: С этажа снести не можем. Таскайте сами. Привозите к нам на склад сами.
16: Устали платить и все делать сами? Хотите достойного сервиса? Тогда вам к нам. «Адамант» окажет достойный сервис по оптимальной цене с полным комплексом сопутствующих услуг по отправке домашних вещей. «Адамант». Партнер надежный. Я ручаюсь.
17: Бильярд – это философия, спорт и, конечно, особенная атмосфера. Это игра для тех, кто готов рискнуть. А рискнуть можно только в Чикаго.
18: Welcome to Chicago!
17: Чикаго. Игра в удовольствие. Улица Нагаевская, 36. Телефон 8-914-867-2969.
3: Без рекламы произойдет самое ужасное. Не произойдет ничего. Том Бискарди. Реклама на Карибу. Телефон 61-11-11.
19: Тотальная свежесть на Карибу.
20: Томас Мраз. Тетрис.

Максимальная свежесть. Уже сейчас. На 104.2 FM. Свежесть этой недели представляет авиапартнер.

0: песке. Сны мои, что?
1: Ты позвонишь и скажешь: я так по тебе скучала. Давай все начнем сначала.

0: Реклама.
1: Реклама на радио Карибу Арт.
0: Радио Карибу.
1: Телефон рекламной службы 65 единиц.
2: Любые пиломатериалы от бруса доски и евровагонки до блокхауса ОСП и ламинированного ДСП любых цветов. Магазин «Визит» на Рабчатовой 16. Телефон 65 01 10. Склад «Герлеон», база УСИС, Зайцева 1. Телефон 63 74 78.
3: Пришло время сменить незнакомую тележку с покупками на онлайн-корзину. «Славянский» открывает интернет-магазин с вашими любимыми товарами. Удобный каталог товаров. Постоянные скидки и акции. Горячие новинки –

0: Интернет-магазин, который рядом. Ждать не придется долго.
1: Дизельные генераторы, мощность и энергия, насосные станции, качество и сила, карьерные шины, надежность и прочность, спецтехника, группа компаний «Норд». Колымское шоссе, 6-й километр, левая сторона, за стеллой при въезде в город.
2: Иди вперед, добивайся, мечтай и наслаждайся жизнью. Семейная поликлиника позаботится о твоем здоровье. Профмедосмотры, анализы, УЗИ, ЭКГ и другие виды диагностики. Запись по телефонам 60-04-99, 62-55-03.
3: Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
4: В чем нуждается твой дом? Это окна и балкон. Остекление помещений – это главный наш закон. Компания «Мир окон» изготавливает и устанавливает окна, двери, лоджии, балконы, колымские холодильники, а также москитные сетки. «Мир окон» – полный комплекс работ по ремонту пластиковых окон и дверей. «Мир окон» – выезд мастера по городу бесплатно ежедневно. Подробности по телефонам 607-404-211-101. «Мир окон», улица Нагаевская, 36.
5: Детская хоровая школа проводит набор учащихся. Приглашаем детей от 7 до 9 лет на программы «Хоровое пение», «Фортепиано» и «Искусство театра», а также детей от 4 до 6 лет для музыкальных занятий. Мы находимся по адресу Пушкина, 8, спорткомплекс «Металлист». Справки по телефонам 200-480 или 8-924-859-56-02.
6: Потребительские кредиты, а также денежные займы под залог автомобиля. Вам нужен только паспорт СНИЛС и ПТС под залог авто. Автомобиль остается у вас. Работаем ежедневно с 10 до 18 часов. Обед с 14 до 15. По субботам и воскресеньям с 12 до 16. Финансвест. Магадан, проспект Ленина, 3, второй этаж, офис 258. Телефон 8-914-860-1010. Обратись к нам и получи деньги уже сегодня. Услуга займа предоставляется ООО «МКК Финансвест», ИНН 280-124-2502, ОГРН 118-280-166-07. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучайте условия кредита на сайте finansvest.ru.
7: Реклама – это способность чувствовать и передавать само сердцебиение бизнеса в словах, бумаге и на чернилах. Лео Бернет. Реклама на Карибу. Телефон 61 11 11.

0: час на Карибу.
1: Новая глава нашей жизни.
0: Слушай Карибу, ведь впереди так много вкусного.
2: Я люблю под вас танцевать.
3: И я.
4: Я тоже.
5: Я вас обожаю.
3: Вы молодцы.
6: Вы правда молодцы.
2: Карибу – самое хорошее радио.
7: Танцуй, живи, слушай Карибу.
0: Новый час на Карибу.
7: Карибу Арт 104.2 FM.
0: Новости на радио Карибу Арт.
8: В эфире новости, в студии Татьяна Брайс. Здравствуйте. В этом выпуске ЕАЭС функционирует успешно и продолжает развиваться дальше. Глава Рособорнадзора заявил, что ЕГЭ всегда будет начинаться с 1 июня. Россияне боятся показаться финансово неграмотными. Подробности далее. В Евразийском экономическом союзе шаг за шагом формируется полноценное единое экономическое пространство, заявил Владимир Путин на заседании Высшего Евразийского экономического совета. Российский лидер отметил, что в ЕАЭС выстроены общие рынки товаров, услуг, капитала и рабочей силы. Кроме того, расширяется многоплановое сотрудничество в торговле, финансах и по другим направлениям. Путин отметил, что страны ЕАЭС намерены обеспечивать себя ключевыми продуктами питания самостоятельно. Почти все расчеты между странами Союза идут в национальных валютах. Это обеспечивает безопасность торговли, подчеркнул президент. Основной период ЕГЭ в России теперь будет начинаться не раньше 1 июня. Об этом сообщил глава Рособорнадзора Анзор Музаев. По его словам, сроки экзаменов сдвинули по поручению президента. При этом значительных изменений в самой процедуре проведения ЕГЭ в этом году не будет. В Рособорнадзоре также отметили рост интереса выпускников к естественно-научным предметам. Число участников экзамена по физике может увеличиться почти на четверть. Также в этом году больше школьников выбрали профильную математику, химию, биологию и информатику. Россияне часто не задают уточняющих вопросов об условиях финансовых продуктов, чтобы не показаться некомпетентными. С такой ситуацией сталкивались 64% участников опроса, пишет газета.ру. Чаще всего люди скрывают, что плохо разбираются в инвестиционных инструментах, ипотечных условиях и банковских ставках. При этом почти половина респондентов признались, что хотя бы раз соглашались на финансовый продукт, не до конца разобравшись в комиссиях или дополнительных услугах. Официальный курс доллара на 1 июня составляет 71 рубль 2 копейки. Курс европейской валюты на сегодня – 82 рубля 63 копейки. Это были новости на радио Карибу Арт. С ними вас познакомила Татьяна Брайс. Всего доброго!
0: Новости на радио Карибу Арт.
9: Сплетничная.
10: Сплетничная.
9: Сплетничная.
11: Сплетничная.
12: Чуть-чуть.
11: Да, про звезду бизнеса. Вот Kanye West собрал 118 тысяч зрителей.
12: Ох.
11: На Олимпийском стадионе в Стамбуле и установил новый исторический рекорд посещаемости стадионных концертов.
12: Угу.
11: 118 тысяч. Концерт прошел вчера в 9 вечера по местному времени. Собрал поклонников со всей, не только из Турции, но и из-за рубежа. Огромное количество наших россиян слетали тоже ради этого, для того, чтобы живьем посмотреть на вот это великолепие. Там же вот это... он же стоит на такой полусфере.
12: Да-да-да.
11: Типа Земля там. Ну, вот это все, в общем...
12: Атмосфера, конечно, да. Мощная.
11: И с Казахстана, с Британии, с Германии, Польши, с России отовсюду приехали, собрались поклонники. Но даже если не поклонники, то, по крайней мере, на грандиозность вот всего этого многим хочется посмотреть. Из-за этого люди ехали. Кадры из дрона запечатлели вот это масштабное зрелище. Десятки тысяч людей заполнили стадион. Вышел он на специально построенную платформу, и концерт Уэста превратился в ночное развлекательное мероприятие с диджейскими сетами, лазерными световыми шоу. Я посмотрела, как люди все это снимали, кто выкладывал в соцсети. Но это, конечно, грандиозное зрелище такое. Так вот, предыдущий мировой рекорд принадлежал британской группе Coldplay. Я, кстати, честно говоря, была удивлена их такой огромной популярности. Я никогда даже не думала, что Coldplay настолько популярен за рубежом.
12: Это как и с Taylor Swift. У нас вроде никак, а там она просто невероятных икона, высот добилась.
11: В прошлом году Coldplay собрали 111 тысяч поклонников в Индии, а вот Kanye West в этом году в Турции 118. Так вот, отмечается, что концерт West вызвал заторы по всему Стамбулу из-за наплыва зрителей перед шоу.
12: Какая там суета была, представляю.
11: Но вообще 48 лет рэперу, и столкнулся он с глобальной отменой в Европе из-за контента, который пропагандирует не те ценности. В общем, в апреле Британия отказала ему во въезде, что привело к отмене выступления на фестивале в Лондоне. В том же месяце были отменены концерты во Франции и в Польше. При этом в январе Уэст опубликовал заявление в Wall Street Journal. Он отказался от своего прежнего восхищения, значит, нацистской политикой, извинился за свое поведение, связал это с недиагностированной травмой мозга и биполярным расстройством. Дело в том, что сейчас, ну, все, кто был на концерте, конечно же, публикуют какие-то видео, да, с него, и очень много жалоб. И говорят о том, что, по крайней мере, российские зрители, да, которых я посмотрела, почитала их отзывы, сравнивают с уровнем подготовки с организацией. Не с уровнем подготовки, а с организацией, наверное, концертов российских звезд. Конечно, понятно, что наши не собирают такие огромные стадионы, это все ясно. Но просто там, говорит, даже сам уровень организации. Дело в том, что люди покупали VIP-билет, VIP-ку, стоил $4000. Ну, это, ну, там, типа... Неплохо. Полмиллиона, ну меньше там, чем полмиллиона, но однако все равно, да. И при этом люди не попали в свои випки.
12: О, очень интересно.
11: И пришлось многим из них, кто даже покупал такие дорогостоящие билеты, просто пришлось вставать на любые свободные стоячие места.
12: С ума сойти, ну да, тогда зачем? Зачем платить больше?
11: А говорит, он всего на 5 минут. Кстати, тоже можно в пику нашим артистам, да, сказать, что человек собрал 118 тысяч, причем концерт задержал всего на 5 минут. Наши умудряются на час, на полтора выходить 40 минут всего спеть, ну, как бы вот это такое модно среди наших, да, вот, но тут Kanye West не посчитал нужным. У него многие пожаловались, что не было никого на разогреве, обычно там кто-то на разогреве выступает, а он, типа, вышел и сразу стал петь. Ребят, так это наоборот, мне кажется.
12: Да, классно, вы кажется, заплатили за Kanye West, вот
11: да,
12: он и вышел.
11: Вышел, да. А то наши, получается, там у них на разогреве кто-то 20
12: минут. Час концерт, 20 минут разогрева, и в итоге 40 минут артиста, на которого ты пришел и заплатил деньги.
11: Мне кажется, не на что жаловаться, что на разогреве не было никого.
12: Но, это просто привыкают уже к определенным, знаешь, действиям таким.
11: Да, да, да.
12: Пунктам первое, второе, третье, поэтому, может быть, хотелось еще чего-либо.
11: Ну, в общем, много там, кто нашел, естественно, люди нашли много причин повозмущаться. Как без этого, да? Но такое грандиозное зрелище и такое количество людей, ну, это, конечно, масштаб поражает, честно говоря.
12: Вот, кстати, про опоздание артистов. Вот, например, семья из Ростова помогла певцу Ване Дмитриенко добраться вовремя на свое выступление. В донскую столицу певец приехал 23-го еще мая. А, это вот в мае было как раз. Концерт должен состояться был в экспрессе, однако по пути на площадку у певца сломался электромобиль. Не смог он его зарядить даже на определенной специальной... заправки. И, в общем, говорит, остановил первый попавшийся автомобиль. Там сидела семья с детьми. Ваня Дмитриенко, пользуясь случаем, говорит: «Я Ваня Дмитриенко, ребят!
11: Узнали, меня узнали!
12: Я Ваня Дмитриенко! Я на концерт опаздываю!» Он, мужчина, то есть Ваня рассказывает, так на меня посмотрел, говорит: «Дети, что, Ваня Дмитриенко, подвезем?» Дети пищали от восторга, конечно. По словам артиста, семья ехала вообще по своим делам, решила изменить планы ради того, чтобы помочь артисту. В качестве благодарности благодарности за свое спасение Ваня Дмитриенко позвал ростовчан на свой концерт. Они побывали еще и на концерте у него, все замечательно, он их прилюдно там еще раз поблагодарил, значит, при всех им там все аплодировали. Ага. Я представляю ощущение этой семьи, да?
11: Ничего не подозреваешь.
12: Да, теперь весь стадион там кричит: ой, спасибо, что Ваньку Дмитриенко нам вовремя привезли. Восторг, восторг.
0: Языками зацепится, так

0: Ой, реклама.
1: Реклама на радио Карибу Арт.
0: Радио Карибу.
1: Телефон рекламной службы 65 единиц.
2: Компания «Армаком» предлагает быструю доставку автомобилей и различной спецтехники морским путем из Владивостока в Магадан. У нас богатый опыт в сфере грузоперевозок по всей России. Компания «Армаком». Звоните 298-66-99.
3: Сауна «Морская» – место, где можно отдохнуть после быстрого городского ритма и приятно провести время. Жаркая парная, ароматные веники, широкий бассейн и уютная комната для отдыха большой компанией. Сауна «Морская». Расслабься и насладись покоем. Улица Морская, 19/20. Телефон 8-900-14-858-66-69.
4: В магазине «Хмель» для вас особый расклад. Шаурма, бургеры, гренки, курица и квас. Все свежее, вкусное.

0: вкусное у нас для вас. 212-00. И вопрос с едой решен. Приходи в «Хмель», будет то, что надо.
1: Удачный шашлык в мясном номер один. Маринаде или уже готовый прямо с мангала. А также колбасы и деликатесы, соусы, салаты, овощи и свежий хлеб. Мясной номер один. Полярная 5, кольцевая 15, пролетарская 77А.
2: В магазин «Салют» требуется продавец-консультант. Оформление по трудовому договору – социальная гарантия. Возможно, трудоустройство студентов на летний период. Обращаться в магазин «Салют» по адресу улица Наровчатова, 21 или по телефону 650-409.
3: В рыбодобывающую компанию на лососевую путину 2026 года требуются рыбообработчики, заморозчики, рыбаки прибрежного лова, капитан-судоводитель на катер-каже, матрос на катер-каже, механик на катер-каже, шкипер на плашкоут, водитель автомобиля «Урал», рифмеханик-холодильщик. Зарплата от 200 до 500 тысяч рублей в месяц плюс премии. Питание, проживание, а также проезд до места работы оплачивается работодателем. Телефон 8-914-037-50-50.
4: Трасса не прощает слабых. Она любит профи. Транспортная компания Black Aurum расширяет горизонты. У нас новая техника. У тебя опыт и характер. Нам нужны лучшие. Водители категории С, Е и с допуском ДАПОК. Хватит искать. Пора зарабатывать. Ждем тебя на собеседовании каждый вторник и четверг в 10 утра. Адрес 6-й километр основной трассы, база Black Aurum. Запиши номер. Плюс 7-926-650-400. Black Aurum. Мощь, за которой стоит результат. Реклама должна быть новостью. Если она не новость, она бесполезна. Адольф Охс. Реклама на Карибу. Телефон 61 11 11.

0: Погода. Погода. Погода. На радио Карибу Арт.
1: По данным синоптиков, 1 июня в Сосумане преимущественно без осадков, температура около 6, выше нуля, ветер северо-восточный с порывами до 2 метров в секунду. В Балаганном преимущественно без осадков, температура до 7 градусов тепла, ветер юго-восточный с порывами до 2 метров в секунду. В Талоне также преимущественно без осадков, температура около 8, выше нуля, ветер юго-восточный с порывами до 2 метров в секунду. В Магадане в понедельник преимущественно без осадков, температура ночью до 4 градусов тепла, днем около 6, выше нуля. Ветер северо-восточный с порывами до 4 метров в секунду.
2: Неважно, какая погода за окном, пусть в вашем сердце всегда будет солнечно. Вместе с Карибу Арт.
3: Сплетничная.
4: Сплетничная.
3: Сплетничная.
5: Киркоров требует более 1 000 000 рублей с Шоты Лайф из-за статьи о долге за коммуналку. Помнишь, мы как-то с тобой даже об этом разговаривали, да?
6: С нас хоть ничего не требует.
5: Да он знает, что с нас требовать ничего не получится, у нас ничего нет. Вот. В общем, информация о задолженности, говорит сам Киркоров, фейковая, не соответствует действительности. По его словам, публикации могли быть специально сделаны, чтобы сформировать негативный образ и нанести ущерб его репутации. Поэтому он решил взыскать с изданий крупную сумму компенсации. Также Бедросович заявил, что считает себя российским Майклом Джексоном. По словам певца, он сталкивается с такой же травлей и таким же общественным давлением.
6: Ярик, у тебя почти
5: да. Филипп Бедросович, ну что за глупости какие-то непонятные вообще? Решил это поплакать. Общественное давление. Подумаешь, немножко пару месяцев не заплатил коммуналку. Прямо общественное давление на него началось.
6: Ой, да. Иосиф Пригожин признался, что планирует делать укол для похудения. Вдруг, вот так, вот внезапно.
5: Вообще неожиданно
6: решил похудеть.
5: К лету.
6: Объяснил, что ему тяжело прийти на форму с помощью физических нагрузок из-за большого веса, потому что тут вот такая действительно палка о двух концах. То есть, если у тебя большой вес, тебе нужно сгонять его с помощью физических упражнений. При этом из-за того, что у тебя большой вес, тебе противопоказано большинство физических.
5: Да,
6: ну,
5: да.
6: Как бы
5: замкнутый
6: нагрузок.
5: Круг.
6: Да, да. И вот это вот к этому и приводит как раз. Но отметил, что вообще не являются фанатом спорта. Иосиф, мы с тобой тоже. Мы тоже вообще никак не фанаты спорта. Единственная дисциплина, которая нравится шоумену, это бег. Жена продюсера Валерия высоко отметила физические способности мужа. Говорит, Иосиф мега спортивный человек. Если я все свои достижения выгрызаю, вырываю у судьбы, то Иосиф просто спортсмен по своей сути. И тело у него очень спортивное. Он просто гора мышц.
5: Как классно, когда жена вот так вот поддерживает супругу. Это потрясающе.
6: Это, говорит, случайно что-то на него прилипло, показало на живот. Случайно. Но скоро этого не будет, говорит Валерия. В общем, обсуждая похудение, Пригожин также пошутил, что вообще тоже можно считать спортом, между прочим.
5: Калории, да.
6: Да, но сжигают. Вообще, 17 марта прошлого года он рассказал, что готов заплатить большие деньги за возможность сесть на шпагат. Он опубликовал видео, в котором занимается с тренером Самирой Мустафаевой, занимается растяжкой для того, чтобы сесть на шпагат. Значит, в ролике он тогда заявил, что заплатит девушку 1 000 000 рублей, если она его посадит на шпагат. Но это было аж больше года назад, 17 марта 2025 года. Но почему-то
5: пока что фотографии в стиле а-ля Волочковой еще не было.
6: Поэтому, видимо, 1 000 000.
5: Это потому, что он думает, что пузико мешает, понимаешь, для достижения шпагата и плотного касания к полу. Необходимо все-таки привести то, что там прилипло случайно.
6: Кринжесса Мия Бойко.
5: Ой, как обычно, да.
6: Решила прекратить деятельность в качестве индивидуального предпринимателя и заниматься агробизнесом. Завис, что такое? В общем, говорит, еще осенью она внесла изменения в данные своего ИП, расширила перечень видов деятельности на сельское хозяйство, с чего бы вдруг, вообще непонятно. Эти изменения, соответствуют законодательству, дали ей возможность разводить крупный рогатый скот, овец, коз, птиц, свиней. Mm-hmm. И даже производить продукты, выращивать зерновые культуры и рассаду. Может, она там подрабатывать хочет с этой, с Самойловой?
5: Может быть, да.
6: На ферме не вот это вот. Типа, возьми меня в долю. Такая пришла, буду выращивать зерновые культуры. Но в конце мая, как следует из данных системы «Контурфокус», от имени этого ИП было подано заявление о прекращении деятельности. То есть в сентябре прошлого года она вот это внесла, а вот сейчас такая передумала. И все. Помимо агробизнеса, статус индивидуального предпринимателя позволял ей заниматься деятельностью в области исполнительных искусств, фотографии, звукозаписи, а также розничной торговли. А теперь она подала заявление о прекращении этой деятельности. То есть ИП в сфере вот
5: вокально-музыкальных...
6: Да, она закрывает.
5: Интересно.
6: Интересно, она просто вместо ИП-шки что-нибудь может откроет такое.
5: Ну, вот сейчас
6: в общем, она говорит, 2 года назад она уже заявляла в соцсетях, что намерена завершить творческую карьеру на ее пике, чтобы после этого полностью посвятить себя семье.
5: Она говорила, что нужно вовремя уходить, когда ты на самом пьедестале стоишь, вот чтобы тебя запомнили. Речь, значит, прекрасной, невероятной певицей с таким шикарным репертуаром.
6: Только это вот не про нее явно.
5: Да, а сейчас же еще шумиха идет, общественники призывают ее от отменить. Видимо, может быть, поэтому она быстренько ИП свернула. Меня не выгнали, я сама ушла.
6: А по поводу какому они
5: из-за ее треков последних девчонки ущемились, что все, значит, важные социальные качества перечисляются в ее треках только касаемо мужчин, а девушки в ее композициях позиционируются только как красивый объект, глупый, которому вообще типа ничего делать не нужно, ничего уметь не нужно, да. Но у нее последние несколько треков хочет очень вот об этом как раз. Последний, который тоже сейчас везде форсится, тоже там про девчонок, что я умный, что он умный, я красивая, он пашет, я красивая. Вот он все делает, а я только красивая, и носи меня на руках, просто потому что я красивая, больше мне ничего уметь не нужно. Вот девчонки возмутились, оказывается, и общественники, общественные деятели начали там какую-то шумиху по поводу того, чтобы ее все-таки отменить. Может быть, с этим что-нибудь связано, знаешь?
6: Не исключено.
5: Меня не выгнали, я сама ушла.
6: Да-да-да.
5: Милота, Сергей Лазарев сделал сюрприз выпускникам Нижегородской школы номер 47. Ребята узнали, что певец будет давать концерт в Нижнем Новгороде и записали видео с приглашением на их последний звонок, который завирусился. Ну, просто они выкладывали это видео, там несколько много видео. Каждый день с призывом, чтобы Сергей Лазарев посетил их выпускной. Когда певец неожиданно появился на школьном дворе, это вызвало, конечно, бурю эмоций у всех присутствующих. Ребята до последнего момента надеялись, но наверняка, конечно, не были уверены, что все-таки Сергей Лазарев сможет прийти к нему в школу. Сережка все-таки приехал, пообщался с выпускниками, спел свои песни и сказал напутственные слова. Все были довольны до ужаса. Молодец.
4: Брайси Белый у микрофона.

0: началось.
1: Карибатека. Карибатека.
2: Как мы потеряли, как это вот это. Вот это
3: Астринку, авантюризм.
2: Да, мы перестали лазить в окна к женщинам. Мы перестали ставить нехорошие песни.
3: Да, подталкивает меня, значит, здесь к разным вот этим вот непоняткам.
2: Ну ладно.
3: А потом скажу, а я не виновата. За пультом же ты. Это твоя была зона ответственности и ушла такая быстренько.
2: Слушай, вот, смотри, Kanye West, Silver Night, ну вот это вот там.
3: Ага. Хорошо.
2: Вот давай ее, да?
3: Да, давай.
2: В общем, это как бы мы к чему.
3: Ничего не ясно, но очень интересно, как обычно.
2: Да, у нас началась карибатека. Соответствующая картиночка с карибатекой уже появилась в нашем телеграм-канале. Да, мы напоминаем о том, что у нас есть телеграм-канал. Называется он так же, как утреннее шоу «Ну, началось». Угу. Поэтому, зайдя в наш телеграм-канал, вы увидите там вот эту вот самую картиночку, где мы вас поздравляем с Днем Тупников. Потому что в понедельник зачастую так и получается. Вот, и поэтому под этой картиночкой в комментариях вы можете заказать любую песню, которая согреет вашу душу, сердце, сделает вам хорошее настроение, устроит, если вдруг его нет.
3: Летнее настроение,
2: да.
3: Лето, первый день.
2: Да.
3: Все лето еще впереди.
2: Поэтому пишите. Но вот пока мы ждем на ваших заявок, вот Наташка все время меня терзает, что поставить. Вот пусть будет, про Kanye West рассказали, про его концерт. Посмотрим, конечно, это яичная вот эта
3: версия,
2: ерунда.
3: Но которая, кстати, очень классно завирусилась.
2: Но она очень, да, прям приколдесная.
1: Прайс и белый микрофон.

0: Ой, реклама.
1: Реклама на радио Карибу Арт.
0: Радио Карибу.
1: Телефон рекламной службы 65 единиц.
2: Это твой город. Он живет своей жизнью. Иногда закручивает тебя словно белку в колесе. Не сбавляй темп, двигайся вперед. Такси Форсаж 600-500. Такси Форсаж. Темп твоей жизни.
3: Надоела рутина? Хотите отдохнуть? Тогда вам к нам. Элитная сауна Чикаго. Современный островок релаксации, место комфорта и расслабления. Просторная парная, глубокий бассейн, уютная зона отдыха и бильярд. Позвольте себе отдохнуть и телом, и душой. Посетите сауну Чикаго. Работаем круглосуточно. Улица Нагаевская, 36. Телефон 8-914-867-1048. Сауна Чикаго. Отдохнешь как надо.
4: Где в Магадане всегда есть новые дилерские автомобили? Конечно, в S-Motors. Танк и Хавейл. S-Motors. Топовые модели Черри. Тоже S-Motors. А также новые флагманские кроссоверы премиум-класса. Амода и Джейко. В наличии и под заказ. Сервисное и гарантийное обслуживание. Улица Кожзаводская, 1. Телефон 66-99-55. S-Motors. Новые автомобили Магадана живут здесь.
5: Здоровая улыбка – наша работа. Dentalux. Протезирование, имплантация, исправление прикуса, лечение и чистка зубов. Даже с брекетами. Записывайтесь. 60 04 99. Вострецова 5. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.

0: вашему автомобилю. 5-й километр основной трассы. Режим работы с 9 утра до часу ночи. Телефон 212-39.
1: Оставьте заботы на материке. Туристическая база «Островная» приглашает отдохнуть вдали от дел на остров Недоразумения. Морской воздух, рыбалка, гриль-домик, уникальная флора и фауна. Эксклюзивное предложение – дневной тур за 8 тысяч рублей. Подробности на сайте база-на-острове.ру и по телефону 8-914-853-08-72.
2: Медколледж Минздрава Магаданской области ведет прием документов на 26-27 учебный год на специальности. Лечебное дело, сестринское дело, лабораторная диагностика и фармация. Поступление в колледж возможно на базе 9 классов. Мы предлагаем обучение у опытных преподавателей, практику в ведущих медицинских организациях Магаданской области, гарантированное трудоустройство, благоустроенное общежитие. Сделай свой первый шаг в медицину. Телефоны приемной комиссии 63-43-38 и 63-05-22. Сайт momk.magadan.medobl.ru.
3: Вести бизнес без рекламы все равно, что подмигивать девушке в полной темноте. В обоих случаях о своих действиях знаете только вы. Стюарт Хандерсон Брит. Реклама на Карибу. Телефон 61-11-11.
4: Тотальная свежесть на Карибу.
5: Томас Мраз. Тетрис.

0: Карибатека.
1: Да, Карибатека. Та-дам. В общем, у нас есть телеграм-канал, называется он так же, как утреннее шоу «Научилось». И если вы в него зайдете, то увидите последний пост. Значит, написано... Господи. Ну, типа, Карибатека.
0: Да.
1: Что нужно сделать? Можете зайти, заказать у нас любую песню, которая... вам нравится, которую вы любите, все что угодно, и мы обязательно поставим ее в нашем эфире. Ну, что-то как-то сегодня, ну, понедельник, понятно, с другой стороны, да, вроде как люди работают, а мы тут пытаемся отвлекать песнями какими-то. Ну, смотрите.
0: А почему бы не отвлекаться песнями какими-то?
1: В общем, я тут нашла песню, конечно же, как-то вот это пополняются вот эти ваши тренды, знаете ли.
0: Да, да, без них никак.
1: Да,
0: мы немножко тоже, хоть и в возрасте преклонном, но трендами интересуемся этими вашими в интернетах.
1: И если ваши вот эти тренды в этих ваших запрещенных граммах, конечно же, не проходят мимо нас, я услышала классную песню, которая в трендах. Вот, и решила, что это будет саундтреком нашего лета.
0: Вайбик
1: нашего,
0: такой.
1: Да, нашей компании. Вот. И мы вам, значит, ее рекомендуем, потому что мы хотим, чтобы и вашего лета это был вот саундтрек такой приколдесный. Так что давайте слушать.

0: Ой, реклама.
1: Реклама на радио Карибу Арт.
0: Радио Карибу.
1: Телефон рекламной службы 65 единиц.
2: Одевайтесь модно. В магазине Kinder City поступление новой весенне-летней коллекции одежды и обуви. Большой выбор ветровок, жилеток, спортивных костюмов, шапок, кепок, футболок, шорт, кроссовок и многое другое. Подберем стильный образ под любую погоду. Kinder City. Торговый центр «Северное сияние», бутики 28 и 28Б.
3: Когда аккумулятор подводит, решение должно быть быстрым. АКБ Маркет – это мощное решение для твоего авто. Аккумулятор на любую машину – легковую, грузовую или спецтехнику. Надежные бренды, бесплатная доставка, помощь с установкой и скидка при сдаче старого аккумулятора. Работаем быстро, четко и без выходных. 6-й километр основной трассы, здание 21А/1 и улица Полярная, 21. Звоните 8-914-038-87-78 или 8-914-039-18-18. АКБ Маркет. Максимум заряда, минимум забот.
4: Надо ли лечить молочные зубы? Кариес молочных зубов? Лечить надо! Это залог здоровья зачатков постоянных зубов. Залог правильного развития прикуса, дикции и общего здоровья ребенка. Чем раньше начать заботиться о зубах малыша, тем проще и дешевле будет их лечение. Профилактика и современное лечение помогут избежать серьезных проблем в будущем. Клиника Данти Профи приглашает маленьких пациентов на прием к детскому стоматологу. Мы позаботимся о здоровой улыбке вашего малыша. Данти Профи. Улица Пролетарская, 17. Телефон 20-40-44. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
5: Добро пожаловать в магазин сантехники «Сантик». Всегда в наличии инженерная сантехника, смесители, санфаянс, радиатор отопления по привлекательной цене. Работаем с юридическими и физическими лицами. Действуют скидки на весь ассортимент. По субботам действуют акции и увеличенные скидки. «Сантик» – сантехника для вашего дома и не только. Улица Гагарина, 21А/1.
6: А здравствуйте. А можно домашние вещи из Магадана отправить?
7: Да, но только упакуйте сами, у нас тары нет.
6: Ясно.
7: Да, но мы не страхуем груза из Магадана. Идите в страховую сами.
6: Понятно.
7: С этажа снести не можем. Таскайте сами. Привозите к нам на склад сами.
8: Устали платить и все делать сами? Хотите достойного сервиса? Тогда вам к нам. «Адамант» окажет достойный сервис по оптимальной цене с полным комплексом сопутствующих услуг по отправке домашних вещей. «Адамант». Партнер надежный. Я ручаюсь.
9: Потребительские кредиты, а также денежные займы под залог автомобиля. Вам нужен только паспорт СНИЛС и ПТС под залог авто. Автомобиль остается у вас. Работаем ежедневно с 10 до 18 часов. Обед с 14 до 15. По субботам и воскресеньям с 12 до 16. Финансвест. Магадан, проспект Ленина, 3, второй этаж, офис 258. Телефон 8-914-860-1010. Обратись к нам и получи деньги уже сегодня. Услуга займа предоставляется ООО «МКК Финансвест» и НН 280-124-2502, ОГРН 118-280-166-07. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучайте условия кредита на сайте finansvest.ru.
10: Шоурум «Керамикс ДВ» предлагает к заказу и продаже керамогранит от минимального до максимального формата, керамическую плитку от лучших производителей России, Индии и Китая, а также напольное покрытие «Alpin Floor», кварц-виниловая плитка, инженерная доска и каменный ламинат, профессиональные материалы и инструмент. Проводится бесплатный замер и оцифровка помещений для ремонта с предоставлением консультаций грамотных специалистов. «Керамикс ДВ», улица Пролетарская, 19, второй этаж, телефон 8-914-865-2044. 8-914-865-2044.
11: Экономить на рекламе, чтобы сберечь деньги, все равно, что останавливать часы, чтобы сберечь время. Эндрю Маккензи. Реклама на Карибу. Телефон 61-11-11.
12: Ну, началось.
13: Карибатека.
14: Карибатека.
15: Это, знаешь, что вас может вывести из себя, что вы начнете орать на всю...
16: Подушки!
15: Под наволочки на подушке!
16: Почему? С какой стати? Скандал такой учиню!
15: Мы просто орали сейчас из-за наволочек. Сами себя завели, главное.
16: Да. Женщины, такие женщины. Вообще.
15: Да в каком?
16: Зачем вы такие?
15: Зачем вы такие наволочки?
16: Или хотя бы большим шрифтом предупреждайте, купила эти наволочки. Куда их девать теперь? Ужас.
15: Кошмар вообще.
16: Да.
15: Беспредел.
16: Я думаю, мы не одни такие. Но у нас нижняя граница нормы. Я всегда говорю об этом.
15: Так,
16: что? Карибатека.
15: Карибатека, да. Можете заказать любую песню, свою любимую или какую-то песню для коллеги, начальника, в конце концов. Для этого достаточно зайти в Телеграм, найти наш канал, который называется так же, как утреннее шоу, но началось под последней картиночкой, написать название этой песни, которую хотите услышать. А вот Аня написала: «Руки вверх, забери ключи». Хочет она. Но, учитывая то, что Аня сейчас едет в аэропорт и улетает в отпуск.
16: Может быть, это был намек.
15: Кому она отдает ключи? Ну ладно, приноси, заберу ключи от твоей квартиры. Только если я ее продам во время твоего отпуска, то потом не обижайся. Обязательно послушаем «Руки вверх, забери ключи». Если вы хотите каких-то своих любимых песен, пишите название, мы для вас обязательно поставим в эфире. Я на сегодня с вами прощаюсь. Уже до пятницы. В среду, пока летний период и такой отпускной период, утреннее шоу будет выходить по понедельникам и пятницам. Среда пока не будет у нас задействована в этом во всем. Так что на хорошего всем настроения на всю рабочую неделю. Лето же началось.
16: Да,
15: все хорошо.
16: Класс.

свидетельство о регистрации СМИ «Радио Карибу Арт». Серия L номер ТУ 49-30-72 от 9 ноября 2016 года. Выдано Управлением Федеральной